дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

спят. Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Волшебная музыка для самых сладких снов.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: самых сладких снов. Тихо, дети спят. Реклама на детском радио.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Thank you.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Среди верблюдов проводят конкурсы красоты. Такое соревнование каждый год устраивают в далекой арабской стране – Катаре. В восточных странах верблюдов очень ценят. Уважительно называют кораблями пустыни, ведь они в древности помогали людям выживать. Сейчас их часто разводят для скачек и других соревнований. На конкурсе красоты судьи оценивают размеры тела и головы верблюдов, расположение ушей и форму губ. Учитывают также и результаты скачек. Это одно из заданий конкурса. Самые большие призы предусмотрены для животных старше 4 лет. Победитель

0: родители получают в переводе на наши деньги почти 3,5 миллиона рублей. Как дорого, оказывается, ценится верблюжья красота.
1: А знаете ли вы, что...
0: Козы – это не только веселые животные, которые дают полезное молоко. Они еще и отличные няни. В этом убедились жители одной канадской деревушки. Это молодая семья. Мама Жюль Орнер и папа Шей Янг. У них есть большая ферма с козами, домашней птицей и кроликами, и даже пчелами. Недавно Жюль гуляла рядом с фермой, катая в коляске своего маленького сына Генри. Вдруг к ним присоединилась козочка Делайла. Она неожиданно просунула под рукоятку коляски голову и начала толкать ее вперед. Генри был очень рад новой няне.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: А знаете ли вы, что...
3: В Якутии каждый год проходит конкурс красоты среди коров. Чтобы принять в нем участие, хозяева наряжают животных, делают им прически и даже красят. И показывают фото своих рогатых питомцев жюри. В последнем соревновании победила буренка из села Чиим-Аюкы по кличке Мичея. С якутского это переводится как «улыбка». Мисс Улыбашка обошла в голосовании более 20 соперников. Она была одета в халатик ярко-желтого цвета с зелеными полосками, в тон которому были цветы на голове и хвостики, и украшения на ногах. На шее нитка жемчуга. Настоящая деревенская красавица. За победу в конкурсе ее хозяйка Степанида Ивановна получила 40-литровый бидон для молока и пластиковое корыто. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа.
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
2: Любимые песни из наших любимых мультиков.

волшебники, где водятся волшебники в фантазиях твоих. С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, а с тем, кто верит в них.

В начале 20 века один владелец автомобильной фирмы назвал новую марку машины в честь своей дочери. Но в машинах я не очень разбираюсь, это пусть вам кто-нибудь другой расскажет. Зато я тут про камень узнал, который тоже в честь дочери назвали. Только не предпринимателя, а ювелира. Кто я? Музейный Коля? Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: 45 лет назад в далекой Доминиканской республике, это государство на острове Гаити, между Центральной и Южной Америкой, работал ювелир по имени Мигель Мендес. Однажды в горах он нашел удивительный голубой камень и назвал его Ла-Ри-Мар. Ларри в честь своей дочери Ларисы, а Мар в честь испанского слова «море». Да-да, в Доминиканской республике по-испански говорят, так что не удивляйтесь. Обнаружили Ларимар в вулканических породах, то есть тех, которые возникли после извержения вулкана в местечке Барахона. Представляете, Барахона – одно из самых первых мест в Америке, куда приплыли европейцы во главе с Христофором Колумбом. Сначала Мигель Мендес принял камень за бирюзу, но отчего-то засомневался и отправил находку на исследование в США. Тут-то и выяснилось, что никакая это не бирюза, а кое-что новенькое. Строго говоря, для нас, ученых, название Ларимар не совсем верное. Необычное, конечно, тут уж спорить я не буду. С научной точки зрения Ларимар – разновидность минерала под названием пектолит. Именно так мы этот камень и называем. А Ларимар – название для ювелиров, что-то вроде бренда. Оказалось, что камень Ларимар не только голубым бывает, но и зеленоватым, и бирюзовым, цвета морской волны. Не зря его в честь моря назвали. Такой интересный оттенок камню дарит примесь металла ванадия. Встречается ларимар в двух местах на Земле – в Доминиканской республике и на севере Италии, в регионе Венето. Там, в Италии, многие полезные ископаемые аж с античных времен находят. Древние римляне постарались. А вот месторождение Филиппинос в Доминиканской республике, то самое, где впервые нашли ларимар, находится на юго-западе страны. Рядом там памятник природы, названный в честь Мигеля Доминго Фуэрте. Нет-нет, не того Мигеля-ювелира с дочкой Ларисой. Говорят, Мигель Доминго Фуэртес Лорен, священник, приехал в Доминикану в начале 20 века. Именно он давным-давно обнаружил в провинции Барахона красивые голубые камни, да только значение находки своей не придал. И в итоге открытие приписали его тезке, Мигелю, ювелиру. И случилось это почти 60 лет спустя. Ну, Фуэртес Лорен тоже после себя огромный след оставил в науке, ведь он не только был священником.

но и ботаником. Ученым-ботаником растения изучал. Сейчас Ларимар добывают в основном вручную, а чтобы добраться до камня, прорывают глубокие тоннели, которые выглядят как входы в норы хоббита. Того самого, которого писатель Джон Толкин придумал. Найденные камни тщательно очищают, а потом отправляют ювелирам. Ограняют Ларимар так называемым кабошоном, то есть камешек получается круглым, гладким, без граней, как морская галька. Обычно такую огранку используют для непрозрачных камней – бирюзы, яшмы, малахита. Помните, я вам про них рассказывал? Ларимар камень недорогой и драгоценным не считается. Но ювелиры его все равно ценят за необычный цвет и красивые голубые разводы, напоминающие морские волны. Лучше всего, ну так ювелиры говорят, этот камень сочетается с серебром, с цепочкой, например, или браслетом. Ларимар – разновидность минерала пектолита, найденная в Доминиканской Республике ювелиром Мигелем Мендесом в 70-е годы 20 века. Хотя, как говорят, впервые его нашли намного раньше. И был это другой Мигель, священник Доминго Фуэртес Лорен. Цвет ларимара голубой или лазурный, с красивыми разводами. Добывают этот камень в Доминиканской Республике и Италии и делают из него украшения. Ну вот, про ларимар я вам рассказал. Теперь пора экспонатами заняться, а то что-то я совсем сболтался и ничего не проверил еще. И знаете, напишу-ка я в один итальянский музей. У них там точно ларимар есть. Может, и нам пришлют на выставку необычных камней. Ладно, всем пока.

cancer, мульт cancer, мульт cancer. Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: и его отношение к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как название придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами». Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Кипитоша, я пришла.
2: Привет, привет, Веснушка. Ну, что сегодня в школе было?
1: Ой, очень много уроков. Устала ужасно.
2: Да? Ну, действительно, вид у тебя усталый. Ты вот что, ты чаю попей, сладкого, горяченького, и усталость как рукой снимет. Ставь меня скорее на плиту, только воды налить не забудь, а то у меня совсем на донышке осталось.
1: Налью, налью, пойдем. Сейчас я кран открою. Ой, что-то вода не течет.
2: Да ты посильнее открой.
1: Да я уже до конца повернула, а все равно не течет.
2: Так, похоже, выключили воду.
1: Да уж, похоже. И кому это понадобилось нашу воду выключать? Интересно, зачем?
2: А вот зачем. Вода в кране откуда берется? Из трубы. Трубы по всему городу проложены. Если какая-нибудь труба продырявится или еще чего случится, то пока трубу чинят, воду перекрывают. Поняла?
1: Ага, поняла. Только где ж нам воды-то взять, чтоб чаю вскипятить? Может, в магазин сбегать?
2: Ха, а у тебя деньги есть?
1: Нет.
2: И у меня нет.
1: Ну а что ж мы делать-то будем? Я чаю хочу. А мама с папой с работы придут, и им что, тоже без чаю оставаться?
2: Можно было бы, конечно, снег растопить. Получилась бы вода. Но где нам чистый снег-то найти?
1: Где?
2: Ну вот я и думаю. Например, где-нибудь на севере. На севере всегда холодно и снега много. Точно, знаю, на крайнем севере.
1: А крайний север это где? Ну, с какого краю?
2: С краю России. Крайний север это самая северная часть нашей страны. Мне моя бабушка медная кастрюля рассказывала. Там все время холодно, даже летом. А зимой и подавно. И снега хоть отбавляй. А машин на крайнем севере почти нет. Да и людей не густо. Так что снег испачкать некому. Он должен быть чистый-пречистый.
1: Мы наберем много-много снега, растопим его, и всем будет чай. Ай, ну какой же ты все-таки молодец, а? Перенеси нас на крайний север, пожалуйста.
2: Ладно, ладно. Ставь меня на плиту и держи за мою ручку. Хорошо, хоть на донышке вода осталась. Есть что вскипятить. Гори огонь, кипи вода. Неси скорее нас туда.
1: Получилось! Смотри, кругом снег и лед. И ни деревца, ни кустика нигде нет. Прям снежная пустыня. Даже земли совсем не видно. А если тут вообще земля есть?
2: Что значит, если есть? На чем мы, по-твоему, стоим?
1: На снегу. А под снегом, может быть, и не земля вовсе, а замерзший лед. То есть замерзшая вода. Море или речка, или вообще океан. Но нам-то все равно. Нам только снега набрать и домой. Уж больно тут это, холодно. Почему я не оделась как следует?
2: Ой, погляди, Веснушка, это что, вон там, за той большой льдиной? Снег, что ли, шевелится?
1: Вижу, вижу. Только, по-моему, Кипитош, это не снег шевелится, а какой-то зверь большущий. Разглядеть трудно. Он такого же цвета, что и снег, сливается. О, мохнатый какой! Смотри, смотри, вон морда показалась и нос черный. Я его узнала! Это ж белый медведь! Я их в зоопарке видела. Только тогда я не заметила, какие они огромные.
2: Ты смотри, какие у этого медведя когтищи и лапы чудные с перепонками, как у гусей и у уток. На ласты похожи.
1: Это чтоб плавать было удобно. Белые медведи отлично плавают. Мы когда с классом на экскурсию ходили в зоопарк, там тетя-экскурсовод рассказывала, они могут проплыть в ледяной воде 20 километров или еще больше. И холода они не боятся, у них шкура теплая, а под кожей толстый слой жира. Они даже в самый мороз не мерзнут. А я вот уже страшно замерзла.
2: А скажи-ка мне, Веснушка, ты не читала, бегают белые медведи быстро?
1: Быстро, ой, быстро. Особенно, когда преследуют добычу. Они же хищные. Охотятся на тюленей и на других животных. Ну, кто на глаза попадется.
2: Знаешь, по-моему, этому очень хищному медведю на глаза попались мы с тобой. Он нас заметил и идет сюда.
1: Наверное, он почувствовал наш запах. У белых медведей нюх очень острый. Они добычу за 30 километров чуют. А я уже вообще ничего не чувствую. Ни рук и ни ног. Я уже в ледышку превратилась. Как ты думаешь, белые медведи едят ледышки?
2: Они все едят. Так что давай-ка отсюда выбираться, пока не поздно.
1: Ой, по-моему, уже поздно. Он точно к нам бежит. Сейчас у нас съест. Кипитоша, что же нам делать? Пропали мы с тобой.

0: мимо пробежала. Значит, он не будет нас есть? Не будет, а? Ой, как же я испугалась. Кипятоша, смотри, смотри, где он. Там какое-то темное пятно на снегу. И наш медведь ползет к нему по-пластунски. Что это значит?
1: Темное пятно на снегу – это полынья. Ты была права, Веснушка. У нас под ногами не земля, а замерзшая вода. Море, покрытое льдом. Полынья – это дырка во льду. Выходит, медведь все-таки охотится. Фух, не на нас, а на какого-нибудь тюленя. По крайней мере, пока. А по-пластунски он ползет, чтобы не спугнуть добычу.
0: Знаешь, Кипятошечка, что-то мне больше и не хочется наблюдать за белыми медведями. Перенеси нас, пожалуйста, домой.
1: Эх, я уже не такой горячий, боюсь, не получится. Ладно, держись, попробую.
0: Ничего не вышло. Опять кругом снег. Я сейчас просто умру от холода.
1: Прости, Веснушечка, не смог я нас домой перенести. Это слишком далеко. Мне же вскипеть надо. Но все-таки чуть-чуть мы переместились. Смотри, медведя нет. И вообще это другое место. Странное какое-то. Кругом снежные холмики непонятные. На сугробы не похожи. Все одинаковые, аккуратненькие. Как будто домики из снега.
0: Я поняла. Это иглу.
1: Точно, иглу. Дом из снега. Какая ты сообразительная.
0: Тут, наверное, люди живут. Ну, северные, которые эти иглу строят.
1: Ага, эскимосы.
0: Точно, эскимосы. Знаешь, Кипятош, я, кажется, поняла, почему они дома из снега строят. Потому что тут ничего другого нет. Ни камней, ни деревьев. А снег плотный, ветром утрамбованный.
1: Для иглу как раз такое и нужен. Эскимосы из него вырезают куски вроде кирпичей, только большие. И из этих снежных кирпичей складывают дома.
0: А ведь там внутри должно быть тепло. Пойдем попросимся погреться.
1: Ох, сомневаюсь я, конечно, что в снегу тепло. Хотя внутри ветра нет, и можно разжечь небольшой огонек.
0: А иглу от огня не растает, а оно ведь из снега.
1: От большого костра, конечно, растает. Но эскимосы-то разводят совсем маленький огонек. Наливают жир в какую-нибудь мисочку. Он там потихонечку горит. И снег изнутри только чуть-чуть подтаивает. От этого иглу еще прочнее делается и теплее. А на пол эскимосы стелют шкуры зверей. Тоже для

0: Пойдем, сама увидишь. Так, извините, а где тут дверь?
1: Ты что, Кипятош, в снежных домах дверей не бывает. В иглу заходит по длинному узкому коридору. Он под снегом прокопан, вроде норы. О, вот и он. Я вперед полезу, а ты давай за мной.
0: Вот где это видано, чтобы добропорядочные чайники лазили по каким-то снежным норам? Но хоть я буду первым, будет что рассказать котелку Васе. А вот моей бабушке медной кастрюли лучше об этом не знать.
1: Эх, смотри, Кипятоша, коридор кончается. Вот я уже и в иглу. Здравствуйте, уважаемые эскимосы. Можно к вам? Мы только погреться. Эй, тут есть кто-нибудь? Не отвечают. Наверное, нет никого.
0: Веснушка, нам никто больше не нужен. Тут огонь горит. По-моему, это как раз такая мисочка с жиром, про которую я тебе говорил. Наверное, хозяева ненадолго ушли, а огонь оставили, чтобы тепло было. Давай, скорее набери на полу снега и вскипяти меня, пока огонь не погас.
1: Ой, я сейчас, я быстро, я мигом. Все, готово. Ставлю тебя на огонь. Ну давай, Кипятошечка, милый, ну закипай скорей.
0: Закипаю, Веснушка. Так, держись за меня. Гори, огонь, киви, вода, неси скорее нас туда. Фух, ой, наконец-то мы дома.
1: Ой, как же дома, тепло и хорошо.
0: Хорошо-то хорошо, только знаешь, подруга, воды-то во мне нисколечко не осталось, все выкипело. Ты ж снегу совсем мало набрала.
1: Я торопилась.
0: Эх, выходит, мы зря на крайний север мотались. Чуть не замерзли совсем, едва белому медведю в лапы не попали, а воды так и не добыли.
1: Не волнуйся, Кипятоша, вода уже из крана потекла. Смотри. Наверное, пока нас не было, водопровод починили. Но путешествовали мы с тобой все равно не зря. Мы и с белым медведем познакомились, и настоящие иглы увидели. И вообще, ну здорово было, ведь правда?
0: Ну ладно, правда.
1: Только в следующий раз, когда мы на север соберемся, я, пожалуй, оденусь потеплее. Мой папа всегда говорит, что к путешествиям надо готовиться ответственно и серьезно, а не шаляй-валяй. А теперь давай чаю заварим, чтобы не простудиться.
0: Давай. Это, между прочим, тоже дело серьезное.

0: Тысячу лет я ждал этой минуты. Тысячу лет просидел в неуютном кувшине.
1: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
0: Глупый мальчишка. Я научу тебя делать бури, топить корабли. Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет. А лет через 300, когда подрастешь, я женю тебя на моей дочке.

0: умноженья.
1: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
2: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
3: «Наверное, орел».
2: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
4: «Вот ведь удивили»
5: с Алексеем Лосенковым.
6: Ну да, со мной.
7: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
7: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
9: по щучьему велению, по моему хотению.
8: Только волшебные слова другие.
9: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
8: И все.
1: 0+.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Привет, друзья мои! Маленькие и большие, мальчики и девочки, а также взрослые. Все, у кого каникулы, увы, заканчиваются. Я надеюсь, что у вас и ваших друзей каникулы удались на славу, и будет что вспомнить. Новый учебный год будет интересным и веселым, ничуть не хуже, а может еще и лучше, чем прошедший. И оценки будут получше, и друзей прибавится, и в книги вы будете заглядывать почаще. Но знаете, на моей полочке еще остались непрочитанные книжки. Вот одна из них. Ее написала Марина Дружинина. Называется она «Давай знакомиться». А речь в ней идет о школьных буднях, которые, как оказывается, бывают очень даже веселыми.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Вот, например, девочка Алиса и ее одноклассники из книжки Марины Дружининой «Давай знакомиться» все время попадают в разные смешные ситуации. И в школе, и дома. Ребята то пари заключают, то с вампирами борются, то язык веера изучают, то вдруг на уроке кого-то из них неудержимо тянет запеть, то... В общем, жизнь у ребят полна самых непредсказуемых событий. Вот, например, однажды на уроке литературы они читали стихотворение о природе. Учительница Елена Гавриловна попросила ребят читать выразительно и с чувством и вызвала к доске Костю Зябликова.
2: Представь себе, Зябликов, что ты артист и выступаешь на концерте. Читай так, чтобы за душу брало. Зябликов пожал плечами и пошел к доске. А я подумал, ну какой из Костика чтец? Его даже на переменке еле слышно. Снова мышка сейчас запищит или комар. И действительно, Зябликов застенчиво прошептал: «Александр Сергеевич Пушкин, зимний вечер». Потом он зажмурился, наверное, чтобы войти в образ чтеца.

0: вцепил пальцы в замок и как затянет громко и заунывно. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. При каждом ударном слоге Зябликов приподнимался на цыпочки и раскачивался. То, как зверь она завоет, и Зябликов зловеще завыл. В точности, как собака Баскервилли на болоте из приключений Шерлока Холмса. То заплачет, как дитя, и Зябликов жалобно захныкал. Мы хохотали, как сумасшедшие. А Костик, не обращая ни на кого внимания, вот что значит перевоплотился, продолжал. То по кровле обветшал, и вдруг соломой зашумит. Зябликов выхватил из кармана газету и с остервенением зашуршал ею, приговаривая «Шур-шур-шур!» «То как путник запоздал и к нам в окошко застучит!» И Зябликов бешено заколотил по доске. Мы тоже начали барабанить по партам в знак солидарности с Зябликовым и, конечно, с Александром Сергеевичем Пушкиным. «Прекратите безобразничать!» тоже ударила по столу Елена Гавриловна. «Зябликов, ты вызываешь совершенно не те эмоции!» «Настроение поэта нужно передавать, и без всяких спецэффектов!» Костик мгновенно вышел из образа чтеца и тихо вернулся на свое место. Прозвенел звонок, урок закончился. «К следующему занятию подготовьте, пожалуйста, рассказы по своему выбору», сказала учительница. А я подумал, «Занятная штука, искусство чтеца. Выучу-ка я отрывок из «Вия» Гоголя. Очень страшная повесть. Ух, как завтра прочитаю. Весь класс дрожать и рыдать будет». Во главе с Еленой Гавриловной.
1: Но если вы думаете, что такие события разворачиваются у ребят только на уроках, вы глубоко ошибаетесь. Много интересного происходит с ними и дома, и на тренировках, и на концерте. Однажды в школу настоящая поп-звезда приезжала. А уж на переменках тем более. Вот, например, Гошка Заглушкин однажды сочинил отличную дразнилку про Костю Васильева. И как только прозвенел звонок на перемену, тут же начал его дразнить.
0: «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!»
2: «Сам попорхай!» — отмахнулся Васильев.
0: Он выскочил из класса и помчался в конец коридора. Гошка за ним не унимается. «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!» Некоторые ребята одобрительно захихикали, а некоторые покрутили пальцем у виска, мол, все ли в порядке у Гошки с головой. Вдруг открывается дверь кабинета, возле которого распевал Гошка, и выходит грозный директор школы.
3: «Кто меня звал?»
0: «Он!» — показали все на Гошку.
4: «Я не звал!» — испугался тот.
3: «Как это не звал? Ты кричал, выходи, Василек! Вот он я перед тобой, Егор Кузьмич Василек, директор школы, в которой ты, между прочим, учишься. Не слышал про такого?»
4: «Слышал», — покраснел Гошка. «Но я не думал, что вы Василек».
3: «А какая же, по-твоему, у меня фамилия?»
4: «Одуванчик?»
3: — пролепетал Гошка первое, что пришло на ум. «Хм, может, еще скажешь, облетевший одуванчик?» Директор погладил себя по лысине.
4: «Нет, не облетевший!»
3: Отчаянно замахал руками Гошка. «И на том спасибо. Надеюсь, теперь ты запомнишь мою фамилию. Давай дневник». И директор написал. Неуважительно предлагал директору школы порхать, как мотылек. И расписался. Василек.
0: С тех пор Гошка прослыл отважным парнем. Однако с тех же самых пор никого он больше не дразнил.
1: Да, как говорится, начальство надо знать в лицо. И по фамилии, конечно, тоже. В общем, жизнь у ребят очень веселая. И таких историй в книжке Марины Дружининой «Давай знакомиться» еще очень много. Если до конца дочитаете, хорошее настроение вам обеспечено. Книгу выпустило издательство «Детская литература» для детей младшего школьного возраста.
5: Книжный червячок.
1: Да, каникулы пролетели очень быстро. Впереди новый учебный год. Кто-то пойдет в садик, а кто-то первый раз в первый класс. Ну, а кто-то и не в первый. Вы снова встретитесь со старыми друзьями и познакомитесь.

0: и новые книжные герои, которым захочется подражать. И поэтому прямо сейчас я ненадолго с вами прощаюсь и побегу искать новые книги. И уже очень скоро я с ними вас непременно познакомлю. С нетерпением жду наших новых встреч. Ваш книжный червячок.
1: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
1: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: гостях у сказки.
1: О дочери короля, которая все видела. Немецкая народная сказка.
2: Жила-была в горном замке прекрасная королевна. И был в том замке высоко-высоко под самой кровлей зал с тремя окошками. Непростые были те окошки, а волшебные. Из первого окошка видела королевна лишь малую часть своего государства, из второго – побольше. Зато из третьего она видела все-все, что творится в ее королевстве, не только на земле, но и под землей. Пришло время королевне мужа себе выбирать. Только вот беда. Не хотела с ей замуж идти. Вольная жизнь ей больше по сердцу была. И издала она тогда указ –

0: Крестится же.
1: Олеся на жениха отыщет.
2: Что она в этот раз думает?
1: Тот за это головой поплатится.
3: Немало нашлось охотников счастье пытать, но никому не удалось от глаза королевны укрыться. 97 молодцов голову сложили, а королевна-то рада радёшенька. И вот явились в замок три брата, сыновья одного крестьянина.
4: Здравствуйте, ваше высочество. Хотим и мы счастье попытать.
5: Ну что ж, попытайте, коли голова недорога.
4: Голова дорога, да только королевичем стать хочется. Я старший брат, мне и прятаться первому.
3: Влез он в яму под высоким дубом. Притаился ни жив, ни мертв. А королевна к первому окошку подошла и от радости в ладоши захлопала.
5: Слуги! А ну-ка, вытащите его из ямы и отрубите ему голову.
3: Средний брат в подвале замка спрятался. Но и его королевна из первого же окошка увидела. Кликнула на слуг, схватили те молодца и тут же жизни лишили. Настал черед младшего брата прятаться. Вошел он к королевне, статный да пригожий.
5: Ой, ты чего ж красив. Да, жаль такого молодца на плаху отправлять.
6: Любезная королевна, дай мне один день сроку. Надо подумать хорошенько, где спрятаться. И подари мне жизнь дважды. Ну, а если и в третий раз не посчастливится, не стану я жизнью дорожить.
3: Был младший брат так хорош собой, что сердце королевны смягчилось.
5: Ну что ж, будь по-твоему, только все равно у тебя ничего не выйдет.
3: Настал день, который королевна младшему брату на раздумье подарила. Но как он голову не ломал, так ничего придумать и не мог. И не знал, куда ему лучше спрятаться. Взял тогда парень ружье и пошел в лес на охоту.
7: Ух ты! Какая ворона большущая! Дай-ка я ее пристрелю.
8: Не стреляй, я тебе отслужу. Век благодарить будешь.
7: Отслужишь, говоришь? А какой из тебя прок? Отпущу.
3: Пошел он дальше. Шел, шел и на озеро набрел. Видит, рыба огромная по озеру плавает, на волнах плещется. Прицелился парень, хотел курок спустить, а рыба ему:
5: не стреляй, я тебя отслужу.
3: Послушался парень и дальше пошел. Шел, шел и встретил лиса, который на переднюю лапу припадал. Еле движется, бедняга.
6: Вот так удача. Хоть голыми руками бери.
9: Эй, ты, охотник, не стыдно на больного-то нападать? Нак вот, вытащи лучше колючку из лапы.
6: Эх ты, бедолага. Ну, где там твоя колючка? Так, терпи, терпи. Ну вот и все. Будь здоров.
9: Ну, спасибо, охотник. Отслужу я тебе за это. До скорой встречи.
3: На другой день настал черед младшему брату от королевны прятаться. А куда так и не нашел. Вспомнил он тут про ворону и отправился в лес.
0: Эй, ворона!
8: Кр, кр, кр. С чем пришел?
6: Выручай, ворона. Спрячь меня, чтобы дочь короля не увидала.
8: Кр, дочь короля с ее окошками. Трудная задача. Так, так, так, так, так. Кр. Придумала, кр. Спрячу-ка я тебя в яйцо. Кр. Вот я его сейчас разломаю на две половинки. Кр. Так, теперь полезай сюда.
10: Ой-ой-ой.
8: Складываю обе половинки.
10: Так.
8: Кр. Сажусь на него. Готово. Кр.
3: А тем временем во дворце...
5: Пора посмотреть, где этот смельчак спрятался. Наверняка в первом же окошке и увижу. Где же он? Что-то не видно. А во втором? Ха-ха, вот он, голубчик. В вороньем гнезде спрятался. Слуги! Ворону убить? Яйцо из гнезда достать? Парня скрутить? Ко мне во дворец доставить?
11: Привели слуги парня во дворец, а королева и говорит.
5: Дарую тебе жизнь в первый раз.
3: На другой день пошел младший брат в лес к озеру. Кликнул рыбу.
6: Эй, рыба!
5: Что случилось?
6: Помоги. От дочери короля мне скрыться надобно.
5: Помочь тебе непросто. Вот что. Спрячу-ка я тебя к себе в брюхо.

0: над дно озера опущусь. Давай-ка, полезай.
1: Пошире, пошире, рот открой.
2: Все, залез. Теперь опускайся на дно.
3: Глянула королевна в первое окошко. Нет парня. Глянула во второе, и там пусто. Ох, и испугалась же королевна. Бросилась к третьему окну.
4: Вот он, на дне озера. Слуги, рыбу убить, да на обед изжарить, а крестьянского сына из брюха ее достать и ко мне привезти.
3: Предстал парень перед королевной. Она ему и говорит.
4: Дарую тебе жизнь во второй раз, но берегись, в третий не пощажу.
3: Опечалился парень, пошел в последний раз счастье пытать. Идет по лесу, лиса ищет.
5: Эй ты, паренек, меня что ли ищешь?
1: О, тебя, лис, тебя. Помоги, дружище, советом. Куда спрятаться, чтоб королевская дочь отыскать не смогла?
5: Да уж, туго тебе. Знаю, найдет, голову снимет. Иди за мной. Вот и родник, да не простой, а волшебный. Нырну я в воду, обернусь торговцем, что зверюшек да птиц продает.
1: И впрямь торговец.
5: Теперь ныряй ты. Нырнешь и сурком золотистым обернешься.
1: Ой.
5: А теперь в город пошли.
3: Направились они в город, и стал торговец на площади зверюшек да птиц продавать.
6: Канарейки, канарейки, канарейки.
3: Только никто на них и не смотрел. Всем хотелось на сурка поглядеть. Народу сбежалась тьма тьмущая.
0: Сурок-то хороший.
3: Королевна тоже пожаловала.
0: Королевна идет.
7: Королевна идет.
8: Дочь короля идет.
9: Сурка не желаете?
4: Эй, торговец, куплю я твоего сурка. Забавный он у тебя.
3: Согласился торговец, а сурку-то и шепчет.
10: Не забудь же, как королевна к третьему окошку подойдет, в косу к ней прячься. Ага.
3: Унесла королевна сурка в замок и вспомнила, что пора ей крестьянского сына искать. Подошла она к первому окошку, ничего не увидела. Разгневалась, ногой топнула, да так створкой окошко хлопнула, что только стекла посыпались. Два окошка расколотила, а толку мало. Парня найти не может. Испугалась королевна.
4: Ой, вдруг и в третьем ничего не увижу. Прощай тогда, моя девичья свобода.
3: Пошла королевна к третьему окошку, а сурок неприметно в косу к ней спрятался. Но и в третьем окошке королевна парня не увидела. Хлопнула она тогда створкой так, что замок весь содрогнулся, а изо всех окошек тысячи осколков посыпались.
4: А это еще что такое? Почему в моей косе сурок прячется?
3: Схватила сурка королевна, да в сердцах об пол как швырнет, да как закричит. А сурку только того и надо было. Побежал он к торговцу, и поспешили они оба к волшебному роднику. Нырнул торговец в воду и снова в лиса превратился. Нырнул сурок и снова парнем обернулся.
11: Здорово, паренек.
12: Ну, спасибо тебе, лис. Выручил меня. Теперь в замок пойду.
5: Постой, постой. Неужели ты на такой злюке королевне жениться собрался?
12: А ведь ты прав, лис. На что она мне такая злющая нужна? Ни за что на королевне не женюсь.
5: Ну, тогда помогу тебе еще раз. Вот возьми это золотое зерно, посеешь его, и каждый год будешь со своей земли.

0: и урожай богатый собирать. Только не ленись, работай в поле на совесть. Земля, она труд любит. А я пошел.
1: А парню крестьянский труд не в новинку. Работящий он был. Вернулся домой, засеял с отцом свое маленькое поле, а урожай такой сняли, что сразу разбогатели, да еще и земли прикупили. Выбрал парень себе невесту по сердцу, пригожую, добрую, да работящую. И зажили они счастливо. А королевская дочь и до сих пор жениха не нашла. Ходит от окошка к окошку, все вокруг высматривает. И до того тоскливо ей на свете живется. Охотников жениться на ней все нет как нет.

другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: глава учебного года осталось
1: 10 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: К вашей.

0: поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дубу, бу-бу-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио для. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпи.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс.
2: В эфире рубрика «Добой песни».

0: будут раскрыты! Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГРН-радио. ОГРН-1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+.

0: снова занята? Папа на работе? Сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его!
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В Тихом океане плавают рыбы-современники Наполеона. Одними из самых долгоживущих существ на планете считаются морские окуни. Среди этого вида рыб есть такие, которым по 200 лет. Ученые выяснили, что помогает обитателям Тихого океана так долго жить. Оказалось, за эту особенность отвечает особый набор генов. Эти гены есть и у людей, и они влияют на состояние здоровья человека. Ученые решили их внимательно изучить. Возможно, это поможет увеличить число долгожителей среди людей.
1: А знаете ли вы, что...
2: Стакан молока сильнее 100 овец. Ученые недавно открыли полезное свойство молока. Оно помогает быстро и крепко уснуть. И советуют всем детям перед сном выпивать стакан теплого молока. А все потому, что в этом напитке есть особый белок. Он успокаивает и расслабляет. А заодно лечит больное горло. Особенно если добавить в кружку мед или масло. Впрочем, наши мамы и бабушки и без ученых все это давно знают. Так что пейте, дети, молоко, будете здоровы!
1: Ужасно интересно!
3: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
2: Врачи лечат не только людей и животных, но и деревья! В Ялте пальмам ставят капельницы. Так деревья спасают от вредных насекомых. Бак со специальным раствором размещают на верхушке. Из него жидкость поступает в ствол. Это помогает защитить дерево от пальмового мотылька. Маленький вредитель прячется в стволе, разрушая дерево изнутри. Так что если у пальмы вянут и меняют форму листья, значит дерево заболело. И ему тут же ставят капельницу. Хорошо помогает. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ой, как же красиво эта наша золотая осень. Идешь по парку и будто в сказку какую-то попадаешь. Все вокруг такое рыжее, такое оранжевое.
2: Ну, прямо как в одной известной песне.
1: И я даже догадываюсь, в какой. Оранжевое небо, оранжевое море.
2: Точно!

0: поет. Наверняка ребята знают эту самую красочную из всех самых красочных песен.
1: Конечно, знают. Вот только уверен я, что не знают они, как она была придумана и откуда взялся этот оранжевый верболет.
0: Вот мы сейчас и расскажем.
2: Запивайка.
1: История оранжевой песни началась в далеком-далеком 1965 году в Грузии.
0: Грузия — это страна такая.
1: Да-да. В столицу Грузии, город Тбилиси, приехали два известных сатирика — Григорий Горин и Аркадий Арканов.
0: Сатирик — это писатель, который пишет что-то смешное.
1: Да-да, спасибо. Вот писатели и должны были написать сценарий концерта для оркестра «Реро», которым руководил композитор и дирижер Константин Певснер.
0: При встрече он сразу стал рассказывать гостям-писателям о том, что в его ансамбле есть одна замечательная девочка по имени Ирма.
1: Ирма Сохадзе. Так, давай я буду композитором Константином Певснером.
0: А я писателями-сатириками Аркадием Аркановым и Григорием Гориным.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Вы только послушайте. Ирма Сохадзе. Это просто алмаз, да? Нет, это не алмаз. Это бриллиант. Ей всего 7 лет. Она так блестяще поет. Причем на разных языках. На грузинском, на английском, на французском, на хинди даже песня есть, а?

0: на русском нет, а? Правда, мелодию я уже сочинил. Слушайте. Нравится?
1: Забавная мелодия, ответил Аркадий Арканов.
0: Да, дорогой, и я чувствую, что это будет хит. Только слова еще надо подобрать, понимаешь, такие, чтобы все просто ахнули, да? Начал уговаривать поэтов Константин Певзнер. Скоро едем на гастроли в Москву, а слов нет. Очень прошу от души, дорогие, помогите. Напишите стихи на эту замечательную мелодию.
1: Хм, а почему бы и не написать? А напишем, согласился Григорий Горин.
0: Я в вас верю, дорогие, вы сможете, у вас получится.
1: Что-нибудь про небо, про папу, про маму, начал сочинять Аркадий Арканов.
0: Нет, нет, прямо сейчас сочинять не надо. Мамой клянусь, сочинять на голодный желудок – это преступление. Стал сердиться Константин Певзнер. Сначала, уважаемые гости, к столу.
2: После обильного, гостеприимного кавказского застолья друзья-писатели отдыхали на балконе своего гостиничного номера с видом на море.
3: Давай, Веснушка, я тебе помогу. Я буду Аркадием Аркановым.
1: А я Григорием Гориным.
4: Запивайка.
1: Ах, красота, конечно, тут у них в Грузии невероятная. Держа в руках стакан с виноградным соком, сказал Григорий Горин.
3: А кухня еще лучше, парировал Арканов. Начали с чешушули, потом чкмерули, потом уже мамали и, конечно же, хинкали. Ой, а сок какой!
1: Я тебе про красоту природы говорю. Ты только взгляни, как закат окрашивает все в золото. То, что днем казалось еще зеленым, белым, красным. Все становится каким-то чудесно-желто-оранжевым.
3: Ага, напоминает один анекдот, прервал Горин и его приятель.
1: Это какой же?
3: Скажите, это у вас черная смородина?
5: Нет, красная.
3: А почему она такая белая?
5: Потому что зеленая.
1: Похоже. Да отвлекись ты от своего сока, я серьезно. Иди посмотри, какой закат, позвал друга Григорий.
3: А вот тебе анекдоты про закат, не унимался Аркадий Арканов.
5: Вчера машину купил, цвет такой необычный. Это какой же? А вот закат видел? Да, точно такой, как закат, но только синий.
1: Нет, рассмеялся Горин. Этот закат оранжевый.
3: Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевое...
1: Погоди, погоди, прервал друга Горин. Кажется, это будут стихи. Как там было в мелодии? Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ага. Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевая зелень.
3: Оранжевый верблюд, выпалил Арканов.
1: Почему верблюд? Удивился Горин.
5: А почему нет?
1: А давай, пусть будет верблюд. С верблюдом-то смешнее.
3: На следующий день готовый текст писатели представили композитору Константину Певзнеру. И там было и про маму, и про папу, и про огромный, добрый и счастливый оранжевый мир.
1: Что было дальше? А дальше все просто.
3: Оранжевую песню спела 7-летняя Ирма Сохадзе. И песня действительно стала всенародным хитом.
1: Ирму Сохадзе даже стали называть «оранжевой девочкой».
4: Как сочинялись наши любимые песни.
2: Запивайка!
4: Запивайка!
1: А теперь делаем звук погромче.
3: И подпеваем всей семьей.
1: Музыка Константина Певзнера.
3: Слова Григория Горина и Аркадия Арканова.
1: Ара!

0: оранжевая песня.
1: Исполняет Ирма Сохадзе.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Папыка. Пойти, что ли, погулять? Для аппетиту.
2: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали.
3: Мой папа – кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
3: «Разве

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
0: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств. Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Обратный отсчет.
3: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну.
5: И найдем моего папу.
3: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с Офис Мак.
9: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет

0: юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
2: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Радио!
1: Радио!
2: Радио!
3: Волшебный лес. Наконец-то пришло долгожданное лето. Настала безмятежная пора школьных каникул, когда можно играть в веселые игры с друзьями, днями напролет гулять, забыв о математике, русском языке, окружающем мире и прочих предметах. Больше всего, конечно, радовались наши с вами закадычные друзья Медвежонок и Белочка. Ведь их ждали новые путешествия и увлекательные приключения в самой интересной на свете компании мудрого дядюшки Филина.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Привет, Мишка!
3: Привет, Белка!
2: Какая погода чудесная стоит, Мишка! Красотища! Все, учеба закончилась, теперь гулять, гулять, гулять! Целое лето впереди.
3: Да уж, а еще, это не забывай, Белка, все лето читать надо будет. Нам ведь в школе список книжек дали большущий.
2: Так это же здорово, Мишка. Хочешь, я тебе вслух читать буду?
3: Конечно, хочу. Я очень люблю, когда мне мама сказки читает.
2: Я уже даже первую книжку выбрала. «Приключения Гулливера в стране лилипутов».
3: Здорово. А что это за страна такая, Белка? И что это за лилипуты? А кто написал эту книжку?
2: Лилипуты, Мишка, это такие малюсенькие человечки с ноготок. Все у них в стране крошечное, как у муравьишек. Малюсенькие домики, малюсенькие кроватки, малюсенькая посуда на малюсеньких кухнях. Написал эту книгу Джонатан Свифт. А Гулливер, он большой, храбрый и смелый путешественник.
3: Ну, прям как мы с тобой. Мы же тоже путешественники. А что же этот Гулливер ел у них в этой стране, раз там все такое крошечное? Наверное, у него за обед уходил целый годовой запас еды этих лилипутов.
2: Ой, не знаю даже. Я до этого момента еще не дочитала. Я только-только начала.
3: Я бы вот наоборот хотел попасть в страну великанов или просто уменьшиться в размерах. Только сделать это непременно рядом с горшочком меда. Я уменьшаюсь, а горшочек с медом растет. Здорово я придумал.
2: Кроме меда, Мишка, есть еще очень много всего интересного.
3: И это тоже можно съесть.
4: В то самое время, когда медвежонок и белочка неспешно шли по направлению к старому дубу, дядюшка Филин в своей лаборатории вовсю трудился над очередным изобретением.
0: Кибермозг я вмонтировал.

0: Монтировал в твою панель управления новое устройство. И сейчас мы с тобой попробуем запустить его в тестовом режиме.
1: Я как-то странно себя чувствую. А что это за микроскоп с лампочкой у меня в правом боку?
0: Так это оно и есть. Это мое новое изобретение. Это не просто лампочка. Это лазерный луч, способный изменять размеры предметов. Он может уменьшать и увеличивать все, что угодно, в несколько тысяч раз. Специальные пилюли я уже изобрел, но этот способ лучше и точнее.
1: Можно попробовать?
0: Попробуй.
2: Ой-ой-ой, что ты делаешь? Не на себе же я его проверять собирался.
1: Простите, мудрый филин. Ха-ха, не удержался. У вас такой смешной голос теперь.
2: А ну-ка верни меня в нормальное состояние.
0: Аж голова закружилась. Но самое главное, что все работает.
1: И каков ваш план, уважаемый Филин?
0: Значит так, нам с тобой надо успеть быстренько телепортироваться в Индийский океан и обратно до того, как к нам в гости придут медвежонок с белочкой. Там, в океане, обитает одно удивительное существо, обладающее суперспособностью. Мне нужно взять образец его тканей для своих исследований.
1: Батискаф для подводных исследований сейчас в ремонте.
0: А батискаф нам сегодня и не понадобится. Новинка! Суперпрочные плавательные мыльно-резиновые пузыри с запахом малины. Я уже залил их в специальную колбу и подключил все к твоей панели управления. Пока я буду переноситься в океан, мыльно-резиновый пузырь сам вокруг меня образуется. Вот, я все настроил, осталось только кнопку нажать. Ты, голубчик, сейчас перезагрузись, чтобы все синхронизировалось, а я пока схожу за своими очками, а потом сразу в путь.
3: В гостях у дядюшки Филина.
4: Белочка-медвежонок наконец подошли к старому дубу.
5: Рядом с этим огромным деревом я чувствую себя этим лилипутом.
6: Мишка, звони.
7: Что-то как-то тихо очень, Мишка.
5: Да, подозрительно как-то. Ни тебе гудение кибермозга, ни уханье дядюшки Филина. Хорошо, хоть лифт на месте.
6: Уважаемый лифт, не подскажете ли, на какой этаж нам подниматься?
5: Или спускаться?
8: Да здравствует душистое мыло. Не очень удобно, но мило сидеть в мыльном большом пузыре, по морю плыть, как на корабле. Кнопку нажать, через пару минут был Гулливер, а стал лилипут.
7: Мишка, ты что-нибудь понял?
5: Похоже, лифт тоже книжку читать начал, но что-то там перепутал. Какая кнопка, какое мыло?
8: Третий этаж. Секретная лаборатория мудрого Филина.
7: Какой-то лифт сегодня странный, как будто что-то нам подсказать хочет.
5: А вот и мы, дядюшка Филин. Тихо как-то, куда же он подевался-то?
7: Смотри-ка, и кибермозг выключен.
5: Ой, и сбоку какая-то штуковина. Что это такое, интересно?
7: Похоже на микроскоп, только вот что за лампочка торчит? И колба какая-то. Смотри, трубка от нее прямо в панель приборов уходит.
5: А что в колбе? Пахнет вкусно. Ой, пахнет-то малиновым вареньем.
7: А я думала, кибермозг от электричества работает.
5: А лампочка, интересно, для чего?
7: Ну-ка посмотрим-ка.
5: Белка, ты только там аккуратнее.
7: Сейчас я запрыгну на панель, а то отсюда не видно. И ты давай тоже залезай.
5: Ой, я, кажется, наступил на какую-то кнопку.
7: Да он же выключен, ничего не будет.
4: Тут вдруг экран кибермозга вспыхнул ярким светом, а из лампочки

0: Лампочки микроскопа вырвался яркой вспышкой красный луч, озарив всю лабораторию. Белочка с медвежонком испугались. Хотели было спрыгнуть с панели кибермозга на стул, стоявший рядом. Но стул вдруг стремительно помчался вниз, точно лифт с верхнего этажа. Ничего не понимая, зверята растерянно смотрели по сторонам. Лаборатория как-то странно растягивалась и вверх, и вниз.
1: Мамочки, это что же такое делается?
2: Ой, спасите, помогите!
0: Пол, потолок, стены раздвигались в разные стороны. Светильники мчались вверх вместе с потолком, а пол стремительно уходил вниз. Всего несколько мгновений, и лабораторию уже невозможно было узнать. Глубоко внизу раскинулось бесконечное белое поле, расчерченное на ровные квадраты. Справа, словно серая гора, стоял диван, который всегда был таким маленьким и тесным. Белоснежный халат дядюшки Филина, небрежно брошенный на спинку дивана, покрывал его, как вечный снег покрывает горные вершины. Там, где стояли книжные шкафы, теперь возвышались небоскребы из стекла и коричневых балок. И сквозь эти стекла можно было видеть большие, как дома, книги.
3: Выполняется телепортация. Телепортация. Телепортация.
1: Он же был выключен.
2: Какая телепортация? Куда?
0: Не успели медвежонок с Белочкой опомниться, как их вдруг словно вихрем подхватило, закружило и куда-то понесло, а потом почему-то запахло малиновым вареньем. Зверята на мгновение зависли в воздухе и тут же шлепнулись вниз на мягкий-примягкий пол.
2: Где это мы, Белка?
1: Это невероятно! Мы как будто внутри мыльного пузыря.
2: Ничего не видно, хотя и светло.
1: Мишка, где же мы очутились?
2: Что теперь делать будем, Белка? Белка, не молчи!
0: Белочка стояла с открытым ртом, показывая куда-то вверх. Медвежонок поднял голову и обомлел. Он не мог поверить своим глазам. Над ними, словно застыв в невесомости, нависло нечто невообразимое, гигантское, неописуемое, похожее на живую, пульсирующую космическую станцию.
2: Я все понял. Мы в космосе. Нас похитили чужие пришельцы.
1: Точно! Это же самый настоящий космический корабль! О, странно только, почему он такого ярко-синего цвета, с бело-голубыми узорами? Как будто под гжель расписан.
2: Белка, приглядись, оно шевелится. Кажется, это не корабль, это что-то живое.
0: Вытянутое тело, как у головастика, сужающееся с одной стороны, с тремя парами крыльев по бокам, но состоящих не из перьев вовсе, а из гибких щупальцев. Оно напоминало экзотический цветок, произрастающий на таинственной планете. Щупальца существа то сокращались, то снова вытягивались. Покрытое бело-голубыми узорами тело судорожно сжималось. Щупальцы продолжали двигаться, то наползая друг на друга, то выгибаясь в сторону. Медвежонок с Белочкой были совершенно сбиты с толку и растеряны. Они не понимали, где они и что с ними происходит. Не имели ни малейшего представления, что за странное существо нависло прямо над ними.
4: «Нет, ну вы только посмотрите на них! Но ведь на секунду же отвернулся! Трех шагов не прошел, а они уже прокрались в лабораторию и удрали без меня в Индийский океан!»
5: «Дядюшка Филин! Я знала, что вы за нами придете!»
2: «Мы спасены, дядюшка Филин! Вас тоже пришельцы похитили?»
4: «Нет, никто меня не похищал!» И вас никто не похищал. Вот что бывает, когда дети играют без присмотра взрослых. Вы тут оказались, потому что сами себя телепортировали. А тот, кого вы так сильно испугались, вон там сверху, это всего лишь безобидный

0: Моллюск, его зовут Глоукус, морской ангел или голубой дракон.
1: Моллюск? Не может быть.
2: Моллюски ведь обычно крошечные, дядюшка Филин.
1: А этот вот размером с кита.
0: Ну что вы, это просто мы с вами уменьшились. Это все мое новое изобретение, уменьшающий лазерный луч. А моллюск тут ни при чем. Он каким был всю свою жизнь, таким и останется. Не больше 5 сантиметров в длину, чуть меньше, чем обычная компьютерная мышка.
2: Так вот, что произошло в лаборатории.
1: Это мы, извините, нечаянно кнопочку маленькую всего-то нажали.
0: Тот-то кибермозг удивился, когда я зашел в лабораторию. Кого же тогда я, говорит, только что в океан отправил? Тут я сразу и смекнул.
2: Вы нас простите, пожалуйста, мы не хотели.
0: Ладно уж, так и быть, прощаю.
2: Дядюшка Филин, а расскажите нам про этого Глоукуса.
0: Ну что ж, голубой дракон, как я уже сказал, моллюск, брюхоногий.
2: Брюхоногий? Вот эти 3 пары мохнатых щупальцев, это что, ноги?
0: Нет, Белочка. Эти выросты по бокам, похожие на кисти человеческих рук, называются цератами. Они ему, конечно, помогают удерживаться на воде, но основная их функция – переваривание пищи. Через каждый этот отросток у Глоукуса проходит пищевод. А вот нога у него всего одна, на брюшке.
1: Но я не вижу тут никакой ноги.
0: Конечно, не видишь. Он же к нам спиной сейчас повернулся.
2: Как это? Он что, плавает вверх тормашками?
1: Кверху брюшком?
0: А вот давайте поднимемся на поверхность, и вы все сами увидите.
3: Пузырь, в котором находились дядюшка Филин, медвежонок и белочка, стремительно двигался вверх. Оказавшись на поверхности воды, он резко взлетел и завис точно над моллюском. Зверята увидели, что голубой дракон ползет по внутренней стороне водной глади, словно улитка, присосавшись к тонкой водной пленке присоской, больше похожей на ногу.
0: Теперь видите?
1: Ага.
2: Нога!
0: А такой вот необычный экзотический окрас спасает моллюска от хищников. Голубая с синим узором спинка не видна снизу рыбам, а блестящая серебристая брюшка сливается с водной гладью и совершенно невидима для птиц.
1: Ну, теперь все понятно.
2: А Глоукус только в Индийском океане водится?
0: Не, он у нас теплолюбивый. Ему для жизни подходят все тропические моря и океаны. Качается себе на волнах и забот не знает.
1: Чем же он здесь питается-то?
0: Сейчас сами все увидите. Вот как раз и обед для нашего друга подоспел.
3: Плавательный аппарат с путешественниками нырнул обратно в воду. Тут к нему стало приближаться гигантское, мутное, сине-белое облако с длинными развивающимися в разные стороны лентами снизу. Это была медуза.
1: Как такой маленький моллюск может съесть такую большую медузу?
0: Ну нет, он не собирается ее целиком съедать. Так только кусочек отхватит.
3: Как только Глоукус заметил медузу, он тут же скользнул в ее сторону, поднырнул и прикрепился ножкой-присоской к одной из извивающихся лент.
2: Дядюшка Филин, я узнала эту медузу. Нам на уроке биологии показывали картинки. Ее зовут Физалия. Она ядовитая. Надо его остановить. Он отравится и погибнет.
0: Успокойся, Белочка. Ничего такого не произойдет. Тут начинается самая интересная часть биографии этого голубого ангела. Яд этой медузы Физалии, которую еще называют португальский кораблик, смертельно опасен только для человека, а нашему с вами новому другу ничего не грозит. Это его суперспособность.
3: Тем временем голубой ангел преспокойно раскачивался на ножке медузы, отщипывая от нее беззубым ртом малюсенькие кусочки.
0: Дело в том, что пищеварительные железы глоукуса поистине уникальны. Как я уже вам говорил, его пищевод

0: уходит внутрь вот этих кустистых щупалец по бокам, которые называются цираты. Они, в свою очередь, наделены особым защитным механизмом, который выделяет специальное вещество, поглощающее яд. Благодаря этому глоукус обладает иммунитетом к смертельному яду и даже может его накапливать в своем организме и хранить в специальных мешочках на кончиках щупалец, чтобы потом самому жалить всех, кто посмеет на него напасть. Так-то, что нашего глоукуса не убивает, то делает его сильнее.
1: Вот это да, постаралась природа.
2: Точно! Суперспособность!
3: Голубой дракон Глоукус, вдоволь полакомившись медузой, отцепился от нее и стал стремительно приближаться к плавательному пузырю с нашими путешественниками. Огромный беззубый рот с коротенькими усиками открылся и стал засасывать пузырь в себя.
1: Ой, он нас сейчас проглотит.
2: Он же только что пообедал.
0: Спокойствие, пока все идет по плану. Нам как раз туда и нужно попасть.
2: Куда? Туда?
0: К нему в желудок.
1: В желудок? Фу, гадость какая.
0: Настоящий ученый не знает этого вашего фу. Я за этим глоукусом давно слежу. Я, можно сказать, стою на пороге очередного научного открытия. И мне для этого обязательно нужно достать образцы капсул-мешочков, в которых у глоукуса хранится переработанный яд медуз. Я вот только забыл вам рассказать еще кое-что интересное. Вот вы как думаете, как глоукусу удается держаться на плаву у самой поверхности воды, да еще кверху брюшком?
2: Не знаю.
1: Ну как же ножкой держится, вроде...
0: За воду? Ножкой? А вот и нет. Тут дело совсем не в ножке, а в пузырьках воздуха, которые моллюск периодически заглатывает и хранит в своем желудке. Именно это и помогает ему поддерживать равновесие тела, при котором его синяя спинка обращена вниз, а ножка на серебристо-белом брюшке плотно прилегает к поверхности воды.
1: То есть он сейчас, благодаря нашему пузырю, так висит?
0: Именно! Я его для этого и придумал, чтобы моллюск принял нас за обычный пузырек воздуха и проглотил. Только так я смогу добраться до мешочков с переработанным ядом медуз. Так-то.
2: Мы обошли.

0: дал на спуск. Ведь наш дракон, моллюск, живет он в океане, и нет огня в его дыхании.
1: Он цвета синих васильков, живет у теплых берегов.

0: наш дракон. Теперь ты тоже с ним знаком.
1: Плавательный пузырь с нашей отважной командой был глубоко внутри моллюска. Все вокруг клокотало и пульсировало. Пока зверята вглядывались в темноту пищевода Глаукуса, голубого дракона, дядюшка Филин, как ни в чем не бывало, достал из маленького чемоданчика очередное свое изобретение, напоминавшее сачок, но с кучей кнопочек и лампочек. Подошел вплотную к одной из стенок пузыря и медленно просунул сачок прямо сквозь него. Края стенок пузыря плотно обволакивали палку сачка, не позволяя воде проникнуть внутрь.
0: Опа! Поймал! Вот и заветный образец!
2: Фу! Слизь какая-то!
3: Больше похоже

0: на желе.
1: Так руками не трогать. Может обжечь. Ну-ка, Белочка, подай вон тот стеклянный контейнер из чемоданчика. Порядок, наконец-то у меня есть последний недостающий элемент для моего секретного эксперимента. И теперь-то я точно смогу изобрести чудесное противоядие от всех ядов на свете.
2: Эх, сколько еще тайн и удивительных способностей хранят в секрете обитатели морей и океанов.
0: И целого лета не хватит с ними со всеми познакомиться.
1: Ну что ж, дело сделано. Теперь пора нам возвращаться домой.
0: А чай будет?
1: Непременно, да еще и с малиновым вареньем.
0: Хочу с ватрушкой, с плюшкой, с пончиком
2: и с орешками в сахаре.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.

0: Реклама.
1: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.
3: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
4: В ответе новой серии.
5: Легенда мини-лента.
6: Цепочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
7: Не просто игрушки.
8: Твой личный знак.
9: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
10: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

0: Офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Реклама. Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывают?

0: знает космос. Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
1: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельское». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Познакомьтесь, три кота.
4: Три кота.
3: Три кота и три хвоста.
4: Три хвоста.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Птицы учатся по-новому добывать еду. На это обратили внимание канадские биологи. Пернатые освоили нехарактерные для них приемы. Например, научились ловить рыбу на приманку. Птицы бросают в воду хлеб или насекомых, чтобы рыба выплыла на поверхность, и сразу ее хватают. Чайки теперь находят мидий и бросают их на скалы, чтобы расколоть раковину и съесть то, что внутри. Некоторые хищники даже изменили свой рацион и отказались от мяса. Например, гималайский стервятник раньше питался грызунами, а теперь с удовольствием ест сосновые иглы. Биологи считают, что все это из-за глобального потепления. Птицы готовятся к трудным временам и переходят на новые виды кормов.
3: А знаете ли вы, что...
4: Создан бесконечный блокнот! Страницы здесь не бумажные, а пластиковые, со специальным покрытием. На таких листах можно делать заметки, рисовать, чертить, а потом все просто стирать обычной тряпкой. При этом писать в блокноте можно чем угодно – ручкой, карандашом или маркером. Важную информацию легко сохранить, а может специальное приложение для смартфона. Надо перевести написанное в электронный формат, как картинку или текст. Приложение идет в комплекте с блокнотом. В записной книжке всего 20 листов, но можно докупить еще. Страницы крепятся на магнитах. На выбор есть чистые листы с линовкой или размеченные, как ежедневник. Стоит бесконечный блокнот 2000 рублей. Экономия не только личного бюджета, но и ресурсов планеты.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Произведение искусства можно создавать из чего угодно, даже из мусора. Так поступает американский художник Ноа де Леда. Он берет старые алюминиевые банки, аккуратно руками сминает их, и банки превращаются в удивительной красоты скульптуры. Птиц, цветов и деревьев. Получаются даже ягоды и фрукты. По словам художника, он старается

0: создать нечто уникальное из обычной вещи, которая отслужила свой срок. И вместе с тем привлекает внимание к экологической проблеме в мире. Ведь мусора с каждым годом на планете становится все больше и больше. А тут у него появляется вторая жизнь. Да еще какая! На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, я Катя Знайкина. Летние вечера самые любимые. Когда стемнеет, найдите на небе большую медведицу. Это ваш космический компас. Загадайте желание, посмотрев на самую яркую звездочку, и знайте, вас слышит Вселенная. Всем классного лета!
0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: первого учебного года осталось
1: 10 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: К вас.

0: годы и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Вот тебе, Банников, получай.
3: Перепелкина, Оля, ты чего дерешься? Смотри, бант на пол упал, а ты на него еще и наступила.
2: Да я ему еще и портфелем по голове.
3: Убежал. Да что тебе несчастный Банников сделал?
2: Отобрал у моего братишки аппликацию и разорвал ее. Думает, раз Никитка в первом классе и старшего брата нет, так его никто не защитит?
4: Это Банников историю не учил. Не знает, как княгиня Ольга с врагами расправлялась.
2: А я тоже Ольга.
3: Успокойся, держи свой бант.
2: Я ему такую месть древлянам устрою.
3: Какую еще месть?
2: Самое настоящее. Я буду как древнерусская княгиня Ольга, которая ни одного гадкого поступка не оставляла без мести. Пойду посмотрю, Банников, кажется, в раздевалке спрятался.
3: Да отстань ты от него уже!
2: Ни за что!
3: Пока не узнаю, про какую такую мстительную княгиню толдычит Перепелкина, ее не утихомирить. Старинные часы, время назад! Ой, палаты каменные, стена высокая вокруг города. Ах, ну да, княгиня Ольга, князья всегда в каменных палатах жили.
5: Ошибаешься, отрок, не всегда. До того, как наша матушка Ольга не пришла во княжение, дворцы были сплошь из дерева. Даже стена городская, укрывавшая град от врагов, и та была из бревен. А теперь вот поди ж ты. И дворец, и терем загородный у нее из камня.
3: Здрасте! А вы кто? Я Рома Морковкин из Москвы.
5: Московия? Не слышала о таком государстве. Хотя куда нам темным? Я дальше стольного наша града Киевского не бывала. Я Малуша-ключница, ведаю тутошним хозяйством. Матушка-княгиня за всем не усмотрит. Да и до того ли ей, голубки белой?
3: Малуша, вы говорите о княгине Ольге? А почему ей некогда? Чем она так занята?
5: Ну как же, она наша опора и надежа. От ворогов нас защищает, послов принимает, споры между дружинниками решает.
3: Малуша, разве это женское дело? Тем более с дружинниками. Это же мужчины, воины. Как они терпят, что женщина ими командует?
5: Ой, Ромка, да ты, видать, совсем издалека. Даже не знаешь, что вся дружина киевская почитает Ольгу как мать родную. И каждый лучник за нее на смерть пойдет.
3: Я другое знаю, что она очень мстительная. А мне мама говорит, что мстить не надо. Время все расставит по местам и накажет обидчика.
5: У нас на Киевской Руси времена тяжкие, смутные. Много разных народов живут за стенами нашего града Киевского. И каждый считает, что он сильнее и хочет захватить новые земли и править. Вот как.
3: А если правителю нанесли обиду и он не ответил, то все будут считать его трусом?
5: Будут считать, что он слаб духом. Поэтому Ольга и расправилась с древлянами. Жестоко расправилась. За то, что убили ее мужа, князя Игоря, ясного соколика нашего. Он покорил племя древлян, дань с них брал, а они не хотели признавать его верх и убили. Ольга была безутешна, но не слезы она лила, а кровушку постылую убивцев. Обратилась к войску ратному, князю Игоря дружинникам, и сказала, что накажет обидчиков.
3: А древляне? Разве они не пошли на Киевскую Русь?
5: Они хотели по-мирному. Прислали 20 послов сватать вдовую княгиню за их князя Мала. Тогда бы земля киевская отошла к древлянам без боя, как приданая. Ну, Ольга и велела казнить всех послов.
3: Ну и порядки у вас, Малуша.
5: Князь Мал прислал новых послов. Ольга велела казнить и их. Но древляне все равно не подчинились и не покаялись в убийстве Светлоокого Игоря. Тогда наша матушка пошла войной на древлян. Столица древлянского государства, Искоростень, отказалась открыть городские ворота и пустить Ольгу. И она сожгла град с помощью птиц, к ногам которых велела привязать защиту.

0: Жженную паклю. Древляне склонились и стали уплачивать дань.
1: Ну и история! Хорошо, что у нас есть дипломаты, которые улаживают конфликты между странами.
2: Так, ведь Перепелкина Банникова убьет!
1: Старинные часы! Время вперед! Перепелкина, слушай! Ты же не в Древней Руси живешь, а в 21 веке! И драться вместо переговоров просто несовременно как-то. Не модно, понимаешь?
3: Что? Не модно?
1: Вот именно. А ты ведь за всеми современными тенденциями следишь.
3: Это правда. Ты это, никому не говори, ладно?
1: Договорились. Главное, снова не начинай.
4: Как Марковкин в историю влип.

0: Русское радио.
1: Смотри, Веснушка, божья коровка в окно залетела.
2: Божья коровка, полети на небко.
1: Там твои детки кушают конфетки.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пятнышек на спинке?

0: Много песен на детском радио.
1: Не волнуйтесь понапрасну.

0: непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
8: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
9: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
1: Реклама.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
11: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
12: А еще там дают подарки за покупку.
13: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.

0: в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Если день солнечный, значит жизнь удалась. Если компот холодный, значит жизнь удалась. Если родные рядом, значит жизнь удалась. Что еще нужно? Правильно, включить детское радио да погромче. Наслаждаемся жизнью вместе. Это Супер Гарик.
1: Много песен на детском радио.

Так-так, свет выключил, бумаги заполнил, экспонаты все на полках поправил. Значит, можно историю рассказать, тем более она сегодня особенная. Про совершенно особенный минерал. Стоит он ужасно дорого. Месторождений собственных нет. Да и вообще, если бы не один граф, мы бы об этом минерале так ничего бы и не узнали. Ладно, обо всем по порядку я вам сейчас и расскажу. Кто я? Музейный Коля! Не знаете, кто такой музейный? Есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: В первой половине 20 века в Европе жил один ужасно богатый граф по имени Ричард Таффе. Ну, как обычно, аристократы живут. Чай попивают с конфетами, да на званные приемы ходят все. Да только не Ричард Таффе. Он работал целыми днями, потому как был известным ученым-гемологом. Камни разные изучал. Родился Таффе в Богемии, это сейчас Чехия. Жил себе жил, рос, учился, а потом переехал в Ирландию, в город Дублин. Именно там, в Ирландии, граф и совершил открытие, которое его прославило. Однажды, изучая шпинель, не шинель, а шпинель, редкий минерал такой. Так вот, посветил он на один из лиловых камешков шпинеля, глядь, а луч света расщепился на два. Таффе удивился, шпинели такое не свойственно. «Странный камешек», — подумал Таффе, и скорее отправил необычный образец в лабораторию драгоценных камней в Лондон. Оказалось, что находка графа действительно не шпинель, а новый минерал. До этого науке неизвестный. Назвали его таффит в честь Ричарда Таффе. Вот такое необычное название получилось. Таффит относится к классу окислов. Это минералы, которые получаются из соединения разных металлов и неметаллов с кислородом. В составе таффита есть магний, бериллий и алюминий. Таффит бывает лиловым, фиолетовым и розовым. Вероятно, редкий камень попал к графу с Цейлона. Сейчас это государство Шри-Ланка называется. Тот, кто нашел камень, не подозревал, насколько он уникален, поэтому огранил его, как другие найденные самоцветы. Это, кстати, чуть ли не...

не единственный случай в истории, когда новый минерал попал к ученым уже ограненным. Если бы не любознательность графа Таффе, не узнали бы мы о новом минерале еще очень долго, а может быть и вообще никогда. Искать в природе эти камешки можно долго, но безуспешно. Ученые выяснили, что собственных месторождений таофиита нет. Таофиит, если где и встречается, то только в окружении других минералов. Например, в Шри-Ланке его находят вместе с турмалином и шпинелью, за которую минерал и приняли поначалу. Действительно, внешне отличить их под силу только специалисту. Находят таофиит и в Китае, и в Танзании. Это страна такая в Африке. И в Австралии. Там в горах Масгрейв обнаружили особый вид таофиита. Его назвали мусгравит. В Шри-Ланке таофиит вместе с другими минералами добывают вручную. Работа эта трудная. Старатели целыми днями работают в шахтах, чтобы найти что-нибудь ценное, а из оборудования у них только насосы для откачки воды. Бывает, что таофиит прячется в известняке, но такие камешки очень мелкие, так что для ювелирного дела они непригодны. Книга рекордов Гиннесса говорит, что один из самых крупных таофиитов принадлежит коллекционеру из Японии и весит чуть более 5 карат. Всего 1 грамм. Монетка в 1 копейку и то тяжелее. Зато стоит очень дорого. Представьте, этот маленький таофиит стоит до 500 000 рублей, а есть камушки, что стоят и больше 1 000 000. Кроме как в ювелирном деле, этот минерал нигде больше не используется. Зато в визуальном пространстве это ценный артефакт. Таофиит – редкий минерал, обнаруженный графом Ричардом Таффе среди ограненных образцов другого минерала – шпинели. Таофиит – это темные и плотные камни с металлическим блеском. Цвет таофиита – лиловый. Добывают его в Шри-Ланке, Китае, Танзании и Австралии. Таофиит используют в ювелирном деле. Этот камень редкий и очень дорогой. Так-так, историю я вам рассказал, теперь пора снова делами заняться. Все проверить еще раз, на письма важное ответить, музей к открытию подготовить. Так что всем пока, ребята, пока!

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней!
2: И мы, я Веснушка
3: и я Кипитоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой
3: и Кипитошей».

0: привет! У микрофона Ириска. Ребята, желаю вам солнечного настроения. Пусть ваше утро начинается с ярких лучей, пробивающихся сквозь шторы. День будет наполнен подвижными играми, а вечер подарит красивые закаты. Ловите каждый момент этого лета.
1: Лето на детском радио.

0: это же настоящий летний праздник!
1: Да, это наше сегодняшнее меню. Веснушка, кусочек лета, красный, сладкий, сочный.
0: Так, Кипятоша, разрезаем пополам и вперед угощаться!

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Привет, вы кто?
4: Мы

0: 8 32 04 86 05.
1: Растишке 25 лет! Поздравляем!
2: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
3: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
2: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио.
4: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
5: Гипермаркет Офис Мак!
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
8: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: Реклама.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Кошки любят классическую музыку. Забавный случай прошел в Стамбуле во время концерта классической музыки. Оркестр только начал играть одну из симфоний Бетховена, как на сцену вышла кошка. Зрители не смогли сдержаться, стали смеяться и аплодировать. Уж больно забавно выглядела котейка, величаво ступающая по сцене под музыку великого композитора. А музыканты продолжали играть, как ни в чем не бывало. Дело в том, что в здании концертного зала живут несколько кошек. Их подкармливают и лечат при необходимости. Так что участникам оркестра не привыкать к пушистым гостям на сцене.
1: А знаете ли вы, что...
2: Совы любят украшения! Забавная новость пришла из Великобритании. Сова сорвала свадьбу. Дрессированная сипуха должна была выполнить необычный трюк и принести молодоженам обручальные кольца. Но что-то пошло не так. В самый последний момент птица передумала и улетела с украшениями на крышу здания, в котором проходила свадьба. Выманить ее оттуда не получалось ни уговорами дрессировщика, ни аппетитными кусочками еды. Так что пришлось продолжать праздник без колец. Только через 7 часов сова сменила гнев на милость и вернулась вместе с украшениями обратно. Так что жених и невеста получили свои обручальные кольца.
1: Ужасно интересно.
3: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Дельфины умеют улыбаться. Ученые давно знают, что дельфины – одни из самых умных млекопитающих в мире. Недавно исследователи выяснили, что морские обитатели еще и умеют улыбаться. Делают они это просто – открывают рот, или, как его еще называют, клюв. Так дельфины сообщают сородичам, что хотят поиграть, и у них добрые намерения. Например, когда пинаются или в шутку преследуют друг друга. Другой дельфин также улыбается в ответ, чтобы передать призыв к игре, понял? Давай веселиться! На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Это неудачные фото. Мальчики в сторонке.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней.
2: И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
3: Хрум, Хрум!
4: Всех с наступающим!

0: Дайте вашим любимым ягодам сбежать. Наслаждаемся летом вместе с Супер Гариком, главным любителем ягод на детском радио.
1: Лето на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Ребята, сезон охоты на малину, крыжовник, клубнику, вишню, смородину, черешню, голубику, землянику, ежевику открыт. Не дай

0: ограничений.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Уже начинаем? О, как не кстати, как не кстати! Мой внук, ученик старинной гимназии для гномов, должен срочно подготовить доклад о старинном фразеологическом обороте «лить крокодиловы слезы». Говорят, его используют в том случае, если некто сделал нечто ужасное, а затем сожалеет об этом. Я обещал помочь ему. О, кажется, выход есть.
3: О!
2: Мы в Австралии, в единственном в мире музее крокодилов, под открытым небом. Здесь можно узнать все о происхождении и образе жизни этих древних рептилий. Осталось только разыскать моего друга, хранителя.
4: Что вы хотите узнать, любезный? Спросите напрямую. К чему посредники?
2: С кем имею честь?
4: Крокодил гребнистый. Для друзей просто гребень. Охотно пообщаюсь с вами. Не волнуйтесь, я уже завтракал. Охотиться предпочитаю ночью. Обычно нас подкармливают туристы. Им радостно смотреть, как одним ударом челюсти мы способны разорвать огромный кусок мяса.
2: Не сомневаюсь. Грандиозное зрелище.
4: Так что вы хотите узнать?
2: Ну, удобно ли это?
4: Говорите, от недомолвок я впадаю.

0: в нетерпении и могу укусить.
1: Тогда немедленно перейдемте к делу. Как думаете, что обозначает выражение крокодиловые слезы? Неужели вы и вправду плачете?
0: Всегда, когда трапезничаю, то есть кушаю. Крокодилы плачут вовсе не из жалости. Все дело в переизбытке соли в организме. Для удаления этой самой соли у нас есть специальные соляные железы. Как вы догадались, находятся они на ветках.
1: О, благодарю, благодарю вас, замечательный, замечательный рассказ. Жаль, но мне надо спешить. Мой внук ждет меня. Уверен, если бы нам довелось провести в музее больше времени, мы узнали бы еще множество тайн.
2: Тайны хранить.

Летние каникулы. Время есть ягоды горстями. Клубника, черешня, вишня, малина, земляника, ежевика. Выбирайте свои самые-самые любимые. Не упускайте эту возможность. Это вам совет от меня, Супер Гарика. Ловите мое настроение на детском радио.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
4: Реклама.
6: Привет, вы кто?
7: Мы мини-лента.
6: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют. Неуловимый кот Ух в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
1: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
4: Оно Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0-359.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-900-21-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Привет, мои клубничные и малиновые, огуречные, кабачковые, арбузные и вишневые слушатели детского радио. В студии я, Катя Знайкина. И я много всего знаю. Например, я знаю, что вы любите лето. Уверена, что вы уже успели отведать ягод, искупаться, побегать босиком по траве, загореть на солнышке и поаплодировать комарам. Тоже успели. Мало ли на свете летних удовольствий. Наслаждайтесь каждым из них.
0: Много песен на детском радио.

0: гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Ой, Рыжик, подумай только. Хорошо сидим, на солнышко глядим, глаза от удовольствия закрываем, бока погреться подставляем.
4: Хорошо-то хорошо, только места на подоконнике мало, мне тесно, лапы вытянуть некуда. Двигайся!
3: Гному в совместном комфорте крученится, а кот даже с

0: места не сдвинется. А ну-ка убирай хвост, убирай. Да что ж так, убирай, ой, мы падаем. Рыжик, что ж теперь будет? Мы такую беду натворили, Артемкину лампу со стола уронили.
1: Без паники, мой поэтический друг. Она светодиодная, а это значит, что не только экологичная, энергоэффективная, но и прочная. Давай поднимем лампу и на место поставим.
0: А то я не знаю, что она энерго... такая. Ты думаешь, раз я гном, то кроме лучины ничего и не видать? Нет, брат, не ты один умен и усат. Вот скажи мне, где лампа стояла? Слева или справа? Покажи жестом, где у лампы было место.
1: Давай, Тихон, рассуждать логически. Письменный стол ставят возле окна специально, чтобы на него попадало больше солнечного света, чтобы глаза от уроков не уставали.
0: Ой, при чем тут это? От уроков не глаза устают. От школьной программы болит голова у мамы. Она сама об этом все время говорит.
1: Не отвлекайся. Так вот, если естественного солнечного освещения не хватает, например, вечером, то лампу ставят так, чтобы она не отбрасывала на тетрадку тень от руки. Если человек правша, то лампа слева, а если левша, то справа.
0: Я запутался, дружище, где какая у кого ручища? Различить лево и право для гнома сложная забава.
1: Ладно, сделаем по-простому, как в детском саду. Проведем эксперимент. Садись, возьми в руку карандаш, ну просто бери. Какой рисуешь? Вот, молодец. Положи ладонь этой руки на ребро, на мизинец, то есть. Ну поставь ее как стеночку. Вот, а теперь двигаем лампу так, чтобы свет падал прямо на ладошку. Теперь тень от руки не будет тебе мешать, и будет все видно.
0: Учение свет, а не учение тьма.
1: Да, только это о другом, конечно, но для нашего случая тоже подходит.
0: А почему на лампе провода нету? Как же ее в розетку включать?
1: Эта лампа от батареи работает.
0: Батареи? Вот этой под окном?
1: Батарея — это источник энергии, говоря простым языком. Та, которая под окном — источник тепловой энергии. А я говорю про батарейку в лампе. Она — источник электрической энергии.
0: Рыжик, а если тебя хорошенько высушить, а потом начать гладить от головы к хвосту, то искры пойдут, тоже светло станет. Его величество электричество. У меня так дедушка делал. Электрокошку каждый гном приносит в свой уютный дом.
1: Эх, Тихон, Тихон, мы, коты, совсем без света обойтись можем, если уж на то пошло. Мы и без него отлично видим. В 10 раз лучше людей, если быть точным. Нам электричество нужно только, чтобы телевизор посмотреть или молоко подогреть. Кошки любят слабое освещение и тенек. Так глазам проще.
0: Ага, рыжик, найдешь тень и лежишь там целый день. Куда уж там. А на окно тогда зачем забрался, если на солнышко лечь не старался?
1: Так это же другое дело. Погреться, помурлыкать.
0: Ой, вечереет. Ой. На подоконник снова залазить робею. Давай, мой друг, заберемся на батарею.
1: Только чур все место не занимать.
2: Гном и дом. Гном и дом.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: Детское радио.
1: Веснушка, а давай запланируем на сегодня вечерний костер.
2: Жарим маршмеллоу. Он становится золотистым и липким.
1: Сидим, греемся, истории рассказываем. Вы с нами, ребят?
3: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Привет, ребята! Как там в песне поется? Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Детское радио, ваш верный друг и спутник этим летом. На даче, в парке, в путешествии, на море. Ловите волну добра. Отличного лета желаю вам я, Кирилл Рассказкин.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Растишке 25 лет. Поздравляем!
8: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения. И получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
9: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
8: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио 0+.
10: С днем рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
11: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
12: Человек на 90% состоит из воды.
13: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
12: А почему?
13: А потому что он слушает.
14: Детское радио.
12: Не торопись взрослеть.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: Кипятош, какой аромат! В саду поспела вишня, темно-красная, сочная.
2: Ребята, наслаждаемся летними витаминчиками. Кому послаще, кому с кисленочкой.
1: Вкус лета в каждой ягодке.
3: Лето!
0: Лето на Детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: Забьюсь!
1: Почему говорят, что часы ходят?
2: Ты, наверное, имеешь в виду специальный прибор для измерения времени. С цифрами на циферблате и со стрелками, так?
1: Конечно! А что же еще?
2: Дело в том, что люди научились считать время задолго до того, как изобрели часы. Первыми показателями времени были восход и заход солнца. В те давние времена люди еще ничего не знали о том, что планета вращается вокруг солнца. Они-то думали, что это солнце ходит вокруг Земли. Восходит, ходит весь день, ну а потом заходит за горизонт. Так что наше солнышко и было, собственно, первыми часами, которые ходили. Потом были изобретены солнечные часы. Это произошло в Древнем Египте. Египтяне узнавали время по тому, как падала тень от деревянной палки, стоящей в центре круга.
1: А какие еще были часы?
2: О, каких только способов не придумывал человек, чтобы измерять время. Ну, например, смотри, водяные и огненные часы. Водяные были просто тарелкой с маленьким отверстием в дне. Тарелку клали на воду. Постепенно вода проникала через отверстие, и через некоторый отрезок времени тарелка, что правильно, тонула. Вот этими отрезками и считали время. Ну, например, тарелка должна утонуть 5 раз, и пора будет открывать ворота города. Огненные часы были очень простыми. На свече делали отметки. Пока свеча горела, воск плавился от одной отметки до другой. 2000 лет назад изобрели песочные часы. Они состояли из 2 чаш, соединенных так, чтобы песок мог пересыпаться из верхней чаши в нижнюю. И вот только 500 лет назад, всего-навсего 500 лет назад, были созданы первые механические часы. Они немного напоминали солнечные, только теперь по кругу двигалась не тень от палки, а 2 стрелки – минутная и часовая. Вот так и вышло. Свечи горели, тарелки тонули, песок сыпался, а стрелки в часах снова стали ходить, как солнце по небу. И теперь мы уже о любых часах так и говорим, что они ходят.

Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Вчера наблюдала, как дети с родителями запускали воздушных змеев. Ой, как они смеялись от восторга. Их счастье заразительно, и я тоже начала хохотать. А у вас дома есть воздушный змей?

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
3: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
4: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
4: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
5: Привет, вы кто?
6: О, мы мини-лента?
5: О, вы

0: 8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
3: Детское радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена, и я люблю утреннюю пробежку летом, когда воздух еще прозрачный и прохладный. Это заряд бодрости на весь летний денек.
1: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио. Всех

0: История Руси.
1: Битва на Калке.
2: Широка и привольна половецкая степь. От Каспийских берегов на юге до земли Булгар на севере. От восточных границ Киева до уральских предгорий. Есть где разгуляться и человеку, и зверю. Вот летит, не касаясь земли, рыжая красавица лань. Величаво парит в небесах могучий орел. Мирно пасутся конные табуны. Но отчего клубится пыль вдали? Неужто жажда гонит к реке быстроногих сайгаков? Или горячий восточный ветер поднимает к небесам сухую землю? Нет, это кони. Кони и люди. Кто они? Какого рода племени? А главное, сколько их? Тысяча, две, десять? Считай, половчанин. А после скачи во весь дух к родным шатрам. Погоняй коня. Не дай себя достать ни стреле, ни аркану. Вези своему повелителю тревожную весть.
1: В 1223 году в половецких степях появились отряды монголов. Разорив перед этим сильнейшее государство Средней Азии Хорезм, они пересекли Иранское Нагорье и вторглись в Закавказье. Немногочисленное грузинское ополчение было разгромлено. Та же участь постигла их соседей – аланов. Не встречая больше сопротивления, монголы преодолели Кавказский хребет и двинулись на половцев. Узнав об этом, половецкий князь Катян обратился за помощью к русским князьям.
2: «Наши табуны в степи угнаны, больше не вернуть. Где стоял шатер, там теперь костер, самим не задуть. Вот такая весть, оттого мы здесь бьем тебе челом. Ой ты, старый князь, отведи напасть, помоги числом».
1: На общем совете князья решили оказать Катяну военную помощь. В середине весны русские дружины выступили в поход. У крепости Олешье, в низовьях Днепра, к ним примкнули половцы. Объединенные отряды двинулись на восток и вскоре вышли к реке под названием Калка. На горизонте показался передовой отряд монголов. Навстречу им двинулась половецкая конница.
2: Все ближе и ближе грозный враг. Уже слышны гортанные крики всадников, различимы скуластые лица под треугольными войлочными шапками. Еще немного, и зазвенит каленое железо, окрасится кровью степь. Но что это? Монголы остановились. Они разворачивают коней. Неужели дрогнула непобедимая орда? Вперед! Нужно догнать бегущего врага, изрубить, рассеять по степи, чтобы навсегда позабыл он дорогу к половецким кочевьям. И снова остановились монголы. Опять развернули коней. И вот уже скачут они навстречу преследователям. И справа, и слева спешат им на помощь свежие тысячи. Это засада. Нужно спасаться, отступать. Но поздно. Смертельные клещи сомкнулись.
1: Не выдержав удара, половцы обратились в бегство. Охваченные ужасом, неслись они к реке, ломая боевые порядки русских дружин. Давили пеших и теснили конных. Вслед за ними лавиной обрушилась на разоренные полки монгольская конница. Храбро бились киевские, черниговские и галицкие богатыри. К вечеру сражение было окончено. Много славных витязей осталось лежать на берегу. Мстислав Романович, великий князь Киевский, с небольшим отрядом укрепился на противоположном берегу Калки. Окружив свой лагерь деревянным тыном и повозками, его дружина три дня отбивалась от врагов. Но силы были неравны. Поддавшись на уговоры послов и обещания не проливать больше крови, Мстислав Романович велел воинам сложить оружие.
2: Тишина в степи бескрайней, гаснут угольки. Веет холодом печальным от ночной реки. Как в снегу в густом тумане увязает речь. Обещали басурмане головы не сечь. Иль насытились костями берега устлав. Что же завтра будет с нами? Не молчи, Мстислав. Только князь уже не слышит. Сон его глубок, и взлетает выше, выше серый ястребок. Не на пальце у кагана целовать сапфир, прилетит он утром рано на последний пир.
1: Степняки не сдержали свое обещание. Мстислав Романович и многие другие знатные князья и воеводы были схвачены и казнены. Битва на Калке стала одной из самых печальных страниц в истории Древней Руси. Лишь десятая часть русского войска вернулась домой из похода.
0: Книга времен. История.

0: Детское радио!
1: Летом можно гулять дольше обычного, читать больше обычного, смеяться громче обычного. Не теряйте времени! Гуляйте, читайте, смейтесь и слушайте детское радио. Одно другому не мешает. Это Супер Гарик. Оставайтесь с нами.
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, в каникулы вы можете слушать детское радио в свое удовольствие. Это говорю вам я, дядя Саша. Пусть лето будет как большой апельсин, которым обязательно нужно поделиться с друзьями. И бабушке не забудьте отдать дольку. И дедушке. Всех, кого любите, обязательно угостите.

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств. Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: В каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
9: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: информации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама. Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Сири. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужас.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Прочность паутины не у всех пауков одинаковая. Оказывается, на острове Мадагаскар, что расположен у берегов Африки, живет паук, чья паутина прочнее, чем пуленепробиваемый жилет, а длина паучьих нитей с высоту 9-этажного дома. Ученые выяснили, в чем секрет такой суперпрочности. Все дело в особой молекуле, которая делает паутину очень эластичной. То есть она отлично тянется и при этом не рвется. Так что даже супергерой Спайдермен мог бы позавидовать этому мадагаскарскому малышу. Почему малышу? Так ведь по размеру этот паук меньше 50-копеечной монеты.
0: А знаете ли вы, что...
1: Заряжать мобильник скоро можно будет и вообще без зарядного устройства. Российские ученые создали материал, который позволит заряжать гаджеты теплом человеческого тела. Сделали его из нанотрубок, таких малюсеньких трубочек, которые мы глазом разглядеть не можем. Этот материал может превращать тепло в электричество. А электричество – это то, что нужно нашим смартфонам, умным часам и другим гаджетам для зарядки. Так что, если сделать из этого материала чехлы для смартфонов или браслеты от часов, то наше тепло будет превращаться в одну большую батарейку и легко сможет заряжать аккумуляторы наших любимых устройств.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Наши уши слышат не одно и то же. Оказывается, уши у людей работают по-разному. Правое лучше слышит речь, а левое – музыку. Всем известно, что правое и левое полушария головного мозга у человека не одинаковы. Левое полушарие отвечает за аналитическое мышление, ну, то есть считает хорошо. А правое больше связано с творчеством и эмоциями. Вот и уши обрабатывают звуки по-разному, говорят ученые. Правое ухо лучше реагирует на ряд ритмичных звуков, человеческую речь. А левое предпочитает что-нибудь творческое. И музыка тут вполне подходит. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?

Лето. Лето на детском радио. Много песен на детском радио.

0: Радио Чат.
1: Светофоров отвечает. Радио Чат о правилах дорожного движения.
2: Выпуск 8. Путешествие.
3: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
4: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
3: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
4: Сегодня юные инспекторы движения попросили меня для них в чате викторину устроить. Только вы, говорят, для нас самые трудные вопросы подготовьте. Ну что ж, хотите трудные? Пожалуйста. Но я уверен, что ребята с любыми заданиями справятся. Так, сообщение пришло от Юры. Вроде бы рановато. Не терпится уже свои знания проверить.
5: Всем привет! Я сегодня не смогу в чате быть и участвовать в викторине. Мы вечером всей семьей в автомобиле поедем в другой город на юбилей дедушки. Всем удачи!
4: Понятно, отвечу. Хорошей тебе поездки, Юра. Поздравь дедушку от всех нас. Друзья, Юра уезжает, а всем остальным я напоминаю, что викторина со сложными-пресложными вопросами, как и просили, скоро начнется, и всех, кто хочет проверить свои знания,

0: Настя. О, и Егор что-то нам написал.
1: Юра, кажется, в своих знаниях сомневается. Поездка же только вечером. 100 раз бы успел на вопросы ответить. Юрец, сдаешься без боя?
0: Думаю, Егор, тут дело в другом. Юра же сказал, что они в другой город отправляются. Это в школу, например, поездка короткая. А тут длительная получается, и к ней требуется подготовка. А вот, кстати, первый вопрос викторины. Сложный вопрос, как вы и просили. Как думаете, что общего у короткой поездки в школу и у длительной многочасовой поездки в другой город? И чем они отличаются? Опять Егор.
1: Общее то, что в любой поездке все автомобили должны быть пристегнуты. Пассажиры не должны водителя отвлекать, шуметь. Отдельное внимание детским автокреслам и специальным бустерам. Они должны быть установлены надежно. Ремни зафиксированы правильно.
0: Хорошо, Егор. Тут наш юный инспектор Юра сможет помочь папе все это проверить. А чем короткие и длинные поездки отличаются, кроме времени в пути?
1: К долгой поездке надо подготовиться. Подумать, в чем дороге заняться, телефон зарядить, наушники, что-нибудь перекусить и попить взять с собой.
0: Отлично! Еще Инга аудио записывает. Ну-ка.
2: Обязательно надо все заранее проверить, чтобы в дороге не случилось никаких сюрпризов. И водителю аптечку проверить обязательно. Вдруг у кого-то из пассажиров что-то заболит. Или в дорожно-транспортном происшествии нужно будет первую помощь пострадавшим оказать. Поэтому нужно убедиться, что все лекарства в порядке и не просрочены.
0: Молодец, Инга. Это важно. Содержимое обычной водительской аптечки иногда может спасти человеку жизнь. По крайней мере, поможет пострадавшему продержаться до приезда скорой помощи. Еще что нужно проверить? Что должно лежать в багажнике на всякий случай? Егор?
1: Буксировочный трос. Вдруг мотор заглохнет. Тогда нужно попросить кого-то из водителей других автомобилей отбуксировать вас туда, где машину отремонтируют. Или другая автомашина сломается. Тогда вы им поможете. Еще у водителя должен быть световозвращающий жилет, который нужно надевать, если при происшествии водителю приходится выходить на дорогу.
0: Верно. Но и это еще не вся подготовка к дальнему путешествию. Вот если в автомобиле поедут маленькие дети, то... Ага, голосовое сообщение от Инги первым пришло.
2: Если едут маленькие дети, то перед тем, как ехать с ними, нужно провести инструктаж. Надо рассказать им, что пассажиру важно не отвлекать водителя, не вставать с места во время движения, не открывать окна. И даже если едем недалеко, все всегда должны быть пристегнуты. Самим отстегивать ремни безопасности нельзя, окна открывать тоже. Вроде все. А, если долго едешь, скучно становится. Можно во что-то поиграть. Но игры не должны никому мешать, особенно водителю. Потому что в дороге главное – внимание и спокойствие. Значит, надо тихие игры для малышей придумать.
0: Инга, верно. Надо научить младших ребят правилам безопасности пассажиров. А я знаю, что у Юры младший братишка есть. И вот надо проинструктировать малыша, подготовить его к поездке. Кстати, я думаю, это как раз то, чем Юра сейчас и занимается. Он же юный инспектор движения. О, Юра нам голосовое прислал.
3: Как вы угадали? Я как раз ваше сообщение Дане, младшему брату своему, включаю. Получается, инструктаж провожу.
0: Это хорошо, Юра. Можешь еще и папе наши советы передать. И напомнить, что водителю необходимо заранее продумать маршрут длительной поездки. Непременно запланировать остановки, когда можно будет выйти, размяться, перекусить. Это и пассажирам нужно, и тому, кто за рулем. Немного отдохнуть, переключить внимание, чтобы потом с новыми силами сесть за руль и продолжить путешествие. Егор?
1: А я знаю почему. Потому что тот, кто за рулем, постоянно должен быть предельно внимателен. А когда долго едешь, внимание притупляется. Надо отдыхать водителю обязательно. Это так бывает. Задачу не можешь решить. А походишь немного, снова сядешь за стол, и оказывается, что задача-то легкая. После перерыва голова работает лучше.
0: Да, Егор абсолютно прав. Кстати, я вас поздравляю, у вас голова прекрасно работает.

0: Вот какой сложный был вопрос о подготовке к длительному автомобильному путешествию. А вы справились легко и просто. Еще и товарищу своему помогли к такому путешествию подготовиться. Молодцы, юные инспекторы. Так держать. Ну что, до связи. А Юре и его семье легкой и безопасной поездки.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
2: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: Кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
1: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
3: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
6: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется
1: «Кто и где прячет носы?». Жили-были буквы в стране Букварии. Были они очень любознательными и всегда радовались, когда узнавали что-то новое и полезное. Однажды фотограф Букварии, буква «Ф», рассматривала сделанные утром фотографии урожая овощевода буквы «О» и увидела несколько странных улиток без панцирей на листьях огурцов. Эф тут же взяла фотографии и побежала к домику буквы «О». Показав «О» фото, буква «Ф» удивленно спросила: «А разве у улиток не должно быть домиков панцирей?» «Это не улитки, дорогуша!» — горько воскликнула «О». «Это самые настоящие вредители, и называются они слизни!»

они поедают листочки огурцов и сами огурчики. После этого буква О тут же надела перчатки и побежала в свой огород. Она стала переворачивать листики огурцов и стряхивать в стеклянную банку слизней, которые прилепились к нижней части листиков. При этом О очень печально приговаривала: «Ох, ох, огурчики мои, да как же я не углядела за вами-то? Ведь вроде же всех жучков-вредителей уже прогнала. И вот на тебе другая напасть. Ну, надо бы еще и капусту свою проверить. Вдруг и там эта зараза завелась. Ох, охонюшки!» Эф, слушая причитания подружки, помогала, держа баночку, и даже попыталась раздавить одного вредителя, упавшего под ноги. Но ее тут же остановило: «О, ты что, дорогуша? Так ни в коем случае нельзя делать, потому что если их раздавить, то на этот запах приползут новые, и тогда их станет еще больше». «Надо же!» – удивилась Эф. «А я и не знала, что у слизней такой хороший нюх. Если они на запах, могут наползти. Интересно, а где же у них носы?» Буква «Ф» стала рассматривать слизни в стеклянной банке, которых набралось уже достаточно много. Но сколько ни смотрела, так и не смогла ничего у них разглядеть. «Фу, какие они неприятные на вид!» — фыркнула «Ф» и отвернулась от банки. В это время мимо огорода «О» проходил мягкий знак с рюкзаком за плечами. Он возвращался из страны цифр, где гостил у их правителя, а правитель страны цифр — ноль. «Что это вы тут вздыхаете, уважаемые F и O?» — спросил мягкий знак. Буква «О» всплеснула руками и жалостливо воскликнула: «Ох, дорогой мягкий знак, сколько я боролась с вредителями, с жучками да тлей, с трудом их вывела, а от слизней свои огурчики не уберегла. Вот теперь приходится их вручную собирать, чтобы урожай свой спасти. Уж и не знаю, что делать». «Не переживай, уважаемая О», — воскликнул мягкий знак. «Есть проверенный способ избавиться от них. Надо мелко нарезать отдельно острый перец, чеснок и высушить их. Затем посыпать сушеным чесноком вокруг каждого твоего огурчика, а из перца сделать настойку и опрыскивать все листики и стебли. Еще нужно собрать крапиву, высушить ее и проложить стебли между грядками, посыпав их золой из печки. Тогда никакие слизни с улитками до твоих огурчиков не доберутся». «Фух!» — поморщилась буква «Ф». «Я однажды острый перец понюхала, потом целый час чихала, и у меня долго нос внутри жгло. Значит, и слизни тоже будут чихать и не захотят, чтобы их носы жгло, так?» «Нет, что ты!» — рассмеялся мягкий знак. «Просто слизни с улитками не переносят эту пряность. И их нежная кожица страдает от ожогов. Ведь у них носов нет, как у нас». Ф и О удивленно посмотрели на смеющегося мягкого знака, и буква О спросила: «А как же они тогда без носов запахи чувствуют?» «Без носа ведь это невозможно», — подхватила Ф. Мягкий знак улыбнулся и ответил: «Удивлю вас, но почти все насекомые не имеют носов. Нюхают они своими усиками. Да-да, их усики — это их носики, представляете? Что у пчелок, что у кузнечиков, что у бабочек — усики — это носы. Если вы возьмете обычного муравья, то увидите, что он постоянно шевелит усиками, а значит, принюхивается к чему-то. Так же у слизней и улиток. Они ведь как близкие родственники. Только у них большие усики — это их глаза. А вот усики пониже и поменьше, у зубастого рта, как раз и являются их носами». «У них еще и зубы есть!» — всплеснула ладошками буква «О». «Конечно!» — снова засмеялся мягкий знак. «Посмотри сама. Видишь? У некоторых листиков огурцов

0: обглодана серединка. И даже некоторые огурчики с прогрызанными полукруглыми отверстиями. Это все слизни своими зубами сделали, которых у них очень много. А у некоторых видов достигает аж до 20 000 зубов. «Сколько?» – удивленно воскликнули F и O. «Да-да!» – снова улыбнулся мягкий знак. «Это у нас с вами по 32 зуба. А вот у некоторых улиток их насчитывается от 14 до 25 тысяч. Во рту у этих улиток и слизней располагается так называемая радула. Звучит как радуга, только вместо буквы «Г» стоит «Л». Эта радула как терка с рядами зубов, которыми эти моллюски соскребают пищу». «Вот это да!» — восхищенно воскликнула О. «Это же надо столько зубов иметь! Мне прямо страшно стало их руками брать даже в перчатках. Вдруг укусят своими 20 000 зубов сразу!» Три буквы дружно рассмеялись, и мягкий знак успокоил. «Не переживай, уважаемая О. Их зубы очень мелкие и вряд ли причинят тебе вред. А вот листики с плодами они поедают очень быстро». «Хорошо, что они такие маленькие и не больше пальца», — сказала Эф. «Ну, бывают и очень крупные улитки», — хитро прищурился мягкий знак. «Живут они в тропических странах и называются охотина. Размером они иногда достигают до 40 сантиметров, а весом почти в 1 килограмм. «Ох, вот это же громадина!» — охнула буква «О». «Такая в раз любой мой огурчик проглотит, и глазом моргнуть не успеешь. Хорошо, что они толпами не водятся». «Не толпами, а скорее стаями», — улыбнулся мягкий знак. Ведь для каждого вида животных и насекомых есть правильные названия, когда их много.
1: «Правда?» – удивилась Сеф. «А я думала, что стаями называют большое количество одинаковых птиц. Разве не так?»
0: «Конечно же не так, уважаемая Эф», – ответил мягкий знак. «Не все группы животных называются одинаково. Ты правильно сказала о стае птиц. Но стаями также называют и некоторое количество волков, и иногда собак. А вот много коров – это уже стадо. Много лошадей – табун. Много овец – отара. Неправильно говорить «табун коров» или «стадо собак». Три буквы снова весело рассмеялись, и Эф, захлопав в ладоши, спросила: «Как здорово! А есть еще что-то интересное, ну, например, про собак?»
2: «Конечно есть!» — весело воскликнул мягкий знак. «Собаки очень хорошие защитники и любят своих хозяев, если те ими занимаются и дрессируют. Собаки еще обладают отличным чутьем. Вот у них нос как раз на месте, и они своими влажными носами могут распознать и различить аж до 1 000 000 запахов».
1: «Фантастика!» – удивленно округлила глаза буква F.
0: «Но и это еще не все», – весело продолжил мягкий знак. «Оказывается, что носы у собак имеют свой неповторимый отпечаток, как отпечаток наших пальцев. Поэтому вы никогда не найдете двух одинаковых собачьих носов, как и двух одинаковых отпечатков пальцев».
1: Буква «О» удивленно качала головой, слушая интересные истории, и, наконец, сказала: «Спасибо, уважаемый мягкий знак. Ты столько всего поучительного рассказал, просто слов нет. С тобой всегда так весело поговорить. А сейчас я пойду нарезать и сушить острый перец и чеснок, да еще

0: крапивы нарву, чтобы на крылечке высушить. Спасибо за полезные советы. Всегда рад поделиться знаниями, радостно ответил мягкий знак. Вокруг столько всего интересного, нового и полезного. Узнавая новое, ты развиваешься и становишься умнее и образованнее. А это очень важно. С той поры в букварии все поняли, как бороться с вредителями огородов и что для этого нужно. Конечно же, буквы запомнили и носы-усики, и тысячи зубов у улиток. И часто весело пересказывали эти новости другим, дружно удивлялись и от души смеялись.
1: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И мы,
2: роботы-ученые Крутилкин
1: и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимагу, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: www.lenta.com.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: В море живет гигантская луна. В Средиземном море у северного побережья Африки поймали огромную рыбу. Это луна-рыба или рыба-голова. У нее нет плавников на брюшке, а спиной и задние плавники срослись с хвостом. На теле гладкая кожа без чешуи. Это

0: одна из самых тяжелых современных костных рыб. Ее длина больше 3 метра. Каким-то образом она угодила в сеть рыболовецкого судна. Ее доставили к берегу живой. При помощи крана на несколько минут подняли из воды для осмотра. Попытались взвесить, но весы зашкаливали. Такой она оказалась тяжелой. Так что просто измерили, сфотографировали и отпустили в море. Вылавливать этих гигантов запрещено.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ученые нашли рыб-математиков. Рыбы-лученьки, оказывается, умеют считать. Их еще называют брызгунами. За необычный стиль охоты они подплывают к поверхности и сбивают добычу струей воды в воздухе, а потом съедают. Ученые поместили брызгунов в аквариум и показали им таблички с точками. Если рыба стреляла в табличку, например, с 3 точками, ей давали лакомство. В итоге брызгуны целились только в те мишени, за которые кормили. Можете повторить эксперимент, если у вас есть аквариум.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Рыбы, оказывается, умеют разговаривать. И делают это уже 155 миллионов лет. Ученым было давно известно, что некоторые виды рыб могут издавать звуки. Это понятно даже из их названий. Есть, например, рыба-ворчун, рыба-квакун, поющий сом, морской трубач. А недавно выяснилось, что рыбы отлично понимают друг друга и разговаривают гораздо чаще, чем думали ученые. Болтают, кстати, о дружбе, о любви и о вкусной еде. Или сообщают сородичам, где находятся. В общем, разговоры у рыб такие же, как у людей. Только понять их человек пока не может. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ой, как же красиво, это наша золотая осень. Идешь по парку и будто в сказку какую-то попадаешь. Все вокруг такое рыжее, такое оранжевое.
2: Ну, прямо как в одной известной песне.
1: И я даже догадываюсь, в какой. Оранжевое небо, оранжевое море.
2: Точно!

0: поют. Наверняка ребята знают эту самую красочную из всех самых красочных песен.
1: Конечно, знают. Вот только уверен я, что не знают они, как она была придумана и откуда взялся этот оранжевый верболет.
0: Вот мы сейчас и расскажем.
2: Запивайка.
1: История оранжевой песни началась в далеком-далеком 1965 году в Грузии.
0: Грузия — это страна такая.
1: Да-да. В столицу Грузии, город Тбилиси, приехали два известных сатирика — Григорий Горин и Аркадий Арканов.
0: Сатирик — это писатель, который пишет что-то смешное.
1: Да-да, спасибо. Вот писатели и должны были написать сценарий концерта для оркестра «Реро», которым руководил композитор и дирижер Константин Певснер.
0: При встрече он сразу стал рассказывать гостям-писателям о том, что в его ансамбле есть одна замечательная девочка по имени Ирма.
1: Ирма Сохадзе. Так, давай я буду композитором Константином Певснером.
0: А я писателями-сатириками Аркадием Аркановым и Григорием Гориным.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Вы только послушайте. Ирма Сохадзе. Это просто алмаз, да? Нет, это не алмаз. Это бриллиант. Ей всего 7 лет. Она так блестяще поет. Причем на разных языках. На грузинском, на английском, на французском. На хинди даже песня есть, а на русском нет. А. Правда, мелодию я уже сочинил. Слушайте. Нравится?

0: Забавная мелодия, ответил Аркадий Арканов.
1: Да, дорогой, и я чувствую, что это будет хит. Только слова еще надо подобрать, понимаешь, такие, чтобы все просто ахнули, да? Начал уговаривать поэтов Константин Певзнер. Скоро едем на гастроли в Москву, а слов нет. Очень прошу от души, дорогие, помогите, напишите стихи на эту замечательную мелодию.
0: Хм, а почему бы и не написать? А напишем, согласился Григорий Горин.
1: Я в вас верю, дорогие, вы сможете, у вас получится.
0: Что-нибудь про небо, про папу, про маму, начал сочинять Аркадий Арканов.
1: Нет, нет, прямо сейчас сочинять не надо. Мамой клянусь, сочинять на голодный желудок – это преступление. Стал сердиться Константин Певзнер. Сначала, уважаемые гости, к столу.
2: После обильного, гостеприимного кавказского застолья друзья-писатели отдыхали на балконе своего гостиничного номера с видом на море.
3: Давай, Веснушка, я тебе помогу. Я буду Аркадием Аркановым.
0: А я Григорием Гориным.
4: Запивайка.
0: Ах, красота, конечно, тут у них в Грузии невероятная. Держа в руках стакан с виноградным соком, сказал Григорий Горин.
3: А кухня еще лучше, парировал Арканов. Начали с чешушули, потом чкмерули, потом уже мамали и, конечно же, хинкали. Ой, а сок какой!
0: Я тебе про красоту природы говорю. Ты только взгляни, как закат окрашивает все в золото. То, что днем казалось еще зеленым, белым, красным, все становится каким-то чудесно-желто-оранжевым.
3: Ага, напоминает один анекдот, прервал Горин и его приятель.
0: Это какой же?
3: Скажите, это у вас черная смородина?
5: Нет, красная.
3: А почему она такая белая?
5: Потому что зеленая.
0: Похоже. Да отвлекись ты от своего сока, я серьезно. Иди посмотри, какой закат! Позвал друга Григорий.
3: А вот тебе анекдоты про закат, не унимался Аркадий Арканов.
5: Вчера машину купил, цвет такой необычный. Это какой же? А вот закат видел? Да, точно такой, как закат, но только синий.
0: Нет, рассмеялся Горин. Этот закат оранжевый.
3: Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевое...
0: Погоди, погоди, прервал друга Горин. Кажется, это будут стихи. Как там было в мелодии? Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ага. Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевая зелень.
3: Оранжевый верблюд, выпалил Арканов.
0: Почему верблюд? Удивился Горин.
5: А почему нет?
0: А давай, пусть будет верблюд. С верблюдом-то смешнее.
3: На следующий день готовый текст писатели представили композитору Константину Певзнеру. И там было и про маму, и про папу, и про огромный, добрый и счастливый оранжевый мир.
0: Что было дальше? А дальше все просто.
3: Оранжевую песню спела 7-летняя Ирма Сохадзе. И песня действительно стала всенародным хитом.
0: Ирму Сохадзе даже стали называть «оранжевой девочкой».
4: Как сочинялись наши любимые песни.
2: Запивайка!
4: Запивайка!
0: А теперь делаем звук погромче.
3: И подпеваем всей семьей.
0: Музыка Константина Певзнера.
3: Слова Григория Горина и Аркадия Арканова.
0: Оранжевая песня.
3: Исполняет Ирма Сохадзе.
6: Вот уже подряд 2 дня я сижу, рисую. Красок много у меня. Выбирай любую.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».
2: Всех с наступающим Хрум!

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00 программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Привет, вы кто?
10: О, мы мини-лента?
9: О,

0: 8-728-04-86-05.
1: Реклама.
2: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
2: Входи, Максим. Здравствуй.
1: А почему у вас на столе перья разложены?
2: Пытаюсь понять, как могло выглядеть одно перышко.
1: Они все разные?
2: Конечно. Маховое, рулевое, контурное.
1: А это пуховое. Дунешь и полетит.
2: Дуть не нужно. Я провожу следственный эксперимент.
1: А что случилось? Неужели перо жар-птицы из сказки «Конек-горбунок» Петра Ершова пропало?
2: Нет, проблема в русской народной сказке. Полчаса назад звонил Добрыня. Пропало перо финиста Ясно-Сокола. Нужно как можно скорее перемещаться в сказку. Ты со мной?
1: Естественно.
2: Здравствуй, Добрыня.
1: Привет начальнику сказочной полиции.
3: Здравствуйте, Марья Петровна. Здорово, Максимка.
2: Добрыня, расскажи подробней, что стряслось?
3: Перышко финиста украли. Вчера, как солнышко зашло. Старшие дочки рассказали. Прибежала младшая в слезах, все повторяла.

0: пела. «Пропало мое перышко, батюшкин подарочек. Прощайте, сестрицы мои милые, пойду искать своего суженого». В тот же час убежала.
1: Так по сюжету и происходило. Младшая дочка отправлялась на поиски финиста Ясно-Сокола.
0: Только вот по сюжету перо не воровали.
2: Добрыня, а ты не мог бы напомнить сказку?
0: Могу. Жил-был старик. Было у него три дочери. Старшие и средние – капризные щеголихи. Подай им все, что не есть. Платье, украшения, да побогаче. А младшая дочка скромная и неприхотливая. Попросила она у батюшки своего в подарок перышко финиста Ясно-Сокола. Перышко волшебное. Бросишь его об пол, превратится в царевича прекрасного. Младшая дочка с финистом по ночам беседовала, а утром он в окошко улетал. Подсмотрели старшие дочки за младшей и зависть их взяла. Затворили они окошко, а дочку младшую опоили сонным зельем. Не смог финист к суженой своей проникнуть. Ну, сейчас некогда все рассказывать. Почитаешь. Младшая дочка отправилась искать своего суженого за 39 земель в 30-е царство. Где она сейчас, не ведаю. А если перышко не найдем, не найти нам ни ее, ни финиста Ясно-Сокола.
2: Найдем. А улики есть?
0: Есть кое-какие. Да я сейчас вам все покажу. Идем. Вот сюда. Это младшей дочке Горенко. Комнатка, то есть. Правда, тут старшие уже прибрались. Так что только рассказать могу. Варенье здесь кто-то разлил. Перед раскрытым окном на столе блюдечко стояло. Видать, сквозняком и на пол бросило. На полу следы были. Босой ноги. Маленькой.
2: А еще?
0: Еще был след птичьей лапы. Думаю, тут прошлась водоплавающая птица.
2: Разве в этой сказке были водоплавающие птицы?
1: Нет, не было.
2: Чей же след, интересно?
0: Может, кто из хозяйских гусей зашел?
1: Вероятно.
2: След босой ноги может принадлежать преступнику.
1: Или наоборот, отпечаток лапы принадлежит преступнику.
0: След очень похож на гусиный. Птиц у нас в сказках много, разные встречаются. И вот, посмотрите, что еще я нашел.
1: Нитка зеленого цвета.
2: Ай, да она жжется! Заколдовано, что ли?
1: Может быть. Да, любопытно.
2: А в комнатах старших дочек был?
0: Был. Они сегодня в одной комнате ночевали. Вот в этой.
2: Большая комната. А беспорядок какой.
0: Да. Отрезы материи разные валяются. Катушки ниток, пуговицы, бусинки, шкатулки с украшением расставлены. Зеркало грязное. Абрикосы и косточки от абрикосов в одной тарелке. Ковер грязный. Наверное, здесь улик не найти.
1: Думаю, стоит осмотреть комнату внимательнее. Посмотрите.
0: Понятное дело. Лето, окно открыто, абрикосы сладкие. Вот пчелы и налетели.
2: Только они почему-то на покрывале, а не на тарелке с абрикосами.
1: Верно, Макс. На покрывале пятна варенья.
2: А варенья в комнате нет. А запах такой же, как у того варенья, которое разлили в комнате младшей дочки.
1: Это уже кое-что. Есть над чем подумать. Посмотри, Добрыня, нет ли на полу зеленой нитки?
0: Есть. Вот.
1: Нить очень похожа на ту, что Добрыня нашел в комнате у младшей дочки.
2: Вот только эта нитка не жжется. Возможно, колдовство ее не коснулось.
0: Разберемся мы с этим колдовством, если оно тут есть, конечно. Обе нити отправлю волшебнику Мерлину. Мы с ним старые приятели. Может, подскажет, кто тут в колдовстве упражнялся.
1: Колдовство – это серьезно и очень опасно. Кто же мог взять перышко?
2: Первые на подозрение – старшие дочки. Они завидуют младшей.
0: Прибавь к этому зеленые нитки в светелке сестер. Одно и то же варенье разлито в двух комнатах. Все сходится. Это старшие дочки.
2: Это что же получается? Мы уже нашли преступников?
0: Да, вот так быстро нашли. Поговорим с этими дочками. Они признаются, деваться им будет некуда.
1: Не спешите, коллеги. Перышко мог взять их отец.
0: А ему-то перо зачем? Он же сам его дочкой подарил.
1: Добрыня, подумай, кто захочет отпускать своего ребенка за 39 земель? Ведь девушке, пока она не найдет своего суженого, предстоит износить 3 пары железных башмаков, изломать 3 чугунных посоха. Пожалел дочку, да и спрятал перышко.
2: А вдруг кто-то еще забрался в сказку и утащил перышко? Кому еще могло понадобиться перо финиста Ясно-Сокола?
0: Ну, Если предположить,

0: что отпечаток птичьей лапы все же принадлежит преступнику, это может быть кто-то из сказочных ластоногих пернатых. Например, гадкий утенок.
1: Для чего ему перо, Добрыня?
0: Оно волшебное. А гадкого утенка все обижают. Вот он и решил. Будет у него перо, станет он красивым и сильным. Человеком. И никто не сможет его обидеть.
2: Это возможно. Ведь пока он маленький, ему неизвестно, что он превратится в прекрасного лебедя.
1: Стоит проверить эту версию. А сейчас сделаем так. Я поговорю с отцом девушек, а вы с самими девушками. Дальше решим, что делать и с кем разговаривать.
0: Максимка, пошли.
2: Иду.
0: А вот и старшие дочки на лавке перед домом сидят. Семечки лузгают.
2: Нарядные, в зеленых вышитых сарафанах. В ушах серьги с зелеными камешками. В волосах зеленые ленты.
0: Красота! Только у старшей глаз распух. Он у нее и был такой, когда я с ними в первый раз разговаривал. Здравствуйте, девицы!
3: Здравствуйте, Добрыня Никитич!
4: А что за мальчик с вами?
0: Детектив из агентства Хрум.
2: Здравствуйте, меня зовут Макс. Мы расследуем дело о пропаже перышка финиста ясно-сокола.
4: Притомились, небось.
2: Может, чайку? С пирожками?
0: Пирожки-то сами пекли.
4: Сестрица младшая. Вечер все у печки крутилось.
0: А с чем пирожки?
2: С яблоками и с капустой. Спасибо. Попозже.
0: Да, позже. Сначала дело. Скажите, девушки, где вы были вчера перед заходом солнышка?
2: В светелке были. Где ж нам быть?
4: Шили-вышивали, белых ручек не жалея.
2: Отрез нам батюшка на платье подарил. Загляденье. Чистое изумруд.
4: А уж нити, ну всякие. Только шей.
2: А еще серьги и бусы. Вот. С ягодками самоцветными. Вы весь вечер шили и никуда не выходили.
4: Выходили? Как не выйти?
0: А в Горинку к младшей для чего заходили?
2: Да не были мы у ней.
4: А че к ней ходить? Была охота.
0: А я вам скажу для чего. Завидуете вы ей, девицы-голубушки. Вот и решили пакость учинить. Так?
2: Да что вы такое говорите-то? Нитка в ее Горинке нашлась. Зеленая. Нет зеленого платья. Варенье разлили.
5: Нить у нас не зеленая вовсе, а изумрудная.
4: Да, и варенье-то тоже не мы ей разлили.
5: Варенье-то прежде нас разлили.
0: Кто же его разлил?
5: Ой, ну я разлила варенье из блюдца. На кровати сидячи кушала, а оно и капнуло. Меня из-за этого варенья пчела в глаз укусила. А вечер-то, перед тем, как солнышку зайти, батюшка попросил нас гусей домой загнать.
4: Так и сказал. Лиса повадилась птиц таскать. Идите, досмотрите, всех гусиков сосчитайте, чтоб ни один не пропал.
2: И сколько вы их насчитали?
5: Не то 12, не то 13.
0: Так 12 или 13?
4: 6 белых да 6 серых, 12.
5: 13, сестрица. 7 белых, 6 серых. А один все голову вниз держал, как будто чего-то искал.
4: 12. Ошибся, сестрица.
5: 13.
4: 12.
2: Погодите, вы так и спорили? Долго?
5: Долго. Уж солнышко зашло. Так мы сестрицу младшую позвали, чтобы спор наш разрешила.
0: А почему не батюшку вашего?
4: А не было его. Он за обновками для нас поехал.
2: И что младшая сестрица вам сказала?
5: Так мы только позвали, смотрим, бежит, плачет. Пропало перышко, батюшкин подарочек. Прощайте, сестрицы мои милые, пойду искать своего суженого. И побежала.
0: Вы все вместе побежали искать?
4: Она побежала, а мы остались за гусиками приглядывать.
5: Я-то все больше примочки к глазу прикладывала, потому все больше вверх и глядела. Там вверху-то тоже гуси летели, дикие. Может, на озеро? У одного гуся на спине махоньки кто-то сидел. Может, гусенок?
4: Померещилось тебе?
5: Не померещилось вовсе. У меня глаз зоркий.
4: Как же? То гусь лишний привидится, то еще чего. Меньше варенья кушать надо, тогда и пчелы жалить не будут.
5: Ах, сестрица, это ты от зависти говоришь, что тебе мало варенья досталось.
4: Больно надо мне твое варенье. У меня зато сарафан лучше. Он бусинами вышит.
5: Ну уж нет, мой лучше.
4: Мой?
5: Нет, мой.
4: Нет, мой.
5: Мой.
0: Пошли, Максимка, ну их совсем.
2: Понять бы, виноваты старшие дочки или нет. Если они взяли перышко, то куда спрятали?

0: А если они не брали, то кто тогда взял? Что за гуси лишние и летающие?
1: Да кто их разберет, этих дочек сказочных? То им жениха подавай, то наряды, то серьги с каменьями самоцветными, то жар-птицево перо, а потом еще гусей каких-нибудь выдумают.
0: А может, старшей дочке не померещилось?
1: Думаешь, у нас есть новая версия?
0: Уверен. Подумай, Добрыня, вряд ли человеку может привидеться, что кто-то летит на гусе.
2: Ты думаешь, это...
3: Мальчик Нильс из сказки Сельмы Лагерлёв. Гном рассердился на него и сделал маленьким. Нильс путешествовал с гусиной стаей на спине своего друга, гуся Мартина.
1: Ой, Марья Петровна, а мы вот тут с Максом рассуждаем.
0: Да, может, старшие дочери нам не все рассказали. Возможно, они хотят отвести от себя подозрения.
3: Возможно. Я выяснила, что их отец не брал перышко Финиста.
0: Да, мы уже знаем. Старшие дочки сказали, что он уехал за покупками.
1: Значит, эти старшие злыдни придумали историю с Нильсом.
0: А что, если Нильс с ними заодно?
3: Может быть, старшие дочки не виноваты и действительно видели, как Нильс летел на гусе.
1: А до этого видели длинношеего гуся среди своих домашних гусей. Но если это так...
0: Значит, старшие дочки приняли гуся Мартина...
1: За 13-го гуся.
0: Выходит, Нильса и Мартина можно внести в список подозреваемых.
1: А ведь и правда. Мартин мог затеряться среди домашних птиц, проникнуть в дом вместе с Нильсом и прощай, перышко Финиста.
3: Только зачем ему это?
0: А если Нильс решил, что перышко сможет превратить его в гуся, например... Так и летать легче, и проще быть незаметным.
3: И тогда след ноги и лапы водоплавающей птицы
1: указывают на Нильса и Мартина.
3: Мы с Добрыней перемещаемся в сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
0: А я?
3: А ты, Максим, навестишь гадкого утёнка. Надо отработать все версии.
0: Хорошо.
1: Ой, где это мы, Марья Петровна?
3: Похоже, мы на месте города Венетта.
1: Загадочный город. Он раз в 100 лет поднимается со дна моря.
3: Поднимается и через час снова опускается под воду.
1: Вот уж не думал, что когда-нибудь здесь побываю. Но где же город? Ночь, берег моря, луна. А Нильс нигде не видно.
3: В сказке Сельмы Лагерлёв Нильс и гусиная стая ночевали в пещере, в скале. Нильс должен бросить в море монетку. После этого появится город.
1: О, смотрите! Там мальчик в зеленой курточке. Он гуляет вдоль берега и бросает в воду плоские камешки.
3: Подойдем поближе. Это Нильс.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять не вышло.
1: Я тоже люблю камушки по воде пускать. Это называется блинчики. Ну или лягушки.
3: Да-да, но сейчас не отвлекайся. У нас расследование. Здравствуй, Нильс.
4: Здравствуйте, Мария Петровна. Я узнал вас.
1: Мы ищем того, кто похитил перо Финиста Ясно-Сокола.
4: Не знаю никакого Финиста. И не брал никакого перышка.
3: Скажи, пожалуйста, Нильс, где ты был вчера перед заходом солнца?
4: По небу летел. На спине у Мартина.
1: Кто-то может это подтвердить?
4: Вся стая подтвердит. Все гуси. Акка, наш вожак. И мой друг Мартин.
3: А вы случайно не залетали в сказку «Перышко Финиста Ясно-Сокола»?
4: Не знаю. Может, и залетали. Над морем вчера настоящая буря разразилась. Я чуть не свалился с Мартина. Было очень страшно. Если бы я мог превратиться в птицу, мне было бы легче. Да и Мартину тоже. Очень хотел бы превратиться в тот момент.
3: А какой птицей тебе хотелось стать в тот момент, когда бушевала буря?
4: Лучше всего было бы стать гусем. Ну, не вороном же.
1: Почему не вороном?
4: Потому что вороны с разбойничьей горы настоящие негодяи. К счастью, мне удалось их обмануть. Да еще волшебную монетку получить. Вот только если они узнают об этом, мне придется плохо.
1: Скажи, Нильс, а что было после бури?
4: После бури мы отдыхали на озере.
3: Все спали?
4: Ну да.
1: И вы с Мартином?
4: Мы с Мартином тоже спали. Мы очень крепко спали. Я снял свои деревянные башмачки.

0: носки и курточку и залез к Мартину под крыло. Там было так тепло и совсем не страшно, как дома. Я очень быстро уснул. Да. Мы на берегу лесу видели, так что уходить от стоянки было бы очень опасно. Вы будьте осторожны.
1: Спасибо, Нильс.
0: Не за что. Я рад был поговорить с людьми.
1: А сейчас наступает время бросать монетку.
0: Да. Время бросать монетку. Может быть, эта монетка доскачет до Луны. Это будет красиво.
1: До свидания, Нильс. Удачи.
0: Удача не помешает. Спасибо. До свидания.
2: Монетку до Луны?
1: Все как в сказке Добрыня. Нильс бросит монетку, из воды покажется город Винетта.
2: Точно. Нильс войдет в него, и мы его упустим. Марь Петровна, ведь это он и Мартин перышко финиста взяли. Или у вас есть сомнения?
1: Есть. Дождемся Макса и вместе обсудим все, что нам известно.
3: А вот и я.
1: Очень хорошо, Максим. Пора решать, что делать дальше.
2: Да, надо бы. А то такое впечатление, что расследование не продвигается.
1: Кое-что мы все же выяснили, Добрыня.
2: Старшие дочки признались, что были в комнате у младшей. Варенье они кушают, где ни попадя. Пролить могли. Нитку зеленую оставить? Могли. У них этих ниток сколько хочешь. Опять же, финисты эти девицы терпеть не могут. Значит, они запросто могли взять перышко.
3: Логично. А что Нильс?
2: Нильс сказал, что хотел бы уметь превращаться в гуся. След босой ноги мог оставить Нильс. А его гусь Мартин мог оставить птичий след. Опять же, старшие дочки. Одна из них видела лишнего белого гуся. Мартин – белый. Нильс деревянные башмачки перед сном снял не просто так, а чтобы босиком потихоньку уйти. Вся стая спит, а он пошел. Пошел вместе с Мартином, да и был таков. Опять же, курточка у него зеленого цвета, как та нитка, что мы нашли. Нильс мог взять перышко.
1: Макс, а что тебе удалось выяснить?
3: Вот что! Я переместился в сказку Андерсона в тот момент, когда гадкий утенок спасался от злых сородичей на птичьем дворе. Все его щипали почем зря. Утенок сказал, что никакого финиста он не знает и ни о каком перышке не слышал.
2: Значит, гадкий утенок ни при чем?
3: Не уверен. Утенок щипал крапиву. Там ее целая охапка лежала. Вернее, там были стебли крапивы. По цвету точь-в-точь, как та нитка, что мы нашли на месте пропажи перышка финиста.
2: То есть утенок мог взять перо. А нитка — это не нитка, а волокно крапивы? Макс, это улика. Да и старшие дочки утенка среди домашних гусей могли видеть.
3: Могли.
1: Видеть что-то они могли, но вот...
2: Простите, Марья Петровна, от Мерлина сообщение. Дорогой Добрыня, здравствуй. Давненько ты у меня не был. Так, так. Испек на выходные. Так, ага, вот. Изучил заклинание, колдовство не обнаружено. Нить из крапивы.
3: Это значит, что виноват гадкий утенок.
1: Это значит, мы с вами что-то упускаем, коллеги.
2: Если однозначного ответа на вопрос, кто взял перышко финиста ясно сокола, нет, значит, мы что-то упускаем.
1: Неизвестно, кто взял перышко, но известно, кто не брал его.
3: Кто же не брал перышко?
1: Гадкий утенок.
2: Обоснуйте ваше предположение.
1: Все довольно просто. Гадкий утенок вылупился из яйца позже своих названных братьев. Он был значительно больше маленьких симпатичных желтых утят. И он был серого цвета.
2: А все серые гуси были посчитаны. Лишних не было.
1: В первый раз гадкий утенок встал на крыло, то есть научился летать, зимой.
3: А я застал его летом.
2: Значит, прилететь в сказку «Финист ясный сокол» он просто не мог. Да, логика. Кто еще не брал перышко?
1: Старшие дочери.
2: Не брали, думаете?
1: Нет. Младшая дочка целый день пекла пирожки. Пройти мимо нее в светелку старшие вряд ли могли. И еще лиса. Она действительно была. Об этом нам говорил Нильс.
3: Значит, Нильс виноват.
1: Нильс не виноват.
2: Ну вот, шило-мочало, начиная сначала.
1: Да, именно. Вернемся к началу. Добрыня.

0: Куда ведут следы ног из Горинки младшей дочки?
1: В сторону окна.
0: А птичий след?
1: От окна.
0: Окна Горинки выходят?
1: Во двор.
0: Ну вот, все стало ясно. Перемещаемся.
2: Где мы? Озеро какое-то. Рядом пещера. Там кто-то есть.
1: Посмотрим. Марья Петровна, а что вам стало ясно? Вы не сказали.
0: Ясно, что кто-то влетел в окно, как птица.
1: А потом превратился в человека.
2: Гусиный след очень похож на след лебедя. То есть до захода солнца в Горинку влетел лебедь. А после захода лебедь вышел из Горинки с перышком, превратившись в человека. Мы с вами в сказке «Дикие лебеди» Ганса Христиана Андерсена.
1: В пещере девушка Элиза. В сказке у нее есть 12 братьев-принцев. Смотрите.
3: Здравствуйте. Я младший из братьев-принцев, 12-й.
1: И для чего же вы взяли перышко Финиста Ясно-Сокола?
3: Вы читали нашу сказку и знаете. Мы с братьями летаем, как лебеди, весь день, от восхода солнца до самого заката. Когда же солнце заходит, мы превращаемся в людей, чтобы спасти нас. Наша сестрица Элиза плетет нам рубашки из крапивы. Бедняжка изранила свои бедные ручки. Мне так хотелось помочь ей. Я думал, что перышко Финиста поможет снять меня и с моих дорогих братьев заклятие злой мачехи.
1: Но перышко не помогло.
3: Нет, нет, не помогло.
0: Перышко из другой сказки. В вашей сказке оно бессильно.
1: Вот что, уважаемый принц. Отнесите перо туда, где вы его взяли. Найдите младшую дочку и верните ее домой. В сказке все должно идти по сюжету.
3: Я это сделаю. Вот, перо. Красивое, правда?
2: Ух, какое! Красивее, чем у жар-птицы.
0: Хорошо, что мы все вместе разгадали эту загадку. Пора возвращаться.
1: Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: Пока, Добрыня. До новых расследований.
0: До свидания.
3: До свидания.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: 52, 50, 12.
1: Да, здорово! Мне все так нравится. А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот так. А пока плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
0: Реклама.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: октября 2026 года.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва. Гипер.

0: Офис Маг.
1: Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
6: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
9: В эфире детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
10: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
11: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
10: А знаете ли вы, что...
11: Утренняя зарядка полезна для мышц. Главное слово «утреннее». Американские ученые выяснили, что время суток серьезно влияет на результат занятий спортом. Такие выводы специалисты сделали, понаблюдав за мышами. За состоянием и поведением грызунов следили утром, днем и вечером. Оказалось, что именно утренние нагрузки стимулируют обмен веществ, то есть насыщают клетки большим количеством кислорода и делают мышцы крепкими. Во время вечерних тренировок грызуны становились более выносливыми. Так мышиные мышцы помогли сделать вывод. Хотите быть крепким и сильным? Утром на зарядку, вечером на тренировку.
10: А знаете ли вы, что...
11: И бабушка может стать рекордсменом. Американская пенсионерка Шерри Мобли установила мировой рекорд по поднятию тяжестей в

0: своей возрастной категории. Она подняла 138 килограммов. Конечно, она не тащила тяжелые сумки из магазина. Такой вес пенсионерка осилила на соревнованиях по пауэрлифтингу. Это вид спорта, в котором спортсмены поднимают очень тяжелые штанги. Сейчас Мэри 69 лет. Она начала тренироваться в возрасте 60 лет. Пришла в тренажерный зал, чтобы бороться с болезнью костей. Ей так понравилось заниматься с тяжелыми спортивными снарядами, что она поставила себе цель – побить как можно больше мировых рекордов. И у нее это получилось. Посетители тренажерного зала дали ей прозвище «Бабуля Халк» в честь суперсильного героя комиксов.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Когда-то на Земле жили...
3: гигантские кошки.
0: Ученые нашли самую большую кошку в истории. Ее вес составлял почти 2 тонны. Обиталась она слонами. Скелет доисторического зверя, семейство кошачьих, нашли в Африке. Новый вид назвали Симба Кубва Котока Африка, что в переводе с языка суахили означает «большой лев из Африки». Жила эта кошечка около 23 миллионов лет назад. Судя по размерам скелета, в высоту она достигала 1 метра 20 сантиметров. В длину была больше белого медведя. Ее клыки были размером с детскую ладонь. Предполагаю, что такие кошки вымерли потому, что никто им не отважился за ушком почесать. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, привет! Я Ириска, желаю всем хорошего отдыха. На море, в горах, в оздоровительных лагерях, а еще на даче. Ешьте вкусные ягоды, принимайте солнечные ванны, купайтесь, загорайте и не забывайте читать интересные книги. Лето — это прекрасная пора наблюдений и приключений.
2: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как носки тепло подарили.
2: На дворе стояла поздняя осень. Холодный ветер вовсю носился по полям, лесам, залетал в деревни, стучал в стекла струями дождя, колол первыми острыми снежинками. Забравшись в дымоход одиноко стоящего деревянного домика, холодный ветер погасил огонь в печи. В домике этом вместе со своей бабушкой жил маленький мальчик. От холода он забрался под одеяло, дрожа поджимал босые ступни, пытаясь согреться.
3: «Бабушка!»
2: — воскликнул он.
3: «Почему так холодно?»
4: «Эх-эх-эх! Скоро зима, мой милый!»
2: — отвечала бабушка.
4: «Наступают холода!»
2: Бабушка сидела у печки и вязала шерстяные носки. Только к концу осени она смогла раздобыть немного шерсти, чтобы связать носки на зиму себе и внуку.
4: «Ну, вот и все!»
2: Устало вздохнув, сказала она.
4: «Держи, Марк, скорее надевай. Твоим ножкам станет тепло, и ты быстро согреешься».
2: Бабушка держала в руках темно-зеленые носочки, связанные из толстых ниток. Мальчик надел шерстяные носки, и ему стало так тепло, как будто летнее солнце своими лучами коснулось его ног и согрело их.
3: «Бабушка, какие теплые носочки! Теперь мне совсем не холодно! Спасибо!»
2: — сказал маленький Марк.
3: «Бабушка, а кто придумал носки? Вот мне бы, например, никогда бы не пришло в голову, кроме штанишек и рубашки, еще натягивать что-то на ноги. Конечно, носки согревают, но в них можно только спать. А вот надевать их под обувь совсем неудобно, как мне кажется. Откуда они вообще взялись, носки?»
2: – спросил Марк.
4: «Ты прав. Самые первые в мире носки длиной до колена были придуманы для сна и для дома»,
2: – рассказывала бабушка.
4: «Носили их только женщины. Сначала, чтобы согреть ноги во время сна, женщины оборачивали их сукном или кожей. Потом придумали сшивать куски материи по форме ноги, а позже

0: Другие стали сплетать между собой шерстяные нити. Так появился прототип современных вязаных носков.
1: А почему носки носили только женщины?
2: Спросил маленький Марк.
0: Раньше женщины выходили на улицу реже мужчин.
2: Продолжала рассказывать бабушка.
0: У них было много забот по дому. Носки были для них домашней обувью. А на улицу все, и мужчины, и женщины, надевали сандалии.
1: Длинные носки до колена? Ведь это так неудобно,
2: сказал Марк, укутываясь в одеяло.
0: Зато очень практично,
2: ласково ответила бабушка.
0: Такие носки защищали от холода и повреждений не только ступни, но и часть ноги ниже колена. Позже длина носков увеличилась, они превратились в чулки.
2: Бабушка рассказывала и продолжала вязать. Быстро мелькали в ее руках спицы, весело разматывался клубок шерсти. Очень скоро в бабушкиных руках появился еще один готовый носок.
1: Бабушка, а когда же мужчины стали носить носки?
2: Зевая, спросил внук.
0: Ах, спустя 500 лет мужчинам приглянулись длинные чулки, и они тоже стали надевать их для тепла.
1: Вот я бы никогда не стал носить чулки,
2: хихикая, сказал Марк.
0: А скоро мужчины поняли, что носить длинные чулки действительно неудобно, и обрезали их до размеров современных носков.
2: Продолжала свой рассказ бабушка.
0: Носки существуют вот в таком укороченном виде уже больше 100 лет.
1: Как хорошо, что придумали одежду для ног. Благодаря носкам моим ногам не страшны и зимние холода,
2: сказал Марк.
0: И моим тоже,
2: улыбаясь, сказала бабушка, довязывая свою пару носков.
1: Бабушка, а можно мне еще синие носки в полоску связать? Я видел такие у соседских ребят.
0: Конечно, конечно, милый Марк. С удовольствием свяжу для тебя носочки, какие захочешь. И в клеточку, и в полосочку, и в горошек.
2: Шерстяные носочки согрели Марка, и он стал засыпать. Бабушка надела только что связанные носки, поцеловала внука, подкинула в печь несколько поленьев и задремала. Осенний ветер завывал в трубе, но маленькому Марку и его бабушке было тепло.
3: Сказки из платяного шкафа.

0: песен на детском радио.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
0: «Что под нами, под ногами». Реклама.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
13: Слушаю.
14: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
13: Что случилось, Добрыня?
14: Чудо-юдо сказки портит.
13: Это чудо-юдо, который из былин?
14: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
15: Пятое сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от

0: 22 и Красного октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на LigaGeroev.rf. Москва ждет. Категория 16+.
1: АО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная. Дом 23. Строение 1. Помещение 28. УКРН 114-774-0359.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
3: по щучьему велению, по моему хотению.
2: Только волшебные слова другие.
3: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
2: И все.
4: Ноль плюс.

Билеты куплены, купальники и плавки приготовлены, чемоданы собраны, хорошее настроение взяли, а детское радио включили? Правильно! К летним приключениям готовы! Это Супер Гарик! Поехали! Поехали!

0: мой книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Привет, друзья мои! Маленькие и большие, мальчики и девочки, а также взрослые. Все, у кого каникулы, увы, заканчиваются. Я надеюсь, что у вас и ваших друзей каникулы удались на славу, и будет что вспомнить. Новый учебный год будет интересным и веселым, ничуть не хуже, а может еще и лучше, чем прошедший. И оценки будут получше, и друзей прибавится, и в книги вы будете заглядывать почаще. Но знаете, на моей полочке еще остались непрочитанные книжки. Вот одна из них. Ее написала Марина Дружинина. Называется она «Давай знакомиться». А речь в ней идет о школьных буднях, которые, как оказывается, бывают очень даже веселыми.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Вот, например, девочка Алиса и ее одноклассники из книжки Марины Дружининой «Давай знакомиться» все время попадают в разные смешные ситуации. И в школе, и дома. Ребята то пари заключают, то с вампирами борются, то язык веера изучают, то вдруг на уроке кого-то из них неудержимо тянет запеть, то... В общем, жизнь у ребят полна самых непредсказуемых событий. Вот, например, однажды на уроке литературы они читали стихотворение о природе. Учительница Елена Гавриловна попросила ребят читать выразительно и с чувством и вызвала к доске Костю Зябликова.
2: Представь себе, Зябликов, что ты артист и выступаешь на концерте. «Читай так, чтобы за душу брало!» Зябликов пожал плечами и пошел к доске. А я подумал, ну какой из Костика чтец? Его даже на переменке еле слышно. Снова мышка сейчас запищит или комар. И действительно, Зябликов застенчиво прошептал. «Александр Сергеевич Пушкин. Зимний вечер». Потом он зажмурился, наверное, чтобы войти в образ чтеца. Сцепил пальцы в замок. И как затянет громко и заунывно. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. При каждом ударном слоге Зябликов приподнимался на цыпочки и раскачивался. То, как зверь она завоет. И Зябликов зловеще завыл. В точности, как собака Баскервилли на болоте из приключений Шерлока Холмса. То заплачет, как дитя. И Зябликов жалобно захныкал. Мы хохотали, как сумасшедшие. А Костик, не обращая ни на кого внимания, вот что значит перевоплотился, продолжал. То по кровле обветшал, и вдруг соломой зашумит. Зябликов выхватил из кармана газету и с остервенением зашуршал ею, приговаривая «Шур-шур-шур!» То как путник запоздал и к нам в окошко застучит. И Зябликов бешено заколотил по доске. Мы тоже начали барабанить по партам в знак солидарности с Зябликовым и, конечно, с Александром Сергеевичем Пушкиным. «Прекратите безобразничать!» тоже ударила по столу Елена Гавриловна. «Зябликов, ты вызываешь совершенно не те эмоции! Настроение поэта нужно передавать и без всяких спецэффектов!» Костик мгновенно вышел из образа чтеца и тихо вернулся на свое место. Прозвенел звонок. Урок закончился. «К следующему занятию подготовьте, пожалуйста, рассказы по своему выбору», сказала учительница. А я подумал, занятная штука искусство чтеца. Выучу-ка я отрывок из «Вия» Гоголя. Очень страшная повесть. Ух, как завтра прочитаю. Весь класс дрожать и рыдать будет. Во главе с Еленой Гавриловной.
0: Но если вы думаете, что такие события разворачиваются у ребят только на уроках, вы глубоко ошибаетесь. Много интересного происходит с ними и дома, и на тренировках, и на концерте. Однажды в школу настоящая поп-звезда приезжала, а уж на переменках тем более. Вот, например, Гошка Заглушкин однажды сочинил отличную дразнилку про Костю Васильева. И как только прозвенел звонок на перемену, тут же начал его дразнить.
2: «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!»
3: «Сам попорхай!» — отмахнулся Васильев.
2: Он выскочил из класса и помчался в конец коридора. Гошка за ним не унимается. «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!»
3: Некоторые ребята одобрительно захихикали, а некоторые покрутили пальцем у виска, мол, все ли в порядке у Гошки с головой.
2: Вдруг открывается дверь кабинета, возле которого распевал Гошка, и выходит грозный директор школы.
3: «Кто меня звал?»
2: «Он!»
3: — показали все на Гошку.
2: «Я не звал!» — испугался тот.
3: «Как это не звал? Ты кричал, выходи, Василек! Вот он я перед тобой, Егор Кузьмич Василек, директор школы, в которой ты, между прочим, учишься. Не слышал про такого?»
2: «Слышал», — покраснел Гошка. «Но я не думал, что вы Василек».
3: «А какая же, по-твоему, у меня фамилия?»
2: «Одуванчик?» —
3: пролепетал Гошка первое, что пришло на ум. «Хм, может, еще скажешь, облетевший одуванчик?» Директор погладил себя по лысине.
2: «Нет, не облетевший!» —
3: отчаянно замахал руками Гошка. «И на том спасибо. Надеюсь, теперь ты запомнишь мою фамилию. Давай дневник». И директор написал. Неуважительно предлагал директору школы порхать, как мотылек. И расписался. Василек.
4: С тех пор Гошка прослыл отважным парнем. Однако с тех же самых пор никого он больше не дразнил.
0: Да, как говорится, начальство надо знать в лицо. И по фамилии, конечно, тоже. В общем, жизнь у ребят очень веселая. И таких историй в книжке Марины Дружининой «Давай знакомиться» еще очень много. Если до конца дочитаете, хорошее настроение вам обеспечено. Книгу выпустило издательство «Детская литература» для детей младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: Да, каникулы пролетели очень быстро. Впереди новый учебный год. Кто-то пойдет в садик, а кто-то первый раз в первый класс. Ну, а кто-то и не в первый. Вы снова встретитесь со старыми друзьями и познакомитесь с новыми. А еще у вас обязательно появятся новые книги и новые книжные герои, которым захочется подражать. И поэтому прямо сейчас я ненадолго с вами прощаюсь и побегу искать новые книги. И уже очень скоро я с ними вас непременно познакомлю. С нетерпением жду наших новых встреч. Ваш книжный червячок.
5: В книжном мире маячок.
6: Ваш книжный
5: червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

0: Русское радио.
1: По городу лето плывет, лето во двор нас зовет. Солнце играет лучами, лето поет соловьями, а в поле зеленые травы и шепчут листвою дубравы. Вот такой стишок я, дядь Саша, сочинил для вас, друзья. Надеюсь, вам понравилось.
2: Лето! Лето на детском радио.

0: учебного года осталось
1: 10 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: К вас.

Ребята, всем привет! С вами Ириска. Лето – идеальное время для творчества. Рисуем мелками на асфальте, лепим из глины и мастерим поделки. Пусть этот мир станет еще ярче и красивее, а ваши каникулы пройдут интересно и с пользой.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Минилента.лента.ком.
5: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
0: Реклама.
6: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
7: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
8: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
9: Детское радио.

0: Не рыба на крючке, не бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Физики из Голландии создали идеальный шоколад. Он привлекательно блестит, приятно хрустит при укусе и тает во рту. Все это делает его особенно вкусным. Сначала ученые провели серию тестов. Их участники целыми днями сидели и хрумкали шоколадки. Затем исследователи распечатали на 3D-принтере шоколад с разной структурой и выяснили, что лучше всего хрустят во рту конфеты спиральной формы. Странно, что никто раньше об этом не знал. Теперь будем ждать, когда ученые выведут формулу идеального мороженого.
3: А знаете ли вы, что...
4: Школьную тетрадь можно сделать самостоятельно из опавших листьев. Семиклассницы из Красноярска Полина Огородникова и Александра Кибасова научились делать бумагу из опавших листьев. Сначала они замачивают листья в воде, затем измельчают их блендером и варят. В полученную массу добавляют крахмал, клей и осветлитель, чтобы бумага стала более прочной, гладкой и светлой. Затем выливают жидкость на металлическую сетку, на которой оседает тонкий слой, будущий лист бумаги. Его накрывают тканью, переворачивают, просушивают утюгом, и бумага готова. Оказывается, все очень просто. Главное, чтобы под рукой всегда были листья.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.

0: А знаете ли вы, что...
1: Самый прочный велосипед делают вовсе не из железа. Изобретатели из Омска собрали велосипед из переработанных пластиковых бутылок. Он стоит намного дешевле своего железного собрата и превосходит его по прочности. Рама не гнется при ударе, не подвержена сколам, не говоря уже о ржавчине, и с нее не слетает краска. Такой велосипед можно потом отдать младшим братьям и сестрам и даже передать по наследству внукам и правнукам. Ведь пластик, как известно, остается целым и невредимым сотни лет. Так что прослужит такой эко-велосипед очень-очень долго. Надо только колеса менять. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Летний дождь, он самый прекрасный. Освежает и чистит воздух. После него небо становится особенно прозрачным. Вперед, под летний дождик!
0: Каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
3: «Развивайка».

0: хранителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны – тайны хранителей.
2: Друзья, сегодня мы отправимся в мир сокровищ. Их возраст исчисляется тысячелетиями. Мы в Паланге. Балтийское море — единственное на Земле, в котором скрыты древние сокровища, янтарные запасы планеты. Здесь, в старинном дворце цвета бледной розы, располагается музей янтаря. 15 графских комнат заняты сверкающей солнечной коллекцией. Мое почтение, хранитель.
3: Господин гном, счастлив видеть вас. Зачем пожаловали?
2: Воздать должное вашим сокровищам и приобрести хорошенький камушек.
3: О, слезы богини моря, камень здоровья, золото Балтии. У янтаря много имен. Я подберу вам достойный экземпляр. Увы, истинного янтаря на Земле становится все меньше, а подделок все больше. Много миллионов лет назад, именно здесь, на месте нынешнего Балтийского моря, росли обширные хвойные леса. Деревья щедро дарили янтароносную смолу, ту, что, отвердевая, была способна превращаться в камень. Увы, уже несколько тысячелетий на Земле не растут такие деревья, а на месте лесов образовались моря. Время от времени море выносит сокровища на побережье и отдает их людям. Но самородки находят все реже. В моей коллекции хранятся почти 5000 экспонатов. Среди них есть воистину уникальные. А вот гордость коллекции. Самородок весом более 3 килограммов.
2: Прелестно. Простите, но мне нужно спешить. Разрешите откланяться, друзья.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Мальчишки и девчонки, всем добрый день! С вами спортивная и активная Ириска. Ребята, а кто со мной? Скорее берите мяч, скакалку или бадминтон и бегом на улицу. Играйте, прыгайте и веселитесь. Лето создано для...

0: много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
6: И что же, Добрыня?
5: Придумать, что подарить.
7: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
5: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
6: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
7: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
5: Запомнили?
6: Заходите на наш сайт dtfm.ru
7: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: В эфире рубрика...

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Гипермаркет «Офис Мак».
3: Звонок для учителя.
4: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с «Офис Мак».
5: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
8: А ты уже знаешь своих главных героев.
9: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
10: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
1: Реклама.
11: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
12: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но внимание!

0: Сегодня тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке юного искусствоведа 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Лето и детское радио просто созданы друг для друга. Они дарят всем яркие эмоции.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: Класс!

0: обычаи и нравы восточных славян.
1: Походная кибитка. Телега с полотняным верхом. В дороге дальней она хозяину и дом, и сундук с добром. От непогоды спасет и довезет куда надо. Что было нажито на прежнем месте, все здесь. Топор лес рубить, мотыга хлеб растить, котел щи да кашу варить, лук и стрелы зверя добывать, да людям лихим отпор давать. С таким скарбом нигде не пропадешь.
0: В 6-7 веках нашей эры на берегах Днепра и Десны, Ильмень, озера и Оки поселились племена славян. На севере кривичи и словени, на востоке вятичи, на западе волыняне, тиверцы и древляне, на юге поляне да уличи, где договором, а где и войной ужились с местными народами. Построили города, обнесли их дубовым чистоколом, вырубили непролазные чащи, разбили поля, завели домашний скот, стали на новом месте обживаться. Но кто они и откуда, славяне не забыли.
1: Родина их – восточные склоны Карпатских гор. Оттуда пришли они на эти земли искать лучшие доли. В леса непроходимые, в болота топкие. Подальше от беспокойных соседей-кочевников. Шли большими племенами, оселились малыми родами. У каждого рода свое городище, свой старейшина. Что скажет он, для других закон. Никто его ослушаться не смеет. Дольше других на свете живет. Всякого повидал, многое знает, чему радоваться, откуда беды ждать, когда и какому делу время. А делу поселенцев только успевай. В поле ячмень да рожь, что посеял, то и пожнешь. Рыба в реке, лес невдалеке, в лесу заяц да рысь, охоться не ленись. Березовый сок, ягод туесок, всем лес богат и делиться рад.
0: Рода объединялись в племена. Во главе каждого племени стоял князь, при нем дружина. Как только в роду подрастал юноша, его отправляли на княжескую службу.
1: Велика княжеская власть. Князь решает, с кем воевать, а с кем в мире жить. В его руках суд и расправа. Законы славянские не писаны, сотни лет из уст в уста передаются. Не в почете у славян воровство, торговый обман и братоубийство. Самая страшная кара для преступника – изгнанным быть. Осудят его княжеским судом, выведут в чисто поле и ворота за спиной закроют. Все пути ему открыты, только обратно дорога заказана.
0: Княжеская власть не безгранична. Во всех важных делах последнее слово оставалось за народным сходом или собранием. У славян оно называлось «вече». Все решения на нем принимались сообща. На совет людей созывал «вечевый колокол». Весь народ собирался на площади, и начиналось обсуждение. Например, достоин князь править дальше или нет? Потом выходили старейшины и оглашали общее мнение. Если говорили «не хотим тебя более», князь должен был уйти. Он становился воеводой или простым дружинником, а на его место призывали другого.
1: На вече племенном каждый слово имеет. Только рабам говорить не разрешается. Рабы у славян чужеземцы, те, что в бою пленены были. Своего сородича не волить закон не велит. Ни за долги, ни за какой другой проступок. Рожденному свободным, свободным быть. В кандалы рабов не заковывают. В серых темницах да ямах звериных не держат. Живут они, как обычные люди. Работа исправна, никто тебя голодом морить не будет, плетью сечь понапрасну не станет. Придет время, отпустят на все четыре стороны. А тогда уж сам решай, на родину к себе возвращаться или в племени оставаться. Многие пленники так и делают, по душе им нравы и законы славянские.
0: Племена восточных славян прочно закрепились на новых землях. К 9 веку нашей эры они занимали огромную территорию. От Карпатских гор на западе до берегов Волги на востоке. От Причерноморских степей на юге до Белого моря на севере. И это было только начало.
2: Книга времен. История Руси.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом даже в воздухе веет приключениями. Нужно их лишь только почувствовать. А, почувствовали? Отлично! Тогда вперед навстречу неизведанному. Только не забудьте включить детское радио и взять меня с собой. Ваш супер Гарик.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

солнышко сияет, радио играет, и под песни целый день веселиться нам не лень. Это почтальон Дед Саша, ребятки, вы с детским радио. Ну а детское радио с вами.

0: Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
2: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
4: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
4: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться.
5: Категория 0+.
6: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: Улмаксмагл, Москва. Улица Красная,

0: 24. Уголен 102 773 936 44 43. Иенен 770 329 54 63.
1: Человек на 90% состоит из воды.
2: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
1: А почему?
2: А потому что он слушает...
3: Детское радио.
1: Не торопись взрослеть.

0: меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: В Китае появился остров толстых котов. Так называется большой парк, в который отправляют бездомных питомцев. В центре парка находится огромная скульптура кота зеленого цвета. Он мирно свернулся в клубочек и сладко спит. Внутри скульптуры разместился выставочный зал. Здесь специалисты рассказывают о жизни кошек и о том, как за ними ухаживать. Этот парк – настоящий рай для пушистиков. Они свободно гуляют по аллеям, а посетители дарят котам нежность, любовь и ласку.
3: А знаете ли вы, что...
4: Мексика – родина огромных плюшевых игрушек. С нежностью все ребята смотрят на самого большого плюшевого мишку в мире. Его привезли на фестиваль в мексиканский город Ксонакатлан. Это медведица, зовут ее Ксанита. Она весит, как взрослый слон, более 4 тонн, а в длину 25 метров, как два школьных класса. Чтобы создать такое чудо, на славу потрудились 60 мастеров кукольного завода. Они сшили эту милую великаншу 6 лет назад, в честь Дня защиты детей. И на сегодняшний день никто не смог побить этот плюшевый рекорд.
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: В Японии капибары купаются на время. В Японии прошел конкурс «Купание капибар». Это состязание проводят каждый год между обитателями разных зоопарков страны. Победителем становится тот зверь, который дольше всех будет находиться в ванне с водой. На этот раз первое место занял самец капибары по кличке Чернослив из биопарка Нагаски. Он продержался в воде 1 час 45 минут и 18 секунд.

0: попала в список лучших и другая знаменитость из мира капибар – самка Луфа из зоопарка Сайтамы. Она известна своими сокрушительными победами на соревнованиях по поеданию арбузов. Ну а на конкурсе купания у Луфы 4-е место. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

не шарик, не фонарик. Дайте кличку мне дружок. Самым верным стану другом, охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Лето на детском радио.
1: Лето, лето, здравствуй, это Ириска. Солнышко сияет, всех нас согревает. Каникулы – время приключений и веселых игр. Ребята, давайте наслаждаться каждым днем.
2: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней.
2: И мы, я Веснушка
3: и я Кипитоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой
3: и Кипитошей».

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Детское радио!
2: Детское радио!
3: Детское радио!
4: Детское радио!

0: Ваши имена.
1: Кипятош, мне вот интересно, а почему, когда надо назвать номер машины, говорят имена вместо букв? Ну, знаешь, когда в каком-нибудь торговом центре объявляют, что владельцу такой-то машины надо подойти на парковку. И начинают: Мария, Николай, Харитон.
2: Там еще цифры между ними.
1: Да, я знаю, но цифры нормально называют, а буквы почему-то именами.
2: Потому что буквы можно не расслышать. Потом в словах мы их произносим не всегда так же, как и в алфавите они называются. Например, мы говорим «л», но буква называется «л». А если по громкой связи скажут «л», можно услышать только «э».
1: О, я об этом не подумала.
2: Или буква «х». Можно услышать просто «а». А вот если скажут «Харитон», тут уже не запутаешься.
1: Харитон. Я такое имя и не встречал-то никогда.
2: Но, тем не менее, оно существует. И, между прочим, очень древнее.
1: А что значит имя Харитон?
2: В переводе с древнегреческого оно значит «красота», «радость», «милость».
1: Правда?
3: А как же? Носиком клянусь.
1: Ну, если носиком. А я думала, что это такое, ну, восточное имя. Арабская, может быть.
2: Не-не-не, Веснушечка, ты что? Ты же

0: Вроде немного знаешь мифологию греческую.
1: Ага, Зевс, Афродита, Геракл.
0: Так, а про трех граций помнишь?
1: Есть еще вроде картина такая есть.
0: И не одна. Этот сюжет многих художников вдохновлял. Так вот, в Греции эти грации, богини веселья и радости жизни, назывались харитами.
1: Хариты? Харитон.
0: Да, все верно.
1: Ого, вот так имечко. Слушай, ну как его сокращать-то? Все же с именами популярными это как-то ясно. А тут...
0: Харитон — это Харитоша, Харитоня, Хоря. Или просто Тоня. Хотя, уверен, родители и друзья Харитона смогут придумать и побольше вариантов.
1: А в других странах это имя встречается?
0: Конечно. Даже есть женский вариант. Карисса, она же Кэрис.
1: Нет, все-таки интересно узнавать больше про наши имена.
2: Что значит «наши имена»?

0: Хіт-ФМ Радио.
1: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Кипятош, у меня волосы после реки спутались. Не хочу расчесывать, лень.
3: Я, Веснушка, киплю от такого беспорядка. Расчесываться даже весело, если под хорошую музыку.
2: Правда? Ну, давай тогда песню-расческу.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: счастлив человек.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
1: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
9: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
8: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.
10: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
11: Подвесы новой серии.
12: Легенда мини-лента.
13: Цепочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
14: Не просто игрушки.
15: Твой личный знак.
16: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
17: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
18: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
4: Реклама.
19: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
20: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
21: А еще там дают подарки за покупку.

0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы, что...
2: Бывает дождь из игуан.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

Привет, ребята, это Ириска. Лето – это чудесные звуки, жужжание пчел, стрекотание кузнечиков, пение птиц. Летний оркестр играет для вас. На детском радио тоже много хороших песен. Слушайте и наслаждайтесь.

0: Клуб по интересам.
1: Хорошо в лесу, красиво, тишина. Хотя подождите, здесь не так уж и тихо. Это еще что за побоище? Надо срочно вызвать милицию.
2: Не нужно милиции.
1: Кто вы?
2: Спокойно. Подойдите поближе, иначе ничего не увидите за ветками. Видите? В данный момент мы с вами наблюдаем рыцарский турнир.
1: Настоящий турнир?
2: Настоящие рыцарские турниры проходили в средние века в Западной Европе. Поводы для их проведения были различными. Свадьбы, рождение наследников престола, перемирие.
1: Я где-то читал об этом. Начинался турнир с поединка двух рыцарей, а завершался боем двух отрядов.
2: Верно. Последний турнир был проведен во Франции в 1559 году в честь свадьбы принцессы Елизаветы и короля Испании Филиппа II. В процессе поединка граф Монтгомери смертельно ранил обломком копья короля Франции Генриха II. С тех пор рыцарские турниры были запрещены.
1: Тогда зачем же вы устраиваете это опасное сражение?
2: Я руководитель клуба исторической реконструкции. Мы сражаемся, как бы сказали дети, понарошку. Оружие у нас не настоящее, а вот костюмы точно повторяют средневековые.
1: Откуда же в наши дни берут средневековые костюмы?
2: Срисовывают в музеях, воссоздают по историческим сайтам. Металлические детали заказывают в мастерских упаковки.
1: Но зачем все это?
2: Мне, например, всегда было любопытно, что видит рыцарь через узкую щель в своем забрале. Как можно в таком облачении вести бой, уклоняться от ударов противника? Когда я воссоздал первый рыцарский костюм и надел его на себя...
1: Вы ощутили себя настоящим героем.
2: Нет, я не смог сделать ни шагу. Но пробовал снова и снова. И сейчас я могу в рыцарских латах даже запрыгнуть в седло.
1: Вы меня заинтриговали. Но вступить в ваш клуб, наверное, нелегко.
2: Было бы желание.
1: И меня тоже примут в рыцари?
2: Титул рыцаря нужно заслужить.

0: жить. Сначала придется побыть простым ополченцем, то есть кандидатом в члены клуба. Следующая ступень – кнехт, пеший воин. Затем сержант. И только потом вы можете стать рыцарем.
1: Готов к любым испытаниям.
0: Браво! У вас все обязательно получится.
2: Клуб по интересам.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, привет! Вы слушаете детское радио, и это Ириска. Лето – это самые вкусные угощения. Сладкая клубника, сочный арбуз, спелая малина, прохладное молоко.

0: молоко и мороженое. Наслаждайтесь вкусами лета.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней.
2: И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
3: Хрум-хрум!

0: лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Присмотритесь, можно увидеть светлячка в траве и почувствовать себя настоящим героем сказки. Это волшебство.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Растишке 25 лет. Поздравляем!
4: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
5: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
4: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио 0+.
6: С днем рождения Растишку поздравляют Мими Мишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
10: А ты уже знаешь своих главных героев.
11: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
12: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
0: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО
13: «ГПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
14: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
13: Категория 16+. АО «Лига Героев». Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
16: Детское радио. Детское радио. Слушаю каждый день.
17: Детское радио.
18: Радио! Радио!
19: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
20: Детское радио.
21: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
22: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
23: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
22: А знаете ли вы, что...
23: Лоси любят играть в футбол. На Аляске объявился лось-футболист. Он даже сыграл с американскими школьниками из города Хомера. Ребята тренировались на площадке, когда неожиданно к ним присоединился рогатый гость и начал пинать мяч копытами. Сначала мяч путался между передними и задними ногами, но скоро лось наладил технику и даже сделал удачный пас в сторону ворот. Почти попал, кстати. Думаю, с игрой в пас лесное парнокопытное справится. А вот с игрой головой при таких рогах будут проблемы.
22: А знаете ли вы, что...
23: У каждого льва свой голос. Зоологи выяснили, у каждого царя зверей свое уникальное рычание. Львы обычно издают сразу несколько звуков. Сначала они тихие, а потом громче и громче. Но самое главное, все звуки имеют разную частоту. Темы отличаются. Хотя для людей львиное рычание кажется одинаково страшным. На самом деле оно выражает множество эмоций. От положительных «мне хорошо» до отрицательных «не подходи, съем».
22: Ужасно интересно.
1: Все то, что неизвестно.
22: А знаете ли вы, что...
23: Диету соблюдают и собаки. В Австралии на диету посадили пса по кличке Дракс. Случилось это после забавного происшествия. Пес застрял в двери. Знаете, бывают такие окошки для животных внизу входных дверей. Вот в этом проеме и застрял Дракс. Дальше все произошло, как в серии «Винни-Пух в гостях у кролика». Все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет, это все потому, что кто-то слишком много ест. В общем, после нескольких попыток выбраться, Дракс просто выломал дверь целиком и пришел с ней к хозяевам. Вот, мол, посмотрите, какой я упитанный и в пол.

0: расцвете сил. После этого происшествия было решено посадить Дракса на диету. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех

0: Хочешь узнать, откуда берутся звуки разной высоты? Положи на край стола обычную линейку. Один конец прижми, а за другой дерни. Чем короче свисающий со стола кончик, тем выше звук. Так ведут себя изочки в музыкальной шкатулке. И колокольчики звучат так же. Чем меньше колокольчик, тем он тоньше звенит. Звук струн на скрипке или на гитаре зависит от их толщины. Толстые струны звучат ниже, тонкие выше. А еще важно, как струна натянута. Возьми обычную веревку или резинку. Один конец привяжи к дверной ручке, а другой оттяни. Свободной рукой подергай веревку. Чем сильнее она натянута, тем звук выше. Можешь даже сыграть что-нибудь.
1: А сейчас фиксипелка.

0: пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
1: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: друзьями плыть куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: много песен на детском радио.
1: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
2: На каникулы лечу.
1: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
3: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
4: мультики!
3: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. У Герена 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Растишке 25 лет! Поздравляем!
8: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
9: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
8: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио.
10: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
11: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.

0: Реклама.
1: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
3: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.

0: 170-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: География праздников.
1: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
0: О разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Ведь ты и твои одноклассники
0: ужасно,
2: ужасно, ужасно любите

0: География праздников.
1: Эта история приключилась с нами летом, в самый разгар каникул. Трое путешественников, Календарий, ваш покорный слуга, и мои юные коллеги Василиса и Микрофоша пошли на речку, чтобы отдохнуть. Ребята, пойдемте искупаемся, жарко.
2: Эй, Микрофош, пойдешь с нами?
3: Нет, я читаю. Идите без меня.
2: Смотри, не перегрейся, мы пошли.
3: In Sneflis, Oikulis, Kratram, Kemdelbat, Umbram, Seartis, Julin, Intra, Calendas, Descende, Audas, Vietor, Etteristerem, Centrum, Atzingis.
4: Вот это да! Неужели профессор с Агнусом спустится к кратеру? Я бы ни за что не смог расшифровать это письмо. И звучит как красиво.
3: In Sneflis, Oikulis, Кратром, Кемдельбат, Умбрам, Сеартис, Юлин, Интра, Календес, Десценде, Аудас, Виотер, Этерестере, Центрум, Атингас.
4: Кто здесь?
5: Кто-кто? Эльфы мы.
4: Эльфы?
5: Какой-то он несообразительный. Посмотри сюда. Мы здесь.
4: Извините, я никогда не встречал эльфов.
5: Конечно. У вас в России нет школы эльфов. Откуда ты можешь о нас знать? Но ты должен нам помочь.
4: Я? Вы вообще откуда?
5: Слушай, мы прибыли из Исландии. Мы ищем человека с великой волшебной силой. Ты трижды прочитал заклинание. Значит, ты стал обладателем этой силы. Поэтому нам нужна твоя помощь.
4: Какая сила? Какая помощь?
5: Железный великан, чужестранец, посягает на наши земли и желает сразиться с одним из нас в бою, как принято у викингов. Но мы не можем выйти к людям и не можем сразиться. Поэтому он захватит наши города и деревни. Теперь только ты, о обладатель великой силы, сможешь нам помочь. Надо найти волшебный меч и сразить им железного великана. И тогда он покинет наше владение.
4: Волшебный меч, Исландия, железный великан. Ничего не понял. Как вы вообще здесь оказались? Отсюда до Исландии лететь и лететь.
5: Все просто. Секретный ход. Ты же читаешь книгу этого француза. Жюля Верна.
4: Угу.
5: Заклинание в этой книге и о секретном ходе там тоже есть. Это Жюль Верн поведал всему миру, как пройти к центру Земли. Хорошо, что ему никто не поверил, а то открылись бы все наши тайные ходы.
4: А чем я могу помочь?
5: Возьми этот волшебный камень.
4: Зачем он мне?
5: Пригодится. Если ты согласен пройти испытания, приезжай в день летнего солнцестояния в Исландию и спаси нас! Спаси нас! Спаси нас!
4: Подождите, куда вы? Я хотел бы вас познакомить с Календарием и Василисой.
5: Камень поможет!
3: Descende, Audas, Vietor, Etterestere, Centrum, Atingis.
2: Микрофоша! Микрофоша! Календарий, кажется, у него солнечный удар. Он шепчет что-то на странном языке.
1: Что? Сеартарис Юлии Интра. Сойди в кратер и около Снефельса, который тень Скартариса ласкает.

0: Кает пред июльскими календами отважный путешественник. И ты проникнешь к центру Земли. Я знаю. Это слова из книги Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Записка исландского ученого 16 века. Точно, точно, а вот и книга.
1: Нам срочно надо ехать в Исландию спасать эльфов.
2: Каких эльфов? От кого? Ты перегрелся?
0: Где ты видишь эльфов, Микрофоша? Так, посмотри на меня. Вроде все в порядке, температуры нет.
1: А, вы все равно не поверите. Они были здесь.
2: Ты бредишь.
1: И просили о помощи. Вот, оставили волшебный камень.
2: Волшебный? Стекляшка какая-то блестящая.
0: Исландия, говоришь, эльфы? А впрочем, почему бы и нет? Все равно жариться на солнце скоро надоест, а в Исландии приближается фестиваль викингов и праздник летнего солнцестояния. Почему бы туда не отправиться?
1: Календарь, мне там обязательно надо быть.
0: Решено. Василиса, Микрофоша, готовьте все для репортажа. Завтра выезжаем.
3: География праздников.
2: У микрофона корреспондент детского радио Василиса Веселова. Я веду свой репортаж из самолета, летящего в Исландию. Мы направляемся на фестиваль викингов. Календарий.
0: Исландия – это небольшой остров в Атлантическом океане. Государство, как и остров, называется Исландией. А столица – Рейкьявик. Между прочим, самая северная в мире. Летом холодно, не выше 15 градусов. Зато зима мягкая. Рядом с островом проходит теплое течение Гольфстрим. Так что зимой в Исландии не выше нуля. А знаете, какое самое любимое развлечение исландцев?
1: Снеговиков лепить.
0: Нет. Купаться в горячих природных источниках.
2: То есть страна эта северная, но из-под земли бьют горячие источники?
0: Совершенно верно. На острове очень много действующих вулканов, которые и подогревают воду в источниках.
1: Как чайник на плите. В своей книге Жюль Верн тоже рассказывает о горячих источниках, от которых долины были покрыты белым туманом.
0: Кстати, Рейкьявик в переводе и означает «дымная бухта». Ну, из-за этого белого пара.
1: А что вы знаете про эльфов в календаре?
2: Микрофоша, ну сколько можно?
0: Ну, кое-что знаю, хотя их лично не встречал. Но, Василиса, такой вопрос не смутил бы ни одного исландца. Исландцы верят, что эльфы или, например, тролли существуют. Они считают, что эльфы живут под большими валунами. И если, к примеру, исландец решил построить дом, а на участке лежат валуны, он выберет другое место для строительства, чтобы не беспокоить невидимый народ.
2: Сказки какие-то. Эльфы, тролли. Я в них не верю. Ладно, про эльфов понятно. А что за фестиваль?
0: В этот раз нам повезет. Мы попадем сразу на два. Первым начнется фестиваль викингов, а затем его продолжат праздник летнего солнцестояния.
1: Я слышала про викингов. Это великие завоеватели и воины.
0: В истории их принято называть норманами, северными людьми. Они проживали на территориях современных Норвегии, Дании и Швеции.
2: А как же они оказались в Исландии?
0: Норманы всегда находились в поиске новых земель, двигаясь в разных направлениях. Они совершали свои походы по северным и даже южным морям, открывали или завоевывали земли и оставались там жить.
1: Откуда название Исландия?
0: Первое, что они увидели, подплывая к острову, были айсберги. Вот отсюда и название – Исландия, что означает «ледяная земля».
2: А в чем же суть праздника?
0: В середине июня последователи культуры викингов съезжаются сюда, чтобы на несколько дней почувствовать себя настоящими норманами. Дерутся на мечах, ткут древнюю одежду, готовят излюбленные викингами блюда.
2: Угу. А второй – фестиваль летнего солнцестояния.
0: Во-первых, это замечательное природное явление. Самая короткая ночь в году. В Исландии солнце заходит всего лишь на 2 часа. А во-вторых, сказочное. Ведь исландцы верят, что именно в этот день можно встретить эльфов.
1: Встретить эльфов?
0: Посмотрите в иллюминатор. Это лагуна Йокульсаурлоун. И самый большой ледник Исландии.
2: Здесь люди живут во льдах? Вы же говорили, температура зимой не опускается ниже нуля.
0: Да, Василиса, часть острова покрыта льдом, а заселена другая его часть, где есть и зеленые поля, и широкие реки. А вот и столица – Рейкьявик. Именно здесь давным-давно викинги построили свое первое поселение. Вокруг много гейзеров, поэтому воздух здесь один из самых чистых в Европе. Ведь отапливаются дома из горячих источников. Никаких котельных.
1: И воду для макарон можно не кипятить.
0: Можно, можно.
2: Повезло.

0: Сначала небольшая прогулка по Рейкьявику, а потом путь в Хапнарфьордюр, деревню, где проходит фестиваль викингов.
1: Вроде современный город, а столько старинных деревянных разноцветных домиков, словно попали в древнюю Европу.
0: Раньше здесь жили крестьяне, содержали скот и другую живность. Сейчас в этом нет необходимости. Поэтому все помещения переделали под кафе, рестораны, клубы, магазины. И получились такие старинные европейские улочки.
2: А это что? Посмотрите налево. Громадное зеркало?
1: Ледяной каток?
0: Это озеро Тьернин. Когда ветра нет, оно кажется огромным зеркалом. А зимой действительно превращается в громадный каток.
1: Сказочно красиво. Кстати, о сказках. А где же эльфы, тролли?
0: Справа.
1: Где?
0: Сейчас мы как раз проезжаем мимо школы эльфов. Единственной в мире.
1: Что можно изучать в школе эльфов?
2: Ну как, что, Василиса? Язык, обычаи, места обитания.
1: Ну да.
0: Да-да, именно так. В Исландии даже составили карту, где живут эльфы.
1: А школа троллей тоже есть?
0: Школы нет, зато есть тропа. Хотя вряд ли мы сможем увидеть троллей, ведь они боятся солнечного света и выходят из своих пещер только ночью. Если они не успеют спрятаться до рассвета, то превратятся в камень. Вокруг острова Исландия множество таких окаменелых троллей. Так исландцы называют небольшие скалы у берегов. Давайте пройдемся по тропе. Здесь, кстати, можно встретить много интересного.
2: А я вижу тролля. Вон он сидит у тропинки.
0: Микрофоша. Это лишь фигура самой известной троллихи Грилы. У исландцев существует такое поверье, что перед днем зимнего солнцестояния, как раз перед Рождеством, Грила берет большой мешок и отправляется искать детей, которые не слушались весь год. А потом делает из них жаркое.
1: Вот в этом котле? Дай-ка я туда заберусь. Вполне уютненько.
0: Исландия – это не только льды, вулканы и гейзеры, но и водопады. Вот смотрите.
2: Кажется, что это сливки текут и бурлят, как в сказке «Молочные реки».
0: На дне множество небольших камешков. Они и дают такой интересный эффект.
1: Ой, а что это за сиреневое поле?
0: Не кисельные берега, это точно. Это исландский цветок. Дикий люпин. Его как-то завезли для улучшения свойств почвы, а он стал расти повсюду.
1: Вот это действительно сказочно. Будто громадное сиреневое озеро.
2: Какая красивая птичка в черном фраке, красных сапожках, с милым красным клювом и вышагивает так неуклюже.
0: Ее называют паффин по-английски. Один из символов Исландии. Это морская птица, водоплавающая. На суше чувствует себя не очень уютно и потому и шагает вот так. У нее в клюве находятся маленькие крючки, на которые она ловит мелкую рыбу.
1: Хитрюга! Жаль, троллей мы не встретили, но прогулка получилась удачной.
0: Теперь путь в деревню викингов.
2: Календарий, а что это за пирамидки из камней? Они нам встречались на тропе.
0: Исландцы говорят, что эти пирамидки строят тролли по ночам.
1: Хватит про троллей. Микрофоша, включай.
2: Готово.
1: Здравствуйте, ребята. Это Василиса Веселова, корреспондент детского радио. Мы находимся в Исландии и направляемся в деревню викингов, где пройдет фестиваль, посвященный их культуре и истории. Как и норманы, которые первые высадились на берег Исландии, мы двигались вглубь страны, пересекая каменистые поляны, быстрые реки, бурлящие водопады и туманные гейзеровые долины. Мы приехали в настоящую средневековую деревню. Стоят громадные шатры, в которых работают кузнецы. Календарий, спросите, пожалуйста, что они делают?
3: Алло, вагаер тюаггера.
4: Вик эрмагера скардгриппио урстейнум легри ог мальмур.
0: Здесь делают древние украшения из кожи и камней, а также из различных металлов. Кстати, их носили не только женщины, но и мужчины. Например, вы видите винтовой браслет? Этот браслет надевали воины после победы в бою.
1: Древние

0: монеты?
1: Да, но викинги могли расплачиваться и украшениями, если им не хватало монет. Такие украшения назывались рубленными.
0: Почти как рубль.
1: Да, есть такая версия происхождения слова «рубль», будто это часть разрубленного серебряного слитка.
0: А что это за символы на кольцах?
1: Это древние руны, знаки древнего алфавита, где каждая буква в отдельности имеет особое значение. В переводе слово «руна» означает «тайна». Древние викинги считали руны магическими знаками. Они наносили их, например, на острие копья, чтобы оно попадало в цель. Или на медальоны, чтобы они хранили воинов в бою.
2: А можно попросить мастера, чтобы он сделал мне из моего волшебного камня магический медальон?
0: Опять?
1: Можно, конечно.
3: Финвин Альфор.
1: Держи, Микрофоша. Странно.
2: Что странно? Что он еще сказал?
1: Он сказал: тонкая эльфийская работа.
0: Календарь, а что варится в том большом котле? Еда настоящих викингов?
1: Это местное объедение. Суп из исландского мха.
2: Давно мечтал попробовать.
0: Суп из мха? Откуда ты знаешь?
2: Прочитал и Жюля Верна. Когда герои двигались к потухшему вулкану, им пришлось заночевать в исландском доме. Кстати, он тоже по виду напоминал шатер с земляным полом. В центре стоял очаг, и там варился вкуснейший, как пишет Жюль Верн, суп из исландского мха.
1: Исландцы действительно едят мох. Добавляют во все блюда в сушеном виде. Отвары из мха употребляют во время простуды. Он помогает от кашля. И в нем много витаминов.
0: Что же нам попробовать?
1: Хвакпу эртретти.
3: Рейна скира.
1: Вот, например, мягкий творог скир. Его едят с ягодами. Вот, кладите можжевеловые.
0: Вкусно. Напоминает мороженое.
1: Кухня викингов не очень богата деликатесами. Зимы здесь долгие, поэтому необходимо было запасаться продуктами надолго. Молоко сквашивали, чтобы оно не пропадало. Получался скир. Кстати, если скир разбавить водой, получится напиток, которым хорошо утолять жажду. А можно сделать из него соус для рыбы, добавив специй. А с ягодами это замечательный десерт. А вот я вижу кисель. Семрагер унин. Эрглаупит. Из чего приготовлен ваш кисель?
4: Афмоса октронинбериум.
1: Микрофоша, попробуй. Он из мха и брусники.
2: А что? Очень вкусно. А что это такое в бурлящем масле?
1: О, это фирменный исландский десерт «Хворост». Хрустящее печенье, жареное в масле.
0: Ого, вкуснятина. Давайте спросим, как его готовить, и расскажем ребятам. Им должно быть интересно.
1: Синагвернинг агьелда клейнур.
3: Аугвитак.
0: Продолжаю репортаж. Будем учиться готовить лакомство настоящих викингов – хворост.
1: На исландском он называется клейнур.
0: Повар берет тесто, режет его на ромбики, потом в серединке делает прорезь ножом и вставляет хвостик ромбика в него. Получается завитушка. И кладет в раскаленное растительное масло. Завитушка пухнет, коричневеет, ее вынимают. Теперь она должна остыть. Микрофош, это моя порция.
2: Хрустящая. Василиса, следующая твоя.
0: Ты упустил главное, забыл посыпать сахарной пудрой. Смотрите, там на поляне какое-то состязание. Люди сидят напротив друг друга, упираясь в доску ногами, а руками держать за короткую палку и пытаются перетянуть противника на свою сторону.
2: Настоящий армрестлинг. Рядом можно пострелять из лука. А в центре площади люди, одетые в звериные шкуры и шлемы, готовятся к битве.
1: Эта битва обязательно на празднике. Выбирается самый ловкий, сильный и удачливый.
0: Думаю, мы сюда еще вернемся. Посмотрим, что в следующем шатре. А здесь куют настоящие мечи. Готовые лежат на столах, блестящие, с гравировками на ножнах. Но я не очень люблю оружие.
2: Подожди, Василиса, мне надо выбрать себе меч.
0: Хочешь поучаствовать в битве?
2: А почему нет? Но они очень тяжелые, мне даже не поднять. Эльф говорил, что я должен выбрать меч и сразить железного великана. Как же быть?
1: Для битвы не нужны настоящие мечи. Выбери деревянные, их тут много.
2: Разве можно деревянным одолеть великана?
0: Ну что ты раздумываешь, бери. Он совсем как настоящий, как по-исландски. Спасибо, мистер.
1: Пакапер хера.
2: Пакапер хера.
0: Продолжаем репортаж. На поляне собрались многочисленные зрители. Несколько воинов стоят в центре, готовые бить. В руках у них мечи и щиты. Они сходятся, и один за другим падают сраженные. Теперь в центре остался только один. Он высокого роста, у него металлический шлем и латы. Такого одолеть будет непросто. Он призывает кого-нибудь из толпы выйти и сразиться с ним. Но смельчаков не находится. Похоже, он и будет объявлен победителем.
5: Василиса, посмотри, кажется, это наш

0: Крафоша.
1: Да, с деревянным мечом. Выходит навстречу железному воину. Он будет биться. Думаю, ему не одолеть великана. Воин теснит Микрофошу, и тот падает. Лучше я закрою глаза. Это железному воину уже аплодируют?
0: Нет, победителем стал Микрофоша.
1: Не может быть. Он же лежал на траве, когда я закрыла глаза.
0: Медальон-то действительно оказался магическим. Сработал.
1: Да не верю я в сказки. Что случилось на самом деле?
0: Микрофоша упал, и великан уже занес над головой меч. Он не смог сделать последний удар, потому что из-за туч выглянул лучик солнца. И, отразившись в медальоне Микрофоши, ослепил великана. И тот, оступившись, потерял равновесие и рухнул на землю под весом тяжелых железных лад. Как говорят исландцы, ничто не спасет обреченного. Тут Микрофоша вскочил и приставил меч к груди поверженного.
2: Вы это видели? Я победитель.
1: Молодец, Микрофоша, ты сражался отчаянно и храбро.
0: Да, это была битва. Но если бы не медальон...
2: Да-да, он помог мне.
0: Так, ребята, поторопимся. Солнце уже близко к закату. Надо поспешить к холмам, где проходит праздник летнего солнцестояния. Ницумир. Микрофоша, не отставай.
1: Я веду репортаж из Исландии, из деревни викингов. Множество людей собралось на холме в ожидании захода солнца и чуда рождения нового дня.
0: Ребята, садитесь вот здесь, на траву. Будем ждать, когда солнце зайдет за горизонт.
2: Какой длинный день.
0: Да, Микрофоша, это самый длинный день в году.
1: И самая короткая ночь. Редкие облака окрасились во все оттенки розового, как будто солнце, уходя, забыло закрыть за собой дверь, и его сияние отражается в ночном небе.
2: Все ли я сделал правильно?
3: Варфьорскидан бьё и порпину варсонур пьерра огдотир.
2: Может, я выбрал не тот меч или сразил не того великана?
3: Хвер перра дагур бирьяг мьёк снима.
1: Что они читают, календарь?
0: Древние исландские саги. Кстати, их записи дошли до нашего времени. Сагами называют произведения о жизни одной семьи.
3: Багфирста сэмпир флитти сэр агхлогу.
2: Смог ли я помочь эльфам? Где же они? Где?
1: Солнце зашло, и в наступившей темноте, как красиво, костры вспыхивают один за другим. Красивый праздник. Об этом действительно стоит рассказать. Микрофош, ты готов?
0: Он спит. Я включу. Можно начинать. Ницумир – языческий праздник. А огонь у всех народов считается символом очищения. В древности, разжигая костры, люди надеялись сжечь в нем все свои несчастья и отпугнуть новые.
4: Ну что ж ты заснул, герой? Вот и мы. Пока твои друзья заняты, мы решили показать тебе наше небольшое подземное селение.
2: Я смог помочь вам?
4: Ты одолел чужестранца. Никто не избежит того, что ему предназначено. Идем за валун. Тут есть небольшая лестница. Там внизу наша деревня. В ней живут эльфы, которых ты спас.
2: Какие красивые, просто сказочные домики.
4: Хочешь, давай вместе с нами кататься по траве.
2: Кататься по траве? А зачем эльфы это делают?
4: О, люди, вы забываете свои традиции. Но эльфы помнят все. В эту самую короткую ночь в году травы насыщаются чудодейственной силой. И если покататься по траве, то не будешь болеть весь год. А если эту траву собрать и высушить, то она становится особенно целебной. Мы подкладываем пучки сухой травы под подушку больным детям, чтобы они скорее выздоравливали.
2: Василиса, позвони.
4: Нет, нет, тихо. Никто не должен знать, что ты здесь увидел. Ты должен хранить это в секрете. Обещаешь?
2: Обещаю.
4: И тебе пора уходить.
2: Почему?
4: Солнце встает.
1: Солнце встает. Микрофоша, праздник закончился. Просыпайся.
2: Я спал?
0: Ну, чуть-чуть. Самая короткая ночь закончилась.
2: Самая волшебная ночь.
1: И завершается наш репортаж из страны молочных рек, цветочных озер,
2: прекрасных эльфов и злых троллей.
1: С вами

0: откуда он возник?
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
5: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
6: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГПМ 1177-46-79-24-50.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
8: Самый добрый друг из детства возвращается.
9: Обратный отсчет!
8: Новое путешествие.
10: Это обратная сторона Луны.
11: Найдем моего папу.
8: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
12: Категория 0+.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Издалека, далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Найдена самая солнечная школа в мире. Она находится в Америке. На ее крыше и в пустующем рядом поле установили солнечные батареи. Уже несколько лет солнце дарит школе свет. Его энергии хватает, чтобы освещать кабинеты и питать всю школьную технику. И даже нагревать воду, чтобы мыть руки и готовить в школьной столовой. Школа больше не тратит деньги на оплату электроэнергии и сэкономленные деньги направляет на зарплату учителям. Они теперь получают намного больше денег, так что работа в этой школе стала очень престижной.
3: А знаете ли вы, что...
1: Чтобы хорошо учиться, первоклашки должны спать прямо в школе. К такому выводу пришла международная команда ученых. Они наблюдали за малышами в возрасте от 3 до 5 лет и заметили, что спящие днем ребята лучше запоминают буквы и звуки, которые учили во время утренних занятий. Во сне они закрепляют полученные знания. Поэтому ученые предлагают ввести сонный час в распорядок дня в начальной школе, чтобы ребята учились даже во сне, как в любимом фильме наших родителей, бабушек и дедушек. Он называется «Большая перемена». Обязательно посмотрите со своими взрослыми. Там главный герой как раз учил историю во сне, и это работало.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: В школе можно чему угодно научиться. Например, в Австралии, кроме привычных уроков физкультуры, проводятся уроки серфинга. Ребята учатся правильно скользить по морским волнам на специальных досках. А любителей киберспорта ждут в Израиле. В местных школах практикуют уроки компьютерных игр. Наши мамы точно поспорили бы о пользе таких занятий. А вот с кем спорить бесполезно, так это со школьниками из Голландии. Ведь они изучают особый предмет – ведение спора. Ну а я бы с удовольствием день в японской школе провел. Ведь там преподают созерцание красоты природы. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 23. Венок из одуванчиков.
1: Доброе утро, шеф. Смотрите, что наши путейцы мне сейчас преподнесли.
2: Венок из одуванчиков. Однако путейцы у нас какие романтичные. Она ведь такие суровые.
1: Нет, Шерлок Симофорыч. Венок этот романтичный нашли совсем не в романтичном месте. В депо. Он висел под вагоном, зацепившись за сцепку.
2: За сцепку? Так-так. Вряд ли его туда специально повесили, так ведь?
1: Страшно представить, шеф, откуда он там взялся.
2: Ну, одуванчики нам тут не помогут. Их везде полно, сорняки сорняками. А вот этот фиолетовенький цветок не припомню в наших краях.
1: Шерлок Симофорыч, так это же иван-чай или огненная трава?
2: Огненная трава. Стрелка Семеновна, оставлю-ка я вас на время.
1: Есть догадки? Версия? Вышли на след нарушителя? Ну, с помощью дедукции.
2: Не спрашивайте, пока это... пока только версия.
1: Вот так всегда. Потом скажет, дело на одну ириску. А ведь цветок-то я распознала. Шерлоку-то Симофорычу откуда знать про иван-чай? Чай не ботаник. Да, шеф? Куда? В дом творчества? Бегу.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Стрелка Семеновна, я вас хочу познакомить с Дашей Хаврошкиной.
1: Какая маленькая и хорошенькая. Знаю ее. А чем она знаменита?
2: А знаменита она тем, что на праздник летнего урожая в нашем Доме творчества все плели венки. Ну и пошла наша Даша Хаврошкина утром на полянку к товарной станции. Собрала одуванчиков.
1: И сплела?
2: Не то беда, что сплела. И даже не то, что увидела на другой стороне железной дороги цветы иван-чая.
1: Кажется, понимаю. То беда, что она подлезла под вагонами, которые на станции стоят. Ужас.
2: Да уж. Выбрала короткий путь на ту сторону и обратно.

0: хуже.
1: Вот сейчас найдем ее, и я ей объясню, что пролезать под вагонами, под автосцепкой – это совсем никуда не годится. Это такой риск для жизни. Это строго-настрого запрещено. Ну, может, теперь пока Дашу ищем. Расскажите, как вы обо всем догадались? Вот куда вы из конторы пошли?
2: Да хотел проверить, правда ли Иван-чай называют огненной травой, потому что он на пожарищах растет.
1: Проверили?
2: Конечно. На месте сгоревшей сторожки рядом с товарной станцией он и цвел. А когда я обратно шел, увидел девчушек в веночках. Они мне про праздник-то и рассказали.
1: А Дашу как вычислили?
2: Элементарно, Стрелка Семеновна. У нее у единственной веночка на голове не было. А еще заметили, она ростом самая маленькая. И фамилия у нее оказалась подходящая – Хаврошкина.
1: Ну, чисто крошечка-хаврошечка из сказки. В общем, дело оказалось, как обычно, на одну ириску. Гениально!
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: детском радио.
1: А не пойти ли нам в гости?
2: В гости?
1: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
2: Кто же ходит в гости по утрам?
1: Кто ходит в гости по утрам? Постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известным всем тарам-парам, на то оно и утро.
2: На то оно и утро. А куда мы идем?
1: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
2: Такого не бывает.
1: А у тебя что-нибудь есть поесть?
2: У меня есть еще один воздушный шарик.
1: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
2: Ага. Тогда пойдем к тебе.
1: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
2: Они ужасно рады?
1: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
2: А что же делать? Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
1: Недаром солнцем бой.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
6: Детское радио.

0: Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется
1: «Почему глупо завидовать?». Жили-были буквы в стране Букварии. Все буквы помогали друг другу. Если вдруг у кого-то что-то не получалось, то дружные буквы обязательно вместе завершали работу и радовались тому, что получалось тоже вместе. Однажды одно небольшое происшествие показало всем буквам, что завидовать не просто плохо, а еще и глупо. Все в Букварии знали, что буква «О» выращивает самые вкусные огурцы. И часть из них засаливает или маринует в бочонках, каждый раз выдумывая какие-то новые рецепты. Так, например, в каждый бочонок О обязательно добавляла немного дубовых листьев, чтобы получался вкусный рассол. От дубовых листочков каждый огурчик оставался крепеньким и аппетитно хрустел, когда его надкусывали. На этом буква О не остановилась и стала добавлять в разные бочонки с рассолом то клюкву, то смородину с листьями, то корешки хрена с головками чеснока. Все соленья буквы О шли на расхват. Такими они были вкусными. Однажды О даже добавила немного меда. И этот необычный вкус соленых, чуть сладковатых огурчиков особенно понравился правителю Букварии Твердому Знаку, полицейскому П и фотографу Ф, которые теперь каждую осень ждали свое любимое соленье. В очередной урожай буква О задумала сделать еще что-то необычное с засолкой. Она ходила по лесу и искала новый вкус, нюхая листочки, ягоды и даже подумывая добавить каких-нибудь цветочков в рассол. Но тут ей на лесной тропинке попалась буква «Ы» с корзинкой, полной лесных орехов. Буква «О» очень обрадовалась встрече. «Привет, Ы! Какие у тебя в корзинке крупные орехи? Ты их собираешь как угощение? Я ведь тоже люблю орешки щелкать». Буква «Ы» хитро прищурилась и переложила корзинку в другую руку. «Привет, О! Орешки я собираю просто для себя. Хотя, может быть, я тоже хочу их засолить. Как ты огурчики солишь? Разве нельзя? Не все же тебе соленьями да маринадами угощать нас всех? Вдруг и у меня что-то вкусненькое получится». Буква О сильно удивилась и даже всплеснула руками. «Да разве можно мариновать орехи? Я вот сейчас как раз ищу что-нибудь новенькое для засолки моих огурчиков. Но мариновать или солить орехи? Об этом я даже не думала». «Ну вот и посмотрим, у кого вкуснее получится», — хмыкнула буква «Ы» и пошла дальше по тропинке. Буква «О» удивленно посмотрел ей вслед и подумала, что «Ы» ведет себя как-то странно, и даже немного обиделась на нее. Но тут букву «О» привлек запах дикой вишни, и она подошла к небольшому деревцу и сорвала пару ягодок, понюхала их и удивленно приподняла брови. «Надо же!» — воскликнула «О», — «какой приятный аромат! А что, если мне попробовать замариновать один маленький бочонок с вишней и ее листочками?» Подумав так, О сорвала несколько ягод и листочков и поспешила к себе домой. Буква «Ы» тем временем перебирала орехи у себя на кухне, очищая их от листочков, и приговаривала: «Вот посмотрим теперь, у кого вкуснее получится. А то навыращивают всего и давай угощать, да похвалы получать. Я, может, тоже хочу что-нибудь полезное делать, чтобы меня тоже хвалили. А то вон буква «С» свою свеклу сахарную выращивает, да потом варенье варит вместе с другими буквами из абрикосов, вишен и других ягод. Мне же ни одной ягодки или грибочка на мою букву «И» не досталось. Это ведь несправедливо и очень обидно. Вот научусь орехи засаливать, тогда и покажу всем, какая буква «И» умелится».
2: Несложно догадаться. Сколько ни пыталась что-то засолить или наварить из орехов буква «И», ничего у нее не получилось. Просто потому, что она не умела правильно это делать. Ведь она просто завидовала другим буквам, а зависть — не лучший помощник. Если бы «И» попросила совета у той же буквы «О» или у других букв, может быть, что-то дельное и получилось бы. А так буква «И» сидела у большой кастрюли, в которой кипела вода и плавали орехи, и тяжело вздыхала, подсыпая все больше и больше соли.
1: Запах из этой кастрюли шел очень странный. Проходящая мимо буква «М» не удержалась и постучала в домик «И» с вопросом: «И, голубушка, что ты надумала сварить? Уж больно запах странный у тебя из домика идет. Я даже переживать начала».
2: Когда буква «М» зашла внутрь, она увидела, что буква «И» сидит и ревет, растирая кулачками слезы по своим пухлым щечкам. Увидев вошедшую «М», буква «И» замахала руками и тут же отвернулась, чтобы не показывать ей свои слезы.
1: Но «М» поняла, что «И» надо обязательно успокоить и утешить хоть чем-нибудь. «М» подошла и обняла букву «И» за вздрагивающие плечи и тихо спросила: «Что случилось, моя дорогая «И»? Могу я тебе чем-то помочь?»
2: Буква «И» повела плечами, стараясь освободиться от рук буквы «М», и сквозь слезы рассказала ей о своей обиде. «Ничего-то у нее не получается, хоть она и старается хоть в чем-то быть полезной, чтобы ее тоже стали хвалить за что-то».
1: Выслушав подружку, буква «М» улыбнулась и спокойно сказала: «Может, ты немного завидуешь другим буквам, потому что у них что-то получается, а у тебя нет?»
2: «Да», — всхлипывая ответила «И», — «я не могу придумать новое соленье. Ничегошеньки толком не умею делать. И-и-и-и-и-и».
1: Буква «И» снова залилась слезами. Буква «М» с улыбкой смотрела на нее и качала головой. «Зачем же ты завидовать вздумала?» — осторожно спросила «М». «Ведь от зависти нет никакой пользы. Только себя изводишь и на себя же злишься от того, что у других что-то получается лучше, чем у тебя. Какая от этого польза? Никакой. Но, дорогая моя «И», ты совсем позабыла, что ты готовишь самые вкусные супчики у нас в букварии. Наш наладчик «Н» до сих пор всем рассказывает, какой отменный грибной супчик ты ему приготовила. Он потом угощал букву «О», и она тоже его расхваливала. И отчего ты решила, что у тебя что-то не получается? Ведь если бы я начала строить домики или беседки без помощи наших строителей «Д» или «Б», вряд ли бы у меня что-то хорошее получилось». Я бы не построила дом, только бы доски с гвоздями испортила. У нас в букварии каждый делает то, что ему больше нравится, и что у него лучше всего получается. Конечно, этому надо учиться и совершенствовать свое мастерство, чтобы еще лучше делать то, что умеешь. Если бы к тебе кто-то пришел и попросил помочь сварить супчик, неужели ты отказала бы ему в помощи?»
2: Буква «И» утерла слезы и тихо прошептала: «Конечно, я помогла бы ему».
1: «Вот видишь», — улыбнулась «М».
2: И тебе не откажут, если ты попросишь помощи в каком-то деле у тех, кто его лучше делает».
3: Буква «И» всхлипнула и спросила: «Может, мне не солить орехи, а сделать с ними что-то еще? Ведь разные варенья уже делают, а с орехами никакого блюда пока не придумали».
2: М весело сказала: «Ну, если ты решила сделать что-то вкусненькое, то лучше, чем кулинар К, тебе советчика не найти».
3: Буква «И» перестала плакать и заулыбалась.
2: Она встала, выключила плиту под кипящей кастрюлей и повернулась к М.
3: «Может, мне тогда сейчас эти соленые испорченные орехи выкинуть и попросить К рассказать, какое блюдо из орехов придумать?»
2: «Ты знаешь», — задумчиво посмотрела М на кастрюлю с солеными орехами, «ничего не надо выкидывать. У меня есть идея».
3: Вскоре буква «И» и буква «М» вместе снимали скорлупу с орехов. После кипячения она стала мягкой. Затем они выложили очищенные ядрышки на противень и поставили в духовку. М включила ее заранее и выставила температуру 200 градусов.
4: «Ты думаешь, у нас и без кулинара может получиться что-то вкусненькое?» — с сомнением спросила «И».
2: «Мы же пробуем», — весело подмигнула буква «М» и добавила: «Если получится невкусно, мы не будем никого угощать».
3: Буква «И» согласилась, и они вдвоем с «М» стали ждать. Немного спустя из духовки послышались щелчки. «И» не на шутку перепугалась, но «М» ее успокоила:
2: «Это орешки раскаляются и прожариваются, оттого они и щелкают».
3: Буква «М» выдвинула противень и хорошенько перемешала орешки деревянной ложкой.
2: «Ну вот, почти готово!» — радостно воскликнула она и снова задвинула противень в духовку.
3: Спустя 20 минут на столе стоял большой поднос с жареными орехами.
2: «Скоро они остынут», — сказала «М» и дала «И» перемешать обжаренные ореховые ядра деревянной ложкой.
3: «Может, поставить их на подоконник, чтобы они от ветерка еще быстрее остыли?» — предложила «И», и «М» радостно согласилась. Когда орешки остыли, буква «И» первой взяла один и осторожно попробовала.
2: «М» смотрела на нее, словно спрашивая: «Ну как?»
3: «И», ни слова не говоря, взяла еще несколько ядрышек.
4: «Это так вкусно!» – пробубнила «И» с набитым ртом.
3: М не выдержала, схватила пару орешков и закинула себе в рот.
2: «М-м-м-м!» Приподняв бровки от восторга, промычала М. «Это станет моим любимым лакомством!»
3: В это время мимо домика буквы «И» проходил кулинар К. Он почувствовал необычный аромат и постучал в дверь домика со словами: «Уважаемая «И», что это такое вкусное ты готовишь? Запах изумительный!» Буква «И» открыла дверь и с улыбкой пригласила К войти. Увидев букву «М», кулинар К очень обрадовался и поздоровался с обеими буквами. Потом показал на стол, где стоял большой поднос с орехами, и спросил: «Это орешки так славно пахнут?»
2: «Да, уважаемый К», — весело воскликнула «М». «Мы с буквой «И» уже по две горсти съели. Никак остановиться не можем. Хочешь попробовать?» С этими словами «М» протянула несколько ядрышек «К».
3: Тот попробовал и восторженно закатил глаза. «Какой чудный вкус!» — сказал кулинар «К», облизываясь. «Никогда такого кушанья не пробовал. Это ты придумала, М, голубушка?»
2: «Что ты?» — всплеснула руками буква «М». «Это чудесное блюдо придумала буква «И». Она сама не верит, что у нее так аппетитно получилось. Я только чуть-чуть помогла».
3: Кулинар К удивленно поднял брови и воскликнул: «Какая же ты молодец, И, что придумала такое необычное новое лакомство!» Буква «Ы» широко улыбалась. Ее пухлые щечки залил яркий румянец. Она была несказанно рада похвале. В этот же день по всей букварии разнеслась весть, что буква «Ы» сделала новое лакомство, такое вкусное, что пальчики оближешь, и теперь угощает всех у своего домика. Буква «О», услышав эту новость, поспешила к домику «Ы». И увидев, как та выносит поднос с солеными орешками, чтобы угостить всех собравшихся, радостно воскликнула: «Ы, голубушка! Ты очень удивила меня сегодня утром, когда сказала, что будешь засаливать орехи. Оказывается, ты пошутила и придумала новое ореховое лакомство. Все только и говорят о нем. Какая же ты молодец!» Буква «О» обняла букву «Ы», и они вместе весело захрустели солеными орешками. С тех пор в букварии все буквы знали: любая идея может исполниться, если попросить друзей о помощи. А злиться и завидовать не только плохо, но еще и очень глупо.
5: Много песен на детском радио.

0: первого учебного года осталось
1: 10 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?

0: песен на детском радио. Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается!
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: Гипермаркет Офисмаг.
8: Звонок для учителя.
9: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
7: Экономьте с Офисмаг.
10: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Радио.
14: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: А знаете ли вы, что...
2: Есть такая работа – обнимать медведей.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Ветеринары изобрели мороженое для домашних питомцев. Это особое лакомство на палочке, похожее на холодец. Сначала варят бульон, который несколько раз процеживают. Потом добавляют в него фрукты, ягоды, овощи, а в некоторые порции даже кефир с йогуртом. Все это перемешивают и разливают по формам, в которые заранее вставляют съедобные палочки. Авторы изобретения уверяют, что такое мороженое непременно поможет охладиться домашним кошкам и собакам, страдающим от жары. Летом обязательно проверим!
2: А знаете ли вы, что...
0: Ученые придумали фруктовую батарейку! Исследователи создали батарейку из кожуры помело. Это самый крупный по размеру фрукт из всех цитрусовых. Кожура у него толстая, и ее обычно выбрасывают. Хотя инженеры призывают этого не делать. Они соединили кожуру с медной фольгой и пленкой. При нажатии на эту конструкцию возникает трение и вырабатывается энергия. Ее хватает, чтобы зарядить спортивные часы, мелкие гаджеты и даже зажечь лампочку. Ждем, когда придумают, как извлекать пользу из кожуры от картошки, морковки и бананов.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Острый перец надо есть правильно. Аромат острых приправ очень нравится жителю Канады Майку Джеку. Он знаменитый чемпион по скоростному поеданию острых перцев. Недавно Майк установил новый мировой рекорд. Он съел 25 самых жгучих перцев в мире, сорта «Каролинский жнец». Справиться с задачей ему удалось всего за 4,5 минуты. Чтобы не выплюнуть перец во время жевания, Майк зажимал себе рот кулаком. Так ему удалось проглотить все 25 плодов. Рекордсмену 42 года. Последние 20 лет он готовит и ест только острые блюда, так что привык к необычному вкусу и часто ставит рекорды по поеданию острых перцев. Он считает, что есть острое просто. Надо всего лишь научить свой мозг не реагировать на вкусовые рецепторы, то есть не чувствовать вкуса. Однако необычное увлечение сказывается на здоровье. У Майка часто сильно болит живот, и порой он чувствует, будто горит. Так что повторять свои жгучие эксперименты никому не советуют. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.
6: Приятно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья поутру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир.

0: мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.
1: Как сочинялись наши любимые песни.
2: Ой, как же красиво эта наша золотая осень. Идешь по парку и будто в сказку какую-то попадаешь. Все вокруг такое рыжее, такое оранжевое.
3: Ну, прямо как в одной известной песне.
2: И я даже догадываюсь, в какой. Оранжевое небо, оранжевое море.
3: Точно!

0: вперед. Наверняка ребята знают эту самую красочную из всех самых красочных песен.
1: Конечно, знают. Вот только уверен я, что не знают они, как она была придумана и откуда взялся этот оранжевый верблюд.
0: Вот мы сейчас и расскажем.
2: Запивайка.
1: История оранжевой песни началась в далеком-далеком 1965 году в Грузии.
0: Грузия — это страна такая.
1: Да-да. В столицу Грузии, город Тбилиси, приехали два известных сатирика — Григорий Горин и Аркадий Арканов.
0: Сатирик — это писатель, который пишет что-то смешное.
1: Да-да, спасибо. Вот писатели и должны были написать сценарий концерта для оркестра «Реро», которым руководил композитор и дирижер Константин Певснер.
0: При встрече он сразу стал рассказывать гостям-писателям о том, что в его ансамбле есть одна замечательная девочка по имени Ирма.
1: Ирма Сохадзе. Так, давай я буду композитором Константином Певснером.
0: А я писателями-сатириками Аркадием Аркановым и Григорием Гориным.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Вы только послушайте. Ирма Сохадзе. Это просто алмаз, да? Нет, это не алмаз. Это бриллиант. Ей всего 7 лет. Она так блестяще поет, причем на разных языках, на грузинском, на английском, на французском, на хинди даже песня есть, а на русском нет, а. Правда, мелодию я уже сочинил. Слушайте. Нравится?
0: Забавная мелодия, ответил Аркадий Арканов.
3: Да, дорогой, и я чувствую, что это будет хит. Только слова еще надо подобрать, понимаешь, такие, чтобы все просто ахнули, да?
1: Начал уговаривать поэтов Константин Певснер.
3: Скоро едем на гастроли в Москву, а слов нет. Очень прошу от души, дорогие, помогите. Напишите стихи на эту замечательную мелодию.
0: А почему бы и не написать? А напишем, согласился Григорий Горин.
3: Я в вас верю, дорогие, вы сможете, у вас получится.
0: Что-нибудь про небо, про папу, про маму начал сочинять Аркадий Арканов.
3: Нет, нет, прямо сейчас сочинять не надо. Мамой клянусь, сочинять на голодный желудок — это преступление.
1: Стал сердиться Константин Певснер.
3: Сначала, уважаемые гости, к столу.
0: После обильного, гостеприимного кавказского застолья друзья-писатели отдыхали на балконе своего гостиничного номера с видом на море.
1: Давай, Веснушка, я тебе помогу. Я буду Аркадием Аркановым.
0: А я Григорием Гориным.
2: Запивайка.
0: Ах, красота, конечно, тут у них в Грузии невероятная. Держа в руках стакан с виноградным соком, сказал Григорий Горин.
1: А кухня еще лучше, парировал Арканов. Начали с чешушули, потом чкмерули, потом уже...

0: Напоминает один анекдот, прервал Горин и его приятель.
1: Это какой же?
0: Скажите, это у вас черная смородина? Нет, красная. А почему она такая белая? Потому что зеленая.
1: Похоже. Да отвлекись ты от своего сока, я серьезно. Иди посмотри, какой закат. Позвал друга Григорий.
0: А вот тебе анекдоты про закат. Не унимался Аркадий Арканов.
2: Вчера машину купил. Цвет такой необычный. Это какой же? А вот закат видел? Да, точно такой, как закат, но только синий.
1: Нет, рассмеялся Горин. Этот закат оранжевый.
0: Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевое...
1: Погоди, погоди, прервал друга Горин. Кажется, это будут стихи. Как там было в мелодии? Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ага. Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевая зелень.
0: Оранжевый верблюд, выпалил Арканов.
1: Почему верблюд? Удивился Горин.
2: А почему нет?
1: А давай, пусть будет верблюд. Хе-хе, с верблюдом-то смешнее.
0: На следующий день готовый текст писатели представили композитору Константину Певзнеру. И там было и про маму, и про папу, и про огромный, добрый и счастливый оранжевый мир.
1: Что было дальше? А дальше все просто.
0: Оранжевую песню спела 7-летняя Ирма Сохадзе. И песня действительно стала всенародным хитом.
1: Ирму Сохадзе даже стали называть «оранжевой девочкой».
3: Как сочинялись наши любимые песни.
4: Запивайка!
3: Запивайка!
1: А теперь делаем звук погромче.
0: И подпеваем всей семьей.
1: Музыка Константина Певзнера.
0: Слова Григория Горина и Аркадия Арканова.
1: Оранжевая песня.
0: Исполняет Ирма Сохадзе.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И мы,
2: роботы-ученые Крутилкин
1: и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех с наступающим Новым!
0: Мульт-концерт!
4: Мульт-концерт!
0: Мульт-концерт!
4: Мульт-концерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.
6: Слушайте на детском радио.
7: Песня о главном.

0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1157-46-79-24-55. Город Москва. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
0: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
0: 112-77-46-79-24-55. Город Москва, 6 плюс. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
5: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
6: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
5: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. И сегодня наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Пока дяди Кузи нет, я делаю зарядку. Во время одного нашего путешествия я узнал, что подолгу сидеть перед экраном телевизора или компьютера вредно. Гораздо полезнее двигаться, ходить, прыгать или бегать. И делать это можно даже на месте. Так что я пошел. Раз, два, три, четыре. Быстрей! Еще быстрей! А теперь руки вместе и в стороны, и снова вместе. А сейчас я попрыгаю!
1: Чего, Стик? Здравствуй! Чем занимаешься?
0: Зарядкой! Здравствуй, дядя Кузя! Вот как я умею!

0: Еще чуть-чуть, и буду выше всех прыгать.
1: Если захочешь, обязательно будешь. И я знаю, что тебе в этом поможет.
0: Да ну!
1: Занятия легкой атлетикой. Они сделают тебя здоровым и сильным, настоящим атлетом.
0: Кем-кем?
1: Атлетом. Атлет – это греческое слово. Оно означает «борец», «человек крепкого сложения».
0: Отлично! Это то, что надо! А еще мне нравится, что она легкая, а не тяжелая.
1: Тяжелая атлетика тоже есть. Но это не детский вид спорта, потому что связан с поднятием тяжестей.
0: А легкая атлетика? Что там надо делать?
1: Да что захочешь. Бегать, прыгать. Этот вид спорта объединяет бег на разные дистанции.
0: Дистанции?
1: Так в спорте называют расстояние. Еще к легкой атлетике относятся прыжки в длину и высоту, метание копья и диска.
0: И все это легкая атлетика? А другие виды спорта есть?
1: Конечно, Чевостик. Видов спорта очень много, и они разные.
0: Как интересно! Ой, а вдруг мне понравится какой-то другой спорт? И вообще, как выбрать, чем заняться?
1: Думаю, для этого стоит познакомиться с различными видами спорта поближе. Попробовать позаниматься одним, другим.
0: Хорошая идея! Дядя Кузя, давай сегодня отправимся в большое спортивное путешествие. У нас ведь есть время скок. Он мигом нас перенесет, куда только захотим.
1: Предлагаю начать с легкой атлетики и отправиться на стадион.
0: А что такое стадион?
1: Это специальное место, где проводятся спортивные соревнования. Сейчас поверну колесико, и мы окажемся на самом современном стадионе с дорожками и площадками для спортсменов, удобными местами и большими экранами для зрителей. Так,
0: Время скок упал!
1: И как это он выскользнул из рук? Не разбился?
0: Кажется, цел. Сейчас проверю.
1: Чевостик, осторожно, не крути колесико.
0: А почему?

0: Вот так дела! Один миг, и мы вместо библиотеки оказались на улице. Тепло!
1: Ярко светит солнце. Мы сидим на длинной скамье среди незнакомых людей. Они болтают, смеются, спорят. Совсем как в кино перед началом фильма. Вот только выглядят наши соседи немного необычно. Нет ни одного человека в штанах. Все одеты в длинные рубашки. Через плечо наброшены плащи из куска ткани. А на ногах легкие сандалии.
2: Такая одежда напоминает мне Древнюю Грецию.
0: Ого! Куда нас Времяскок перенес? Я помню, как однажды мы с тобой здесь уже путешествовали.
2: Именно в Древней Греции начали строить первые стадионы. Они имели прямоугольную или вытянутую площадку для соревнований. По ее сторонам находились трибуны для зрителей. Чтобы всем было лучше видно, ряды зрительских мест располагались ступеньками, снизу вверх.
0: Дядя Кузя, да ведь мы с тобой как раз на такой древний стадион и попали. Все в точности, как ты сказал. Трибуна с лесенкой скамеек, а впереди площадка, где будут соревноваться. В самом ее начале отмечена черта. Дядя Кузя, а кто эти люди? Держатся так важно? Это и есть спортсмены?
2: Нет, это судьи. Они будут следить за тем, чтобы спортсмены не нарушали правила. А вот по очереди выходят и сами спортсмены, чтобы представиться зрителям. Слышишь, как их приветствуют?

0: Ну и шум поднялся! Хотя чему тут удивляться? Тут столько людей собралось, ни одного свободного места. Наверное, сейчас какие-то особенные соревнования будут.
1: Видимо, ты прав. Похоже, мы случайно попали на Олимпийские игры. Они проводились в честь главного греческого бога Зевса, в месте, где находился посвященный ему храм. Это место располагалось недалеко от города Элис и называлось Олимпией.
0: Так вот, почему игры олимпийские?
1: Действительно, игры получили название по месту проведения. В древности Олимпийские игры были самыми крупными и любимыми спортивными соревнованиями греков. Первые игры, о которых до нас дошли письменные упоминания, состоялись почти 29 столетий тому назад.
0: Так давно?
1: Да, Чевостик. С тех пор они устраивались раз в 4 года, и на них мерились силой и мастерством лучшие атлеты, которые представляли свои города.
0: Наверное, интересно было древним грекам посмотреть на такое выступление. А телевизора-то у них и не было.
1: Ничего, они посещали соревнования лично. Здесь собиралось огромное количество зрителей со всей Греции. Одни добирались пешком, другие приезжали на повозках, а жителям отдаленных островов приходилось плыть по морю на кораблях.
0: Ого! Не то, что мы с времяскоком. Раз, и уже там, где захотели.
1: Конечно, нам это делать гораздо легче. А в Древней Греции из-за частых войн между городами путешествовать было еще и небезопасно. Чтобы все желающие могли свободно проделать долгий путь на игры, войны на время их проведения останавливались. Для этого из города Элис отправлялись специальные послы, которые объявляли о мире.
0: Вот здорово! У меня даже стишок сочинился. В Олимпию болельщики съезжались смотреть, как состязались бегуны. На это время битвы прекращались, и не было сражений и войны. Олимпиада — гордость всей страны. Все заодно, и войны не нужны. Отличная идея про мир, правда же?
1: Согласен. Первоначально на Олимпийских играх состязались только бегуны. Они бежали всего один стадий. Так в Древней Греции называлось расстояние, равное примерно 192 метрам.
0: Мне кажется, что слово «стадион» произошло от слова «стадия».
1: Ты снова угадал. Постепенно к соревнованиям по бегу на один стадий на древних Олимпийских играх добавился бег на два стадия, прыжки в длину, метание диска и копья.
0: Да ведь это все наша легкая атлетика. Ты сам мне рассказывал. И Олимпийские игры древние греки хорошо придумали. Вот бы сейчас такие.
1: Современные игры тоже есть. Француз Пьер де Кубертен предложил возродить мирные олимпийские соревнования, но сделать их международными. Начиная с 1896 года, Олимпийские игры снова устраиваются каждые 4 года.
0: Совсем как в Древней Греции.
1: Верно. Только в отличие от тех времен, в современных играх участвуют спортсмены из самых разных стран. И проводятся они в разных городах по всему миру.
0: И у нас?
1: Конечно. Сейчас я поверну колесико, и мы отправимся в Москву, где в 1980 году проходили летние Олимпийские игры.

0: Ну как, дядя Кузя, Времяскок нас правильно доставил?
1: Не волнуйся, теперь все в порядке. Мы на московском стадионе в Лужниках, где проходили соревнования по легкой атлетике.
0: Здорово! Сразу понятно, что это современный стадион. Он очень большой, высокие трибуны со всех сторон окружают овальное поле.
1: Кстати, поле стадиона часто называют ареной –

0: Когда-то в Древнем Риме называли песчаную площадку для борьбы.
1: Современная арена совсем не такая. Она зеленая, травянистая, с красной дорожкой вокруг. А еще на стадионе есть огромный экран, и на нем спортсменов показывают вблизи. Это хорошо, потому что с верхних рядов они кажутся маленькими. А почему здесь огонь?
0: Это не простой огонь, а олимпийский. В день открытия игр его зажигают от факела, который доставили из греческой Олимпии. Он горит в огромной чаше над трибуной стадиона до окончания игр. Огонь стал символом, то есть отличительным знаком Олимпийских игр.
1: Ух ты! У меня даже стишок родился. Не страшны огням Олимпиады ни дожди, ни холод, ни жара. Им держаться, не угаснуть надо до тех пор, пока идет игра. И не гаснет пламя много дней Олимпийских праздничных огней.
0: Замечательные стихи, Чевостик.
1: Дядя Кузя, на поле сразу столько всего происходит. Спортсмены и бегают, и прыгают, и бросают что-то. Как только они не мешают друг другу.
0: Не мешают потому, что все соревнования проводятся только в специально отведенных частях поля, секторах.
1: А в самом близком к нам секторе прыгают в длину. Спортсмен в красной майке только что разбежался и прыгнул в яму с песком. Да так далеко! Наверное, всех победил!
0: Это станет известно после того, как судьи измеряют длину прыжка. Нет, к сожалению, эту попытку спортсмену не засчитали. Он заступил за передний край бруска, от которого отталкивался. А по правилам этого делать нельзя.
1: Обидно! Так старался! И все напрасно.
0: Еще ничего не потеряно. Настоящий спортсмен никогда не отчаивается в случае неудачи, а собирается с силами и продолжает борьбу. У этого прыгуна есть еще несколько попыток, а значит, есть надежда на победу.
1: Не пугают неудачи настоящего спортсмена. Он не злится и не плачет. Он всегда идет вперед. Не сдается он. И значит, победит он непременно, всем покажет, всех обскачет, все награды соберет.
0: Молодец, Чевостик, здорово у тебя получается.
1: Дядя Кузя, а зачем на стадионе еще одна яма с песком? Вон там, вдоль дорожки.
0: Это для соревнований в тройном прыжке.
1: Тройной прыжок? Это что, когда три человека вместе прыгают?
0: Нет, прыгает один, но после разбега прыгун делает подряд три прыжка.
1: Как это?
0: Он отталкивается ногой от бруска и приземляется на дорожку на ту же ногу. После второго гигантского шага на другую ногу и заканчивает прыжок приземлением в яму с песком.
1: Ух ты! Это сложнее, чем просто прыгать в длину. Дядя Кузя, а что собирается делать вон тот спортсмен с длинной-предлинной палкой в руке?
0: Он будет прыгать в высоту. Его задача – преодолеть установленную на высоте планку, чтобы она не упала.
1: Но ведь она так высоко! Ее не перепрыгнуть! Разве только с нашим времяскоком?
0: Зато у него есть шест, который ты назвал палкой. Он-то и поможет.
1: Как это?
0: Сейчас узнаешь. Спортсмен начал разбегаться.
1: Почти под самой планкой он воткнул шест в землю. Шест согнулся.
0: А теперь следи внимательно.
1: Ой! Шест согнулся под весом прыгуна, затем распрямился и подбросил спортсмена вверх. Тот отпустил шест, пролетел над планкой и упал на мягкий матрас. А планка осталась где была. Вот это да! Ну и прыжок!
0: Да, прыжок был хороший. Теперь эта высота считается покоренной, и спортсмен сможет поднять планку выше.
1: Совершил спортсмен прыжок с помощью шеста. Ну-ка, посмотри, дружок, высота взята. Ни спиною, Не ногой,

0: бы не задел он. И медалью золотой награжден за дело. Когда-нибудь я тоже так научусь.
1: А пока, может, тебе обычными прыжками в высоту заняться? Сейчас переберемся на противоположную трибуну, чтобы быть ближе к той части поля, где проходят эти соревнования.
0: Дядя Кузя, я не хочу на другое место. Я хочу узнать, что отгорожено высокой-превысокой сеткой. Там как раз есть широкий проход.
1: Ну уж нет, туда не пойдем. Во время соревнований посторонним на поле находиться нельзя. А это место предназначено для метателей молота.
0: Молота? Настоящего?
1: Нет, Чевостик. Прежде он был похож на настоящий молот, а теперь это шар на длинном проводе, который заканчивается ручкой. Удерживая обеими руками эту самую ручку, метатели раскручивают шар над головой, потом делают несколько оборотов и с силой посылают молот в проем сетки.
0: Кто дальше?
1: Да, кто дальше, тот и победил. Только по правилам спортсмену нельзя заступать за круг, очерченный на земле, пока молот не упадет на землю.
0: А сетка?
1: Она для безопасности остальных спортсменов, судей и зрителей.
0: Ой, а что это летит с другой стороны поля?
1: Это метатели копья начали состязаться в своей части стадиона. А метатели молота выйдут потом.
0: Дядя Кузя, а что делают в самом дальнем углу поля?
1: Толкают ядро на дальность.
0: Оно тяжелое?
1: Тяжелое.
0: А почему ты говоришь, что его толкают, а не бросают?
1: Потому что спортсмены, держа ядро у шеи, посылают его в полет именно толкающим движением руки.
0: Дядя Кузя, на красной дорожке появились спортсмены. Мне кажется, это бегуны.
1: Правильно догадался. Сейчас состоится забег. Думаю, это будет короткая дистанция.
0: А сколько побегут спортсмены? Стадий? Один или два?
1: Молодец, Чевостик, что запомнил. Но теперь в легкой атлетике расстояние меряют не стадиями, а метрами или километрами. Вообще, коротких дистанций в легкой атлетике несколько. Например, 100, 200 или 400 метров.
0: А как же нам узнать, насколько они будут бежать?
1: Во-первых, на стадионе громко объявляют о предстоящих соревнованиях. А во-вторых, в этой части дорожки место старта забега на 100 метров.
0: Я не понял, чего здесь место?
1: Старта, то есть начало. Вот спортсмены заняли стартовое положение. Согнулись, выставили одну ногу вперед и оперлись пальцами рук о землю.
0: А зачем?
1: Ну, чтобы сильнее оттолкнуться и быстрее начать бег. А теперь внимание! Сейчас будет дан старт.
0: Как красиво они бегут! И шаги такие большие, как будто летят по воздуху. Дядя Кузя, я тоже хочу так научиться!
1: Отлично! Займись бегом. Ты хочешь быть спринтером или стайером?
0: Не знаю.
1: Ой, извини, я использовал незнакомые тебе слова. Сейчас поясню. Бегунов, которые бегают на короткие дистанции, называют спринтерами. Стайеры бегают на длинные дистанции. Например, 3000 метров и больше.
0: Ого! Я столько тысяч метров никогда не бегал.
1: Зато ты можешь долго ходить. Слушай, Чевостик, и правда, может тебе заняться спортивной ходьбой?
0: Ходьбой? Спортивной? Вот умора! Да разве такая бывает?
1: Да, это очень хороший вид спорта для тех, кто хочет стать сильным и выносливым.
0: Дядя Кузя, а почему зрители оживились?
1: Сейчас узнаем. Все понятно. На стадионе появились спортсмены, которые соревнуются в спортивной ходьбе. Они прошли по улицам Москвы большую часть дистанции в 50 километров.
0: Ничего себе дистанция! Устали, наверное.
1: Еще бы! Но они настоящие спортсмены и борются за победу, превозмогая усталость. Здесь, на стадионе, они финишируют, то есть заканчивают состязание, пересекая финишную черту. Обрати внимание на спортсмена в красной майке с номером 704. Он состоит из трех цифр – 7,

0: 0,4. Это Евгений Ивченко.
1: Он так быстро идет, почти бежит.
0: Нет, Чевостик, переходить на бег в спортивной ходьбе нельзя. Судьи строго следят, чтобы легкоатлеты не нарушали это правило.
1: Если честно, мне непонятно, чем спортивная ходьба отличается от бега.
0: В спортивной ходьбе хотя бы одна нога спортсмена всегда касается земли. И еще, эта нога обязательно должна быть выпрямлена в колени.
1: Дядя Кузя, спортсмены уже у финишной черты. Ну вот, наш пришел всего лишь третьим.
0: Что значит «всего лишь»? Евгений Ивченко выиграл бронзовую медаль, опередив множество соперников. Многие из них еще даже до стадиона не дошли, а некоторые и вовсе прекратили борьбу. Поверь, завоевать любую олимпийскую медаль очень трудно.
1: Наверное, ты прав. Некоторые чуть не падают после финиша от усталости.
0: Чевостик, о чем ты задумался?
1: Дядя Кузя, на стадионе спортсмены делают все то, что и мы в обычной жизни. Ходят, бегают, прыгают, бросают, толкают. Если постараться, и я, и ты, и все так смогут. У спорта, раз вы им решили заняться, есть разные виды, имейте в виду. И можно везде и всем состязаться. На поле, в воде, на снегу и на льду, с шестом, на байдарках, на велосипедах, зимой или летом, на лыжах и в кедах. Хоть поодиночке, хоть в паре. Но я хотел бы в команде, где рядом друзья.
0: Молодец, Чевостик, хорошие стихи. Хочу заметить, высоких результатов добиться очень тяжело. Но много людей занимаются легкой атлетикой просто потому, что эти занятия помогают укрепить здоровье, стать сильным, быстрым, ловким и выносливым, и просто приносит радость.

0: Продолжение приключений Чевостика слушайте ровно через час на Детском радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк — это совсем не то, что вы думаете.
4: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
5: Растишке 25 лет! Поздравляем!
6: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы 3 самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
7: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
6: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио. 0+.
8: С днем рождения Растишку поздравляют Мими-Ми. Мишки, вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
14: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
0: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
13: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
15: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Документы бывают съедобными. Весьма неаппетитное происшествие случилось в американском штате Джорджия. Помощница полицейского забыла закрыть за собой дверь патрульной машины. Когда выходила из нее, гулявший рядом любопытный козел, увидев открытую дверь, тут же подскочил к машине и просунул голову в салон. Осмотревшись в поисках съестного, он заметил лежащие на сиденье полицейские отчеты и начал поедать их. А когда девушка-полицейский попыталась козла прогнать, он набросился на нее, пытаясь забодать. Вывод простой. Всегда закрывайте за собой дверь. А то мало ли...
0: А знаете ли вы, что...
1: Лягушки питались динозаврами! К такому неожиданному выводу пришли ученые. Правда, речь не о современных лягушках, а о тех, что жили на нашей планете миллионы лет назад. Те лягушки были намного крупнее современных, размером с небольшую собаку. Весили 4,5 килограмма. И еще у них были рога. Только мягкие и служили не оружием, а приманкой на охоте. Питались древние гигантские лягушки мелкими животными и детенышами динозавров. Огромным тираннозаврам или диплодокам могли разве что только пятки покусать. Но новорожденных динозавриков вполне могли съесть, уверяют специалисты. Кстати, самая большая из современных лягушек живет в Африке и называется лягушка Голиаф. Она – потомок тех самых доисторических лягушек. Размером Голиаф – с крупного кролика и весит около 3 килограммов.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Лягушек. Размером Голиаф с крупного кролика и весит около 3 килограммов.
3: Ужасно интересно.
4: Я то, что неизвестно.
2: Собаки, оказывается,

0: дом. Гном и дом.
1: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
2: Эх, ну и беспорядок после этих дней рождения. Все перевернуто, раскидано. У Артема в комнате грязно, не прибрано.
3: Надо бы прибрать вещи, Тихон. А я пока на шкафу полежу и оттуда погляжу. Буду тебе подсказывать. Сверху же виднее.
2: Лежи, лежи, Рыжик. Если что не так, сразу скажи. Как же это сделать-то? Беру ящики и раскладываю так. Это сюда. Это сюда. А с этим как же? Ладно, это сюда.
3: Тихон, ну что ты делаешь? Как это у тебя в одной коробке оказались танк, носки, солдатики и динозаврик? А в другой коробке у тебя мяч, машинка с пультом управления и очки для плавания.
2: А ты разве сам не видишь ответа? Я все складываю по цвету. Сюда зеленое, сюда желтое. Здесь красную сложил.
3: Придется переделывать. Так Артем ничего не найдет.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Алла. Тогда это сюда, и это сюда, а это здесь пусть полежит.
3: Тихон, молодец, просто находка, золото. Вот был бы ты сортировщиком мусора, цены бы тебе не было. Как же здорово ты все разложил по ящикам.
2: Ну да, я стараюсь, похвалы твоей дожидаюсь. Карандаши и кубики в коробку с деревянными предметами. Машинки металлические, их отдельно. Все конструкторы вот здесь, они пластиковые. А здесь всякие стеклянные штуки.
3: Это хорошо для мусора. Такая сортировка может спасти нашу планету от загрязнения, если все начнут так же раскладывать то, что они выбрасывают.
2: Скажешь тоже, рыжик, опять начитался книжек. Ну что можно сделать с мусором?
3: Ты можешь смеяться, Тихон, но из бумаги можно снова получить бумагу. Из стекла — стекло. Много чего можно отправить на повторную переработку.
2: Как так?
3: Все зависит от исходного материала. Например, можно переплавить кучу металла или пластика. Но ты не отвлекайся. Ты опять неверно разложил вещи по ящикам.
2: Ну, рыжик, хоть чуть-чуть-то подскажи и решение предложи.
3: А ты как думаешь?
2: Надо подумать. В этот ящик можно сложить все круглое. Сюда квадратное. Сюда...
3: Интересно, интересно. А этот самосвал ты положишь в круглое или квадратное? Он же непонятной формы.
2: Ну и как сделать правильно? Уже не понимаю я.
3: Для всех предметов, которыми мы пользуемся, важнее всего их назначение. Так их и стоит раскладывать. Например, карандаши, фломастеры и все остальное для рисования в один ящик.
2: А всех роботов в другой. Наконец я понял. А что с конструкторами-то делать?
3: Тихон, ты что? Это особый случай. Если перемешать детали из разных наборов, то играть в них будет невозможно. Поэтому у каждого конструктора есть своя коробка.
2: Точно? Ура! Все сделано. В комнате благодаря нам порядок. А я чувствую, будто сделал много зарядок. Устал очень. Может, мультик посмотрим?
3: А давай, коли есть настроение. Мяу.
4: Гном и дом.
5: Гном и дом.

0: нового учебного года осталось
1: 10 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается!
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Гипермаркет Офисмаг.
7: Звонок для учителя.
8: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с Офисмаг.
8: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
9: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
10: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
11: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-9. 921-40-41.

0: больше всего радуюсь, когда играю с друзьями или с тобой.
1: А знаешь, ведь есть много спортивных игр.
0: Здорово! Так научи меня какой-нибудь спортивной игре.
1: С удовольствием. Давай займемся футболом.
0: А что это за игра?
1: Отличная командная игра с мячом. Она появилась в Англии. Ее название происходит от двух английских слов. Фут – нога, и бол – мяч. Куда я делал время скок?
0: Ты положил его в карман.
1: Точно. Вот он. Сейчас настрою.

0: Мы опять попали на стадион и снова сидим на лавке. Только на этот раз на самом краю травянистого поля.
1: Здесь проходит встреча двух команд. Футболисты одной команды играют в красных майках, а игроки другой в синих. На майке каждого игрока есть номер.
0: Я понял, зачем номера. По ним игроков легче различать. А кто это в желтой майке?
1: Это судья.
0: А, который следит, чтобы игроки не нарушали правила?
1: Именно так. Цель каждой команды – забить мяч в ворота соперников. Они находятся по краям поля, у каждой команды свои. Вон там два столба и перекладина сверху.
0: С сеткой?
1: Ну да. Ворота каждой команды защищает вратарь. Вместе с ним в каждой команде 11 игроков. Но есть еще запасные игроки.
0: Запасные?
1: Да. В футболе можно произвести несколько замен основных игроков. И тогда вместо них на поле выходят запасные. А до замены они ожидают на лавке запасных.
0: Так вот, на какой мы лавке оказались. Значит, мы тоже запасные. Запасные игроки очень на подъем легки. Кто-то выбыл, и мгновенно для него нашлась замена. Хочешь лучшим стать в футболе? Вот твой шанс. Скорее на поле. Ого! Прямо ко мне катится мяч. Ура!
1: Чивостик! Зачем ты побежал на поле? Тренер еще не дал команды на замену, и судья не разрешил меняться. Остановись!
0: Что? Я тебя не слышу!
1: Кажется, я поторопился. Надо было сначала объяснить правила. Придется это исправлять.
0: Дядя Кузя машет мне руками. Что он хочет мне показать? Наверное, чтобы я бежал к мячу. Не волнуйся, дядя Кузя, я тебя не подведу. А вот и мяч! Сейчас ударю по нему так, что он влетит прямо в ворота. Ой, почему все игроки помчались ко мне? Наверное, хотят забрать мяч. Надо хватать его и быстрее убегать. Пусть попробуют догнать. Ну вот, дядя Кузя, зря ты нас на зрительские места перенес. Меня с мячом никто не догнал бы.
1: Да ты схватил мяч руками, а по правилам этого делать нельзя. Это же ножной мяч, забыл?
0: Но ведь вон тот игрок тоже схватил мяч руками. Почему ему можно? А меня за это ты удалил с поля.
1: Он вратарь. Ему одному позволено касаться мяча руками. И то только в штрафной площадке. Так называют большой прямоугольник перед воротами.
0: Понятно. Дядя Кузя! Мяч у футболиста в синем. Он оказался один на один с вратарем красных. Его догоняет другой футболист в красной майке. Надо скорее бить по воротам! Ой! Красный подставил подножку, и синий упал. Так же нечестно!
1: Это нарушение правил. Судья заметил и дал свисток.
0: Игра остановилась. Игроки обступили судью и о чем-то спорят. Что теперь будет?
1: Судья назначил пенальти.
0: А что это такое?
1: Так называют штрафной удар, который будут бить в ворота команды обидчика с расстояния 11 метров. Вот судья указал, где должен быть мяч. Все отошли в сторону, и только игрок в синей форме остался один на один с вратарем красных. Интересно, будет ли гол?
0: А что такое гол?
1: В английском языке это слово означает цель. В футболе голом называют попадание мячом в ворота.
0: Конечно, забьет! Ворота ведь такие большие!
1: Это совершенно ничего не значит. А? Что я говорил?
0: А что это за свист?
1: Это судья дает сигнал, что закончился первый тайм. В футболе два тайма по 45 минут. После перерыва игра продолжится.
0: Я думал, что только играть в футбол интересно. А оказывается, смотреть тоже.
1: Конечно. Не зря же эта игра имеет миллионы поклонников во всем мире.
0: Я тоже хочу играть в футбол. Только жалко, что зимой, когда снег и холодно, играть нельзя.
1: Не беда. Для зимы тоже есть подходящая игра.
0: Как здорово! А какая?
1: Сейчас узнаешь. Внимание!
0: свой двор. Зимой, как только наступают морозы, нашу площадку заливают водой, и получается лед. Там всегда много детворы, но сейчас особенно шумно и весело. Интересно, что там мальчишки затеяли?
1: Давай узнаем.
0: Да они...

0: бегают на коньках и загнутыми палками гоняют маленькую черную банку.
1: Они играют в игру, которая появилась во второй половине 19-го столетия в Канаде, стране, где, как и у нас, подолгу длилась холодная зима. Называется хоккей. Полагают, что это слово произошло от старого французского слова «хокке», которое означало «посох пастуха с крюком».
0: Так вот откуда взялись загнутые палки.
1: Это клюшки, а черная банка – шайба. Хоккеисты, так называют игроков в хоккее, должны забить шайбу в ворота.
0: Совсем как в футболе. Только вместо мяча – шайба, а вместо зеленой травы – лед.
1: Есть и другие отличия. Хоккейное поле меньше футбольного, а игра длится 3 периода по 20 минут каждый.
0: И ворота здесь совсем маленькие, а вратарь в них настоящий великан.
1: Это так кажется. На нем надеты щитки для защиты от летящей шайбы. Чевостик, что ты там шепчешь?
0: Считаю. 1, 2, 3. Начну сначала. 1, 2, 3, 4. Опять сбился. Я хочу игроков сосчитать, но никак не удается. Каждый раз на площадке оказываются другие мальчишки.
1: Это потому, что по правилам в хоккее можно заменять игроков сколько угодно раз и в любое время. Вообще в каждой команде по 6 игроков. 1 вратарь и 5 игроков на поле.
0: Ого! Это меньше, чем в футболе. Там 11 игроков. Это еще одно отличие.
1: Но у хоккея и футбола не только отличия. У них есть общий секрет. Без него не победить.
0: Секрет? Какой? Дядя Кузя, расскажи.
1: Открыть его ты должен сам. Могу лишь подсказать, что он общий для всех командных игр.
0: Интересно, что же это за секрет, без которого не победить ни в одной командной игре? Ой, что началось на ледовой площадке? Один мальчишка с шайбой вырвался вперед и мчится к воротам соперника.
1: Да, борьба нешуточная. Его догоняет игрок другой команды, чтобы отобрать шайбу.
0: Что же мальчишка медлит? Надо ударить по воротам, пока шайба у него.
1: Вряд ли удастся забить. Перед воротами защитники противника. Можно потерять шайбу.
0: Что это? Вместо того, чтобы самому бить по воротам, мальчишка отбросил шайбу в сторону другому игроку его команды. Тот ударил. Ура! Шайба в воротах! И победили они, потому что дружно. Ой! Дядя Кузя, кажется, я понял секрет, общий для всех командных игр. Надо действовать сообща и помогать друг другу. Победа – это дело чести, и мы ее добьемся вместе. Все игроки у нас в команде на правильном и верном месте.
1: Правильно! Только так из отдельных игроков получается настоящая команда. Ну, раз секрет мы уже знаем...
0: Из нас может выйти отличная команда. Давай тоже попробуем сыграть в хоккей.
1: Я за. Сейчас покручу колесико время скока, доставим сюда коньки, клюшки и начнем.
0: Вот так сюрприз! Нет ни коньков, ни клюшек. И куда переместил нас времяскок? Мы будто снова на трибуну стадиона попали. Только на этот раз у стадиона есть крыша. И еще тут прохладно, так что зрители сидят в теплой одежде.
1: Потому что здесь ледовая арена. Чевостик, мы оказались в ледовом дворце.
0: Может, мы на хоккей попали? Тогда почему нет хоккеистов, а на льду столько цветов?
1: Мы на соревнованиях по одному из самых красивых зимних видов спорта – фигурному катанию.
0: Вот это да! А кто будет кататься?
1: Пока не знаю. Вообще в фигурном катании есть одиночное катание мужчин и женщин, парное катание и танцы на льду.
0: Ого! Даже танцы – спорт! Интересно, что сейчас будет?
1: Потерпи немного, мы все узнаем.
0: Дядя Кузя, на лед выехал только один спортсмен.
1: И я знаю, кто это. Это самый знаменитый фигурист нашего времени. Евгений Плющенко.
0: А кто такой фигурист?
1: Так называют спортсмена, который занимается фигурным катанием.
0: Дядя Кузя, фигурист остановился посреди поля. Ух ты! На какой скорости он поехал! Да еще под музыку! Сделал цепочки разных шагов, словно нарисовал что-то на льду. А вот проехал по дуге, прочертил волнистую линию, потом покатился на одной ноге. Ой, как быстро он закружился! И правда, очень фигурное катание. А как высоко прыгнул! Да еще покрутился в воздухе! И как ни в чем не бывало, приземлился на одну ногу.
1: Плющенко выполнил прыжок тройной сальхов.
0: А почему он так называется?
1: Тройной, потому что фигурист во время вращения в воздухе сделал 3 оборота.
0: Вот это да! И как это ты успел сосчитать? Он же очень быстро вращался. А почему как ты назвал прыжок?
1: Сальхов. Такое название он получил по имени шведского фигуриста, который первым его исполнил. Он знаменит еще и тем, что стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию на летних играх.
0: Ага, дядя Кузя, с летними играми ты ошибся. Сам же говорил, что это зимний спорт.
1: Нет, Чевостик, я не ошибся. А получилось так, потому что в то время зимних олимпийских игр еще не было. А этот спорт нравился очень многим. Вот и решили включить фигурное катание в программу летних олимпийских игр 1908 года, которые проводились в английском городе Лондоне.
0: Дядя Кузя, но ведь это неудобно. Соревноваться в зимних видах спорта летом.
1: Полностью с тобой согласен. Но к радости любителей зимнего спорта проблему решили меньше, чем через 2 десятилетия. В 1924 году во Франции прошли первые зимние Олимпийские игры. С тех пор они тоже проводятся один раз в 4 года.
0: Как летние? А у нас в стране они проходили?
1: Да, в 2014 году в Сочи. Зимние смещены по времени относительно летних. Из-за этого получается, что вообще Олимпийские игры бывают каждые 2 года. Только зимние и летние чередуются между собой.
0: Трудно летом лед добыть, а зимой найти траву. Что тут делать? Как тут быть? Я ответ вам назову. Чтоб в вопросе сложном этом помогала нам погода, игры раз в 2 года летом и зимою раз в 2 года.
1: Молодец, Чевостик. Здорово у тебя получается.
0: А все-таки мне летом больше нравится.
1: В таком случае мы можем вернуться в лето.
0: Ой, у меня в руках появился мяч. И теперь мы оказались на песчаной площадке, которую делит пополам широкая сетка. А она натянута высоко между столбами по краям площадки. Но если ты меня посадишь на плечо, я смогу до нее дотянуться.
1: Это площадка для игры в волейбол.
0: А я знаю, это какая-то игра с мячом, потому что в ее названии тоже есть слово «бол» – мяч по-английски.
1: Запомнил? Молодец! Это еще одна командная игра. Здесь, чтобы получить необходимые для победы очки, одна команда старается перебросить мяч поверх сетки на сторону соперника, так, чтобы он стукнулся о площадку.
0: А другая не дает мячу упасть, ведь так?
1: Именно. При этом надо не ошибиться и не нарушить правила. Это может принести победные очки сопернику.
0: А мы можем поиграть в волейбол?
1: Можем, только нас мало. По правилам, 3 игрока должны располагаться вблизи сетки, еще 3 подальше, чтобы защищать оставшуюся площадку. По ходу игры они должны меняться местами.
0: 3 и еще 3 будет 6. Значит, в каждой команде должно быть по 6 игроков. Ну и что? А давай я буду одной командой,

0: другой понарошку. Соглашайся, у нас даже мяч есть.
1: Думаешь, можно в одиночку защитить свою половину площадки?
0: Конечно, если по ней бегать.
1: Ах ты выдумщик. Ладно, убедил, играем. Только мяч ловить нельзя.
0: Ну и ну, как же тогда играть?
1: В волейболе мяча можно только касаться. Зато отбивать летящий мяч можно и руками, и плечом, и другими частями тела.
0: Так даже лучше! Начинай, дядя Кузя! А почему ты вышел за площадку?
1: Чтобы ввести мяч в игру. Его подают из-за пределов площадки. Отбивай!
0: Вот так!
1: Молодец! Хорошо перебросил мяч на мою сторону. Попробуй отбить еще раз.
0: Ух, еле успел к мячу. Одному за целую команду играть не так уж и просто. Ура! Ты пропустил мяч. Он упал на твою площадку. Я выигрываю.
1: Ничего подобного. После твоего удара мяч коснулся сетки. А это нарушение правил. Моя подача.
0: В следующий раз я еще выше подпрыгну и так стукну по мячу, что он обязательно над сеткой пролетит. Вот так!
1: Молодчина, Чевостик. Хоть и маленький, а упорный. Что, жарко стало?
0: Ага! Сейчас бы водички!
1: Ну, это можно мигом устроить. Только достану время скок...

0: дядя Кузя, я только хотел пить. Я не хотел аж столько воды.
1: Да, кажется, с бассейном я перестарался. Сейчас все исправлю.
0: Погоди, ведь раньше я никогда не был в бассейне. Он немножко похож на стадион. Ряды мест для зрителей здесь тоже сделаны ступеньками. Только спускаются они не к полю, а к большой ванне с голубой водой. На воде даже дорожки есть. 1, 2, 3, 4, 8. Дядя Кузя, их 8.
1: Молодец, правильно сосчитал.
0: А как воду поделили на дорожки?
1: Довольно просто. От одного края бассейна до другого протянули тросы и нанизали на них белые и красные поплавки.
0: Как бусины на нитку?
1: Именно так. Благодаря поплавкам тросы удерживаются на поверхности воды.
0: Понятно. Дядя Кузя, а зачем в бассейне дорожки?
1: Здесь проходят соревнования по плаванию. И сейчас будет заплыв. Мы успели как раз к началу. Пловцы уже прыгнули в воду, каждый на свою дорожку, повернулись лицом к стартовой тумбе, взялись за стартовые поручни и ждут стартового сигнала.
0: Ух! Почти одновременно оттолкнулись от стенки бассейна. Поплыли! Вот здорово! Они плывут на спине, над водой только руки мелькают. Дядя Кузя, пловец на четвертой дорожке всех обгоняет. Наверное, он победит.
1: Я буду за него болеть. Это знаменитый российский пловец Александр Попов.
0: А чем он знаменит?
1: Тем, что 4 раза становился олимпийским чемпионом. Много раз завоевывал звание чемпиона мира. И медалей за плавание у него столько. Ой, по-моему, его догоняет кто-то на соседней дорожке.
0: Не волнуйся, он не успеет. Попов уже почти доплыл до стенки. Ой, почему он нырнул под воду? Кувыркнулся, оттолкнулся от стенки ногами и поплыл обратно. А следом то же самое сделал пловец с третьей дорожки и следующий пловец тоже. Дядя Кузя, я думал, надо только до бортика доплыть.
1: Ну что ты, им надо проплыть 100 метров. Половину дистанции они уже преодолели и сейчас плывут вторую половину. Именно на этом этапе развернется основная борьба за победу.
0: Точно! Дядя Кузя, тот, что плывет по третьей дорожке, рванул вперед и уже почти догнал Александра Попова. Но наш пловец не сдается и тоже прибавляет скорости.
1: Молодец, Попов! Разрыв между ним и соперником снова увеличивается. Теперь уже нет никаких сомнений в том, кто победит.
0: Точно! Плыть-то осталось совсем мало!
1: Ура, Чевостик! Попов снова выиграл!
0: Вторым

0: был спортсмен по третьей дорожке, а остальные отстали. Да, наверное, здорово так плавать, как Попов. Дядя Кузя, я решил, плавание будет моим любимым спортом. А у тебя какой любимый?
1: Не скажу.
0: Почему? Это секрет? Ну, пожалуйста, скажи.
1: Нет, мы поступим иначе.
0: Ничего себе! Только что мы были у бассейна, а теперь вдруг оказались на снегу. Дядя Кузя, там вдалеке кто-то бежит. Да это лыжники! Ага! Так вот, какой твой любимый вид спорта!
1: Почти угадал. Хотя я очень люблю бегать на лыжах, но мой самый любимый вид спорта – биатлон. В латинском языке «би» означает «двойной», а греческое слово «атлон» переводится как «состязание». То есть биатлон – это двоеборье.
0: А почему двоеборье?
1: Потому что этот вид спорта объединяет лыжную гонку со стрельбой из винтовки.
0: Чтобы заняться биатлоном, чтобы стать в нем чемпионом, нужно лыжи и винтовку, скорость, меткость и сноровку. Но у спортсменов в руках только палки.
1: Правильно. Во время гонки биатлонисты, так называют спортсменов, которые занимаются биатлоном, несут винтовки на спине. Мы с тобой попали на гонку, где нужно пробежать короткую дистанцию. У мужчин-биатлонистов это 10 километров.
0: Ничего себе! Короткая!
1: Но в биатлоне это действительно короткая гонка, поэтому ее называют спринтерской. За это время биатлонисты дважды стреляют, сначала лежа, а потом стоя. А ты уже выбрал, каким видом спорта хочешь заниматься?
0: Если честно, то пока нет. Их так много!
1: Ничего, тебе просто нужно подумать. А лучшего места для этого, чем наша библиотека, нет. Так что предлагаю отправиться туда.
0: Согласен.
1: Тогда поворачиваю колесико время скока.
0: И мы в своей библиотеке. Все-таки хорошо вернуться к своим книгам. В них можно найти много интересного обо всем на свете. И, конечно же, о спорте.
2: Все

0: Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
2: Ура! Новый фильм про меня!
1: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
3: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от Ленты. А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
4: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
3: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
5: 6+.
6: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
7: В ответстве новой серии
8: «Легенда мини-лента».
9: Цепочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
10: Не просто игрушки,
11: а личный знак.
1: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
0: Детское радио.
12: Детское радио.
13: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
14: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
15: в гостях у сказки.
14: Да-да, каждый день в 21:00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
16: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
17: Скоро рассвет, выхода нет.
16: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
17: Спи, моя радость, усни.
16: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
17: Мама, бабушка?
16: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
17: Ах, ничего себе.
0: Реклама.
18: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
15: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
19: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

себя вынула звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она.

и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

Я люблю тебя, я люблю тебя.

0: Сказка на ночь.
1: Откуда взялся на спине у верблюда такой большой горб? В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал «грррб». Только «грррб» и больше ничего. Вот однажды, в понедельник утром, пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка. «Верблюд! Верблюд!» – сказал он. «Ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы!» «Грррб!» – ответил верблюд. А конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка. Он пришел и сказал: «Верблюд! Блюб-блюб! Верблюд! Иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы!» «Грррб!» – ответил верблюд. А пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ярмо. Он сказал: «Верблюд! Верблюд! Иди к человеку и паши землю, как мы!» «Грррб!» – ответил верблюд. А бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал: «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был совсем еще новенький. Но зверь, который кричит «грррб» в той пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне, и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать. И лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник и лентяй, и, лениво пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грррб» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джинн, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком. «Владыка всех пустынь, — сказал конь, — кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нем еще так много работы?» «Никто, — ответил джинн. — А вот, — сказал конь, — в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей и длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу, не желает бегать рысью ни за что».
0: Свистнул джинн. «Да это мой верблюд, клянусь золотом аравийской земли. Что же он говорит?»
2: «Он говорит одно слово — грррб, — сказал пес. — Грррб. И больше ничего. И не желает помогать человеку охотиться. Брррр!»
0: «А что он еще говорит?» — спросил джинн.
2: «Больше ничего, только грррб».

0: может и не желает пахать, ответил бык.
1: Отлично, воскликнул Джим. Пожалуйста, подождите минуточку, я сейчас покажу ему грубо. Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй и бездельник.
2: «Мой лукавый длинноногий друг», — сказал Джин, «я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом навехоньком мире. Что это значит?»
1: «Грррррр!» — ответил верблюд. Джин сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать.
0: А верблюд стоял и, как ни в чем не бывало, любовал своим отражением.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Рыбу, повторил верблюд. И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его? Бессовестный лентяй и бездельник. Я хочу, чтобы ты стал работать. Рыб, повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть. И пухло, и пухло. И у него вздулся огромнейший твердый горб.
3: «Полюбуйся, — сказал Джин, — это тот самый грыб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа начинай с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать».
2: «Как же я буду работать, если у меня огромнейший грыб? — спросил верблюд.
3: «А это тебе в наказание, — ответил Джин. За то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грыб. Жил же ты 3 дня одним только грыб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку и смотри, веди себя хорошо».
2: И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже грб, мы говорим горб, чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те 3 дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести.
4: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Мальчик-богатырь. Марийская сказка. Жили когда-то старик и старуха. У них детей долго не было. Горевали они, думали, что так бездетными и умрут. И вдруг родился у них сын. Прожил он один день и стал как годовалый ребенок. Прожил два дня, стал как двухгодовалый. Прожил 12 дней, стал будто 12-летний. Пришел он к отцу и говорит: «Чую я, что во мне 12 богатырских сил. Сделай ты мне лук и стрелы. Каждая стрела пусть будет весом в полпуда, а лук пусть будет весом в пуд». Исполнил отец просьбу своего сына, принес ему лук и стрелы. После этого сын говорит: «Ну, отец и мать, теперь я гулять пойду». Вышел на улицу, а там ребята играют. Подошел он к ним и запел: «Малые и большие ребята, позвольте мне поиграть с вами». Ребята говорят: «Пусти стрелу в небо, а сам ляг лицом вверх и поймай стрелу зубами, когда она падать будет. Тогда только и позволим играть с нами». Выпустил мальчик-богатырь стрелу из лука, а сам лег лицом вверх. Немного времени прошло, летит стрела обратно. Схватил он стрелу зубами, а потом опять запел: «Малые и большие ребята, позвольте мне поиграть с вами». Ребята опять отказались его принять. «Не примем, — говорят, — до тех пор, пока силу свою не покажешь». «А как мне мою силу вам показать? Вот если разобьешь носком сапога каменную гору, тогда примем». Подошел мальчик-богатырь к каменной горе. Стал пинать ее правой ногой. Затрещала каменная гора, разбилась, рассыпалась. Ушли 11 богатырских сил. Осталась у мальчика всего одна сила. Проведали об этом господские слуги. Побежали к господам, рассказали. Родился у бедных старика и старухи сын. Было у него 12 богатырских сил. Да потерял он 11 сил, когда каменную гору разбивал. Одна сила осталась у него. Испугались господа: «Ну, не ждать нам добра от этого богатыря. Вот и года ему нет, а он сильнее всех. Что будет, когда он вырастет? Он и слушать нас не захочет, и работать на нас не пожелает. Гляди, и вовсе нас Господ погубит». Пока не вернулись к нему 11 сил, выкопайте, слуги, яму в 40 сажений глубиной, схватите его и бросьте в эту яму. Побежали слуги, стали яму копать и выкопали яму глубиной в 40 сажений. После того накинулись на мальчика-богатыря, связали ремнями ему руки и ноги, в яму бросили. Пришли к господам и сказали: «В яме он». Обрадовались господа: «Ну, теперь спокойно можем жить. Не выберется он из ямы, так и пропадет там от голода». Лежит мальчик-богатырь в яме, смотрит на небо, выбраться из ямы не может. Прилетела ворона, села на край ямы, заглянула в яму, увидела его, а он ворону увидел. «Эй, ворона, ворона, — говорит, — лети к матери, отцу, скажи им, что связали мне руки, ноги,

0: крепкими ремнями в глубокую яму бросили. Хотят, чтобы я от жажды, от голода здесь погиб. Зови их ко мне на помощь. Ворона говорит:
1: «Чигырдык, чигырдык, зачем я буду их звать? Погибай, мне все равно!»
0: Сказала и улетела. Потом сорока прилетела, в яму заглянула, мальчик просит ее: «Эй, сорока, сорока, лети к матери отцу, скажи им, что связали мне руки-ноги крепкими ремнями, в глубокую яму меня бросили, хотят, чтобы я от жажды, от голода здесь погиб. Зови их ко мне на помощь!»
1: Сорока говорит: «Шигердек, шигердек, не буду я их звать!»
0: Сказала так и улетела. Лежит мальчик в глубокой яме, не может развязать ноги и руки, не может из ямы выбраться. Тут птица-гусь прилетает, говорит мальчик гусю птицы: «Эй, гусь-птица, гусь-птица, лети к моей матери-отцу, расскажи им, что связали мне руки-ноги крепкими ремнями, в глубокую яму бросили, хотят, чтобы я от жажды, от голода погиб. Зови их ко мне на помощь. Пусть скорее идут ко мне, пусть принесут 41 топор, приведут 41 быка. Быков я съем, силы наберусь, топорами крепкие ремни перерублю». Выслушал гусь-птица и улетел. Прилетел он к старику и старухе.
2: «Дедушка, — говорит, — бабушка, — говорит, — вашего сына господа в глубокую яму бросили. От голода, от жажды он погибает, выбраться не может. Велел, чтобы вы 41 топор ему принесли, 41 быка ему привели».
0: Затужили, заплакали старик и старуха. Говорят: «Нет нашего сына в живых. Кости его уже давно побелели. Зачем пойдем?» Прогнали гуся-птицу. Гусь к мальчику прилетел, говорит: «Не верят мне твои мать, отец, что жив ты. Что делать будем?» Мальчик говорит: «Сюда, в яму ко мне спустись, на твоих крыльях письмо им напишу». Гусь-птица в яму спустился. Мальчик пальцы высвободил, на крыльях гуся написал: «Жив я, приходите скорее». Вылетел гусь из ямы, опять к старикам полетел. Старухе старику говорит:
2: «Ваш сын 41 топор принести велел, 41 быка привести велел. Он жив, в глубокой яме связанный лежит. Если моей совести не верите, на крыльях прочтите, он вам письмо написал».
0: На крылья старуха и старик посмотрели, поверили. Взяли 41 топор, погнали 41 быка к яме. Пришли, стали, в яму смотрят, с сыном разговаривают. Увидели это господские слуги. Побежали к господам, стали рассказывать. Мать, отец его к яме пришли, 41 топор ему принесли, 41 быка привели, чтобы он тех быков съел, силы набрался. Выслушали господа, приказывают своим слугам: «Засыпьте, завалите яму доверху песком да камнями, пусть он задохнется, погибнет, а если уцелеет он, плохо вам придется». Пока слуги к господам бегали, старик и старуха к сыну в яму быков сбросили. Съел сын быков, все 12 сил к нему вернулись. Велел он топоры к нему сбросить. Стали старик и старуха бросать в яму топоры. Они бросают, а сын свои путы перерубает. Один топор сломается, он другой берет. Тут господские слуги с лопатами прибежали. Стали забрасывать яму песком да камнями. Они бросают в яму песок да камни, а старик со старухой бросают топоры. Только успели 41-й топор бросить, господские слуги всю яму завалили. Заплакали старуха и старик, домой пошли. Думают: не увидим больше сына, погиб он. С плачем и домой вернулись старики. А сын не погиб. Собрался он с силами и стал головой песок да камни толкать. Толкал, толкал и выбросил все из ямы. Потом выбрался сам и пошел домой. Обрадовались старики, они уж и не думали его.

0: живым увидит. Рассказал им сын, как он спасся, как из ямы выбрался, и говорит: «Вернулись опять ко мне мои 12 богатырских сил. Пойду-ка к господам, хочу с ними силами помериться». Сказал и пошел. Увидели его господа, перепугались, забегали, не знают, куда деваться, куда прятаться. «Теперь уж нам с ним не справиться, — говорят, — не будет нам от него пощады». Побежали все без пути, куда глаза глядят. Да недалеко убежали, настиг их богатырь. Тут им всем и конец пришел.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
3: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
1: Реклама на детском радио.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
8: 8-495-921-40-41.
9: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
10: Мама! Папа!
11: Бабушка!
10: Дедушка!
11: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
9: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
12: Детское радио.
13: Детское радио.
9: Детское радио.
14: Я засыпаю.

дети домой. Гаснет день за горой, выступает ночная роса. Погуляли и спать, завтра выйдем опять, только луч озарит небеса.

0: Я засыпаю.
1: Реклама на детском радио.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1176-79-24-55. Город Москва.
3: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1157 46 79 24 55. Город Москва 0+.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

Русское радио.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

Этиспет.

Радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Тихо, дети спят.

Очаровательно, увлекательно, засыпательно.